95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. Бим-радио. Первое в Казани. И пусть они...

такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Процветай! С БИМ Радио!
1: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
2: Юбки короче, в городе лето. Жаркие ночи, новые встречи без заморочек. Лето на БИМе.
3: БИМ Радио. Первое в Казахстане.

0: Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио – первое в Казани.
1: Песен еще не написаны, сколько

Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. БИМ-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Бим-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru.
2: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.
3: Бим-радио. Первое в Казани.
2: Наши любимые слушатели.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: Бим-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Мое любимое радио – это БИМ-радио.
1: Признание наших любимых слушателей.
2: Просыпаюсь и не чувствую разницы. Понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни.

0: Радио. Первое в Казани.
1: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

Не годами ли оно создано? Это было или нет, может быть? Или рано говорить, поздно ли? Или надо объяснять, воду лить? Я кому-то собирать камни те, никому не сочинить оду им. Невозможно выживать в пустоте, для кого-то перестать быть родным.

0: Лето на любимой волне.
1: Реклама на Бим-радио. Бим-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. Реклама на Бим-радио – это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: Телефон рекламной службы BIM-Радио 2-930-800. BIM-Радио. Первое в Казани.
1: BIM-Радио. Первое в Казани.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

С подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Бим-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. Реклама на Бим-радио – это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Экспериментально установлено, что если скрестить дыньку и персик, то получается либо дыр...

0: Спонсор программы ООО «Октава».
1: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
2: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
1: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
2: А метро далеко?
1: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
3: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
4: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте «Наш дом.рф».

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Любопытно, что у коренных жителей Мадагаскара существуют временные разводы. Развод оформляется, например, если муж уезжает в длительную командировку, а когда возвращается, то происходит торжественное возобновление брака. Но при этом ни один из супругов не должен интересоваться, что происходило в его отсутствие.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
4: О чем твои мысли? Когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.

Снова эта бессонница, снова с гитарой на лестнице. Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно кажется.

0: Мое любимое радио – это БИМ-радио.
1: Признание наших любимых слушателей.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Где участок выбрать?
2: Какой фундамент?
1: Какой кирпич?
2: Сколько это вообще стоит?
3: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честный застройщик.рф.

0: возрастных ограничений.
1: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астропрогноз на сегодня. Овны, фортуна в этот день будет рядом с представителями этого знака. Особо везучих ждет новое назначение на работе. Тельцы, это подходящее время для задушевного общения с жителями другого города или страны, включая переписку с ними. Близнецы, не исключено, что вы будете склонны к эгоистичному поведению и предпочтете ставить на первое место свои собственные потребности. Раки, не стоит откладывать в долгий ящик решение проблем, старайтесь быть оперативнее, быстрее оценивайте и выбирайте соответствующую тактику. Львы, звезды советуют реагировать на просьбы начальства так, словно это приказ, не терпящий возражений. Молчание окажет вам просто волшебную услугу. Девы, для раскрытия своего эмоционального мира, скорее всего, у вас просто не будет времени, но настроение будет располагать к откровению. Весы, вы вряд ли будете сомневаться в своих чувствах. Не исключено, что это приведет к эгоизму во взаимоотношениях. Скорпионы, сегодня вы можете сами удивиться собственной смелости и натиску. Стрельцы, будьте аккуратнее и чаще отдыхайте. Это не самый подходящий день для повышения физических и психологических нагрузок. Козероги, если вы хотите познакомиться поближе с каким-то человеком, берите инициативу в свои руки, иначе он исчезнет из поля зрения. Водолеи, комфортное и размеренное существование, которое вам так нравится, в этот день невозможно. Чтобы везде успеть, вам придется стать активнее и решительнее. Рыбы, не выбирайте чересчур трудоемких задач. Для их реализации вам не хватит либо энергии, либо терпения. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам прекрасного настроения.
0: Яркие летние хиты на Бим-радио.

Проведите уикенд вместе с Team Radio. Сегодня с нами Чарли Пуф. Уикенд. Отдыхай с Team Radio.

0: Так, продолжаем утро здесь на Бим-радио вместе с Чарли Путом. Каждый час будет открывать этот фальцетный голосочек. Но мажорный парень, мажорный, да. 8:04. Всем здравствуйте, друзья мои. Евгений прямо опережает события. Доброе утро, пишет любимое радио. Новосавиновский на работе. Хорошего дня. Всех опередил. Ну, давай, Женя, так. Перекличку мы в любом случае проведем. Вот она сейчас стартует. Кто там у нас самый первый рабочий крестьянский проснулся район? Пишите, друзья мои. +7 9 2 7 2 42 102 8. Меня зовут Сергей Белов. Всем доброе утро. Здравствуйте.
1: Реклама на Бим-радио. Бим-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20:00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.
2: Лето на старт. Раскаленный асфальт.

друзья, чем мы сегодня будем бодриться? Какой музыкой? Ну вот начнем с этого. Сегодня у нас до плюс 30. Ха! Приятно. Плюс 23 на данный момент. Пишите, что вот все у нас тут, что у нас тут, у нас тут. Ави говорит, 6 на линии. С добрым утром. Зеленодольск рулит. Радик пишет. Зеленодольск, здорово. Сегодня буду у вас вечерочком на рыбалке, а?

есть еще вкусный кофе у меня. Два пончика, несколько персиков, пару шоколадок, сэндвичи вот сейчас. Вот что у меня сейчас есть. А это хорошее утро, значит, друзья мои. И отличные планы на сегодняшний день. Надеюсь, у вас то же самое. Хочу, чтобы все ваши планы на сегодняшний день непременно сбылись. На данный момент плюс 23, плюс 30 сегодня по погоде. Это в Казани и близлежащие районы. Я всех приветствую. Плюс 7, 9, 2, 7, 2, 42, 102, 8. Это в том случае, если вы хотите поделиться тем, что рядом, вот прямо сейчас с вами, то, что делает ваше утро непосредственно. А мы идем дальше. У нас отличная музыка здесь на Бим-радио. И что еще, что еще? Да, 5 июля на календаре. На 5 июля на календаре. Это в том случае, если вы сейчас проснулись, не отупляйтесь еще, что как происходит. 8 часов 9 минут. Воскресенье на календаре. Здравствуйте.

сейчас дам вам немного дам, о чем поет One Republic, информации дам. Сегодня 5 июля на календаре. Здравствуйте. День работников морского и речного флота России. Вот так вот. Поздравляю вас. Праздник был установлен указом президента Верховного Совета СССР еще в 1976 году и отмечается в первое воскресенье июля. Слушайте, а у нас сегодня еще не день ли рыболова отмечается? Надо проверить эту информацию. День трудоголиков сегодня. Здравствуйте, как и я.

нас первый в перекличке был Илья Сергеевич. Доброе утро, написал Авик 6 на линии. Здравствуйте, Илья Сергеевич. Сегодня день трудоголиков. Все те, кто на линии, все те, кто в рабочем своем пространстве. Вам хорошего рабочего дня. Я лично 12, до 12, а потом там сами без меня. Ну не, эфир Бим-радио продолжится, конечно же, как всегда, с отличной музыкой. Вообще слушаем классную музыку, это наша жизненная кредо. Всем доброе утро, друзья, здравствуйте.

0: в Казани.
1: Так, Илья Сергеевич, жду песенку. Давай. Что там будем? Чем будем бодриться дальше здесь на Бим-радио? Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Чем вы сейчас бодритесь? Какая песня вас бодрит, утром заряжает? Давайте делитесь. Мне, как говорится, не жалко. Но согласно определенной редакции.

Это его выбор исключительно. Володе поселиться рядом с Умой Турман. Мы, конечно же, не с Умой Турман, да? Мы же с другими какими-то звездами поселимся рядом. А вот с какой звездой вы бы имели бы желание поселиться, так сказать, соседствовать? Раз так вечерочком и за солью зашел, Гвинет Пелтроу, например, я бы с удовольствием рядом. Да, с Гвинет Пелтроу. Газон бы ей постриг. Ну, абсолютно безвозмездно, конечно. Но есть только пончик и хороший чай вечером. Да. Друзья мои, всем доброе утро. Наконец-то определились, какую песню будем слушать. Нет, нет, нет. Так, Танюш пишет. Доброе утро, любимая БИМ-радио. Здорово, Таня. С 7 утра на линии. Клиенты, на удивление, сегодня спокойные. Хорошего дня вам. И всем жителям нашей Казани, от Танюши. Я вам

Доброе утречко, здравствуйте. По поводу того, с кем бы поселился, вот пишет нам наш слушатель, рядом с Джо Кокер и Селин Дион. Так, Джо Кокера нет, с ним селиться рядом не надо, а вот Селин Дион я бы тоже с большим... Так, голосище-то какое! Такой, слушай, Селин, ну спой, ну немного, вот My Heart Will Go On, прям очень хочется. Она, кстати, не очень любит эту песню. Я бы, знаете, с кем рядом поселился? Я вот подумал, я бы поселился рядом с Сергеем Чиграковым из команды Чиж, представляете? Сколько костровых моментов приятных прям в его живом исполнении вы, я послушал бы вечерами. Вот это по-соседски, да? Да. А также бы с Андреем Князевым, кстати, из группы «Король и Шут». Да. Половинка команды «Король и Шут». Кстати, как раз утренний рассвет.

Команда «Король и Шут», «Утренний рассвет». Вы знаете, иногда, когда ставишь, даже бывало, говорят, что у них такая песня есть. Есть, ребята. Кстати, этой песней завершается первая часть фильма. Я вторую начал смотреть, но там что-то как-то прям, ну, мне не зашло. На самом деле, это может быть из другой вселенной. Интерес для меня лично. Кстати, как говорит товарищ Махмуд Аракаев, наш соведущий, горячо обожаемый, новости из параллельной вселенной. Средняя зарплата в Татарстане превысила 95 тысяч рублей. Нормально вы там зажили. Рост на 16,3 за год. Супер вообще, ребят. Я за вас рад. Кстати, новость вчера вышла, поэтому можно уже сегодня отметить. Чем вы бодритесь, спрашиваю также попутно. Вот нам пишут, что нам пишут. Доброе утро, Валькирию давай. Так, ладно, будет вам Валькирия, как раз следующая, ну, русскоязычная будет. Пока, Red Hot. Какая музыка бодрит? С какой звездой вы бы хотели поселиться рядом? Столько вопросов у меня с утра. Пишите, +7 9 2 7 2 42 102.

Молодец, да, с каждой песни в десяточку. «Валькирия» 2024, если не ошибаюсь, года выпуска. Вы просили, то, что вас заряжает этим утром, я исполнил. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Вообще, мы до короткой ноги с нашими слушателями. Всем здравствуйте, всем доброе утро. Меня зовут Сергей Белов. На данный момент в Казани уже плюс 25, друзья мои. Пора уже кондишн. Пора кондишн, да, включать.

Телефон рекламной службы «Бим-радио» 2-930-800. «Бим-радио» – первое в Казани.

Командир в этом студии. Вентилятор надо накинуть, да? Доброе утро, друзья мои. Баба Бандерас про красивую жизнь. Только что помню, как мы их привозили на открытие клуба. Ребят, достойный, интересный. Наташка вообще молодец. Ну и приятно вспомнить. Это у нас что получается? Начало 2000-х. Что вы делали в начале 2000-х? Давайте тоже вспомним. Так, пока вспоминаете, думаете, я хочу вам в топку ваших мыслей закинуть новость. Владимир Путин подписал закон об ипотечных каникулах для семей с детьми до 1,5 года при рождении второго или последующего ребенка. Кто-то, видимо, ждал очень. Вот, пожалуйста. Когда вступит? Наверное, с 1 января.

0: это вообще ее гимн по жизни, потому что кто работал с Катей Иванчиковой, Саевой, в частности, вот когда она выходит до вот выхода на сцену, что происходит? Да какая экспрессия у девчонки? Это непередаваемая просто, невероятно талантливая. И поэтому их дебютный, это дебютный хит, тогда еще в 2012 году, представляете, как давно это было, помню только «Мутной реки вода». Так вот, их дебютный хит «Улыбайся» стал настоящим феноменом. Долгое время клип держался в топе чартов, в частности, iTunes. Ну, а сама Катя до сих пор верит в реинкарнацию, что после своей этой земной жизни она в следующий превратится в дельфина. Нормально. 8 часов 55 минут. Так, подумали, на себя прикинули, кем бы вы хотели стать в следующей жизни, если реинкарнация существует. Здравствуйте, это Бимрадио. Гороскоп
1: на Бимрадио. Без возрастных ограничений. Звездная пауза.
2: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астропрогноз на сегодня. Овны, фортуна в этот день будет рядом с представителями этого знака. Особо везучих ждет новое назначение на работе. Тельцы, это подходящее время для задушевного общения с жителями другого города или страны, включая переписку с ними. Близнецы, не исключено, что вы будете склонны к эгоистичному поведению и предпочтете ставить на первое место свои собственные потребности. Раки, не стоит откладывать в долгий ящик решение проблем, старайтесь быть оперативнее, быстрее оценивайте и выбирайте соответствующую тактику. Львы, звезды советуют реагировать на просьбы начальства так, словно это приказ, не терпящий возражений. Молчание окажет вам просто волшебную услугу. Девы, для раскрытия своего эмоционального мира, скорее всего, у вас просто не будет времени, но настроение будет располагать к откровению. Весы, вы вряд ли будете сомневаться в своих чувствах. Не исключено, что это приведет к эгоизму во взаимоотношениях. Скорпионы, сегодня вы можете сами удивиться собственной смелости и натиску. Стрельцы, будьте аккуратнее и чаще отдыхайте. Это не самый подходящий день для повышения физических и психологических нагрузок. Козероги, если вы хотите познакомиться поближе с каким-то человеком, берите инициативу в свои руки, иначе он исчезнет из поля зрения. Водолеи, комфортное и размеренное существование, которое вам так нравится, в этот день невозможно. Чтобы везде успеть, вам придется стать активнее и решительнее. Рыбы, не выбирайте чересчур трудоемких задач. Для их реализации вам не хватит либо энергии, либо терпения. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам прекрасного настроения.

Бим-бим, да, у нас Рэй будет завершать этот музыкальный час. Ваше сообщение отпущу туда, вверх. Доброе утро, я в 2002 году замуж вышла и сына родила. Где я был в 2002 году? Как будто университет закончил. Да, и тогда уже работал на второй станции. У меня была машина ВАЗ-2107 бежевая. Ребятки, семерочка с креслами высокими. Ой, красота. Так, Дим пишет. Доброе утро, эфир огонь. Просьба поставить доктор Албан в память о 90-х. Дим, ну что ты? Закончил школу в 1992 году.

0: Проведите уикенд вместе с Team Radio. Сегодня с нами Чарли Пуф. Уикенд. Отдыхай с Team Radio.
1: Без

Это Чарли Пут у нас в начале каждого музыкального часа. Я знаю, что вам нравится Чарли Пут. Вы, правда, может быть, это еще не ощутили, но вам нравится Чарли Пут. 9 часов 3 минуты. Всем доброе утро, друзья мои. Сегодня в Казани до 17.00 вновь перекроют ряд центральных улиц в связи с чемпионатом России по велоспорту. Вот, более подробно. Ну, тут весь центр, короче, до 17. Весь центр, да, так или иначе. Большая часть. Получается, той стороны ближе к Кремлевской набережной. Центр ближе к музею-заповеднику Казанский Кремль. Более детально посмотрите, конечно же. Доброе утро! Сергей, а можно поставить? Серега поставит. Но прежде доктор Албан. В память. РИП 90-е. Кстати, хороший вопрос. А что вот в 90-е, как вы думаете, что для вас лично в 90-е появилось, то, что не было раньше у нас в стране? Плюс 792-72-42-102-8. Все, давай.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
2: «Бим-радио» представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20:00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с «Бим-радио». Подробности на maximilians.ru.
3: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на «Бим-радио» реально работает. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: радио. Первое в Казани.
1: Так, а сколько в Казани сейчас? Давайте скажу. Плюс 25. Дима чуть раньше попросил. Доктор Албан. Как это приятно снова слышать. Говорит, в памяти 90-х. Это приятная память. Попутно спрашивают. Ну вот, Дима задал темп. Что такое появилось в 90-е для вас? Что до этого не было? Дэнди и Видак. Видак был, кстати, были советские. Дэнди сначала 8, потом Sega Mega Drive 16,

0: прекрасным, пожалуй, с одним из самых прекрасных имен, Серега Галанин, группа «Серьга». Буду иметь возможность на следующей неделе лично услышать. И в том числе эту песню на фестивале. Куда отправлюсь? На следующей неделе меня не будет. Так, будет в понедельник, завтра. Будет Серега, будет программа «Легенды и бенды», будет с Артемом Патриным. Да, а сегодня еще в это воскресенье, 5 июля, мы продолжаем спрашивать вас. Я спрашиваю вас, что такое в 90-х для вас лично появилось, что до этого не было в нашей стране. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Дамир пишет, что, говорит, не было. Говорит, у мобильного телефона... Не, ну мобильные телефоны уже были в конце 90-х. Это 100% у большинства. Пейджеры сначала, конечно же. У меня до сих пор дома где-то валяется двухстрочный «Бумеранг». Был четырехстрочный «Моторола», чтобы вы понимали. И восьмистрочный «Филипс». По тем временам это, как сейчас, стоимость хорошего свеженького айфона. Знаете, как в троллейбус заходил сначала?
1: Эта программа пейджер, потом я. Для слушателей старше 12 лет.
2: Считает меня слишком любопытной. По крайней мере, так написано в его дневнике.
3: Сури-мури, я ж тебе не хухры-мухры. Соу, сыпелявых.
4: Спонсор программы ООО «Октава».
5: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
6: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
5: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
6: А метро далеко?
5: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
7: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
8: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
4: Программа для именинников «Первый тост».
0: Программа для именинников «Первый тост», друзья мои, это то, что в ближайшее время я буду вас поздравлять, в том числе подписчиков нашей группы «Бим Радио ВК». Вы, кстати, заблаговременно, это будет вот выход следующий через пару минут, я буду поздравлять, да? Вы можете уже присылать, кстати, поздравления в адрес своего близкого, любимого человека, если такого сегодня 5 июля отмечает свой день рождения, то поехали. Пишите в «Макс», плюс 7-9-2-7-2-42-102-8, имя, фамилия, сестра, брат. Будем поздравлять горячо любимого вашего человечка.

0: Программа для именинников «Первый тост».
1: Так, сейчас будем поздравлять. Всем доброе утро. Здравствуйте. 9 часов 22 минуты на студийных часах БИМ-радио. Меня зовут Сергей Белов. Из Сиамес, из Дуссалар. Сегодня 5 июля. И именинники. Я вот сейчас сразу гляну в МАКС. Может быть, вы там что-то кого-то поздравили, а я с удовольствием бы зачитал. Ну, пока жду. Кстати, на нашем сайте bimradio.ru обновленная версия. Заходите. Если еще не были, посмотрите, что у нас там интересного. Там можно заказать как раз вот песню какому-то определенному моменту с определенным сценарием. Можем позвонить, разыграть, видеообращение отправить, опять-таки, от всех ведущих БИМ-радио, либо от одного. Ну, как пожелаете, все это мы с вами решим. Для этого есть и наш номер телефона. Посмотрите, дозвоните. С утра можно уже в понедельник названивать. Так, что касается дня сегодняшнего, среди подписчиков БИМ-радио, ВК, подписчиков нашей группы БИМ-радио, добавлять сегодня свой день рождения отмечает Диль Садыкова, Гульнар Гарипова, Анастасия Галиева, Максим Анисимов, Катюша Ярко, действительно, по аватарке очень ярко, Саша Устин, Лилия Мунирова, Эвелина Гильмудинова, Роман Юрьевич, Азат Саберзянов, Фаниль Япаров, ну, у вас аватарки, конечно, Сергей Сергеев из города Зеленодольск, Даниль Зиганшин, Айдар Хасаншин, Алексей Смирнов, Дарья Кондакова, Игорь Антонов, Инесса Гурина, Ильгиз Тухтаров, Рамиль Вахитов, Игорь Мартьянов, Динар Сагдиев, Рушан Ишниязов и других, которые мы сегодня еще будем поздравлять. Не в первый раз сегодня первый тост выходит, поэтому поздравляем, поздравляем. Среди людей известных, богатых, знаменитых, кто сегодня отмечает свой день рождения и либо отмечал, пожалуйста, в 1857 году родилась немецкая социалистка, борец за права женщин Клара Цеткин. Есть у нас улица в Адмиралтейской Слободе. В 1901 году основатель театра кукол в Москве Сергей Образцов. В 1930-м родился народный художник Татарстана, лауреат Государственной премии Республики Татарстан имени Тука Ирина Колмогорцева. В 1961 году председатель Государственного комитета РТ по биологическим ресурсам Федор Батков. Генеральный директор Казань-Экспо Роберт Мингалиев. В 1972 году родился руководитель департамента Государственной службы и кадров при РАИСе Татарстан Александр Белов. Поздравляем Александра с днем рождения. Генеральный директор ООО «Акбар страхование» Гузяль Беляева, с праздником и сам. В 1988 году родился директор Казанского татарского государственного театра юного зрителя имени Габдулы Кариева Ильнур Гайниев, с праздником тебя, Ильнур. В 1996 году президент Федерации баскетбола Татарстана Богдан Богачев празднует сегодня свой день рождения, как и многие слушающие БИМ-радио. С праздником вас, дорогие мои!
0: Реклама на БИМ-радио. Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на БИМ-радио.

0: Отлично, да. Все козу присылают. Насколько это, конечно, коза. Уместно? Уместно, уместно. Это Долорес О'Риордан, команда Cranberry здесь, в песне. Такая, с глубоким текстом.
1: Без ограничений. В мире интересного.
2: А вы знаете, с какой скоростью распространяются слухи? Если один человек расскажет новость пятерым знакомым, а каждый из них, в свою очередь, еще пятерым в течение 15 минут, то через 1 час и 45 минут эту новость будут знать 50 тысяч человек.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
5: БИМ-радио. Первое в лучшем городе мира. В Казани.
0: Ну, раз мы сегодня так вот с вами заехали в тему 90-х, вспоминаем, да, что в 90-е для вас лично появилось там, юпи, не юпи, что там у нас еще были, талоны, не талоны, помню, тамагочи, что еще у нас там было, ваучеры, я помню, 4 ваучера лежало, кто-то в свое время даже успел на эти ваучеры даже как-то там что-то машинку обменять, квартирку обновить, было дело, кто сноровистый, смекалистый был, другие верили. Что смели вперед, нас ждет великое будущее. Друзья мои, о чем речь? О том, что эта песня всегда меня на танцпол выводила в 90-е, когда еще был пацаном-пацанчиком. И вас приглашаем 10 июля на нашу вечеринку.
6: Труба зовет!
0: Итак, информация на правах рекламы. БИМ-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 10 июля – это хиты, под которые танцевали и влюблялись. В 90-е живая музыка – это конкурс, это подарки. Приходи в образе из 90-х и выигрывай крутые призы. Ведущий вечера – Альберт Ботанин. Ой, как танцует парень. 10 июля, 20.00, ресторан «Максимилинс». Подробности и бронь столов на kazan.maximilins.ru для лиц старше 18 лет. Мне уже сказали, что сегодня будет розыгрыш пригласительного.

0: куда моя труба меня зовет.
1: Арочки пошли, помните, да, Санта-Барбара? Арочки пошли, заставка такая была. Сиси Кэпл только 3 года, помнится, был реально в коме с 94-го, если не ошибаюсь, по 97-й. Потом что-то он там сразу, короче, проснулся, вышел из комы, женился на другой. Вся страна тогда ушла в запой на неделю, обсуждая последнюю серию «Санта-Барбары». А тем временем уже дискотека «Авария» шла по Руси матушке. Всем доброе утро, сейчас о погоде расскажу.
2: Прогноз погоды на БИМ-радио. Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» ООО «Клиника Кузляр».
3: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Все данные были получены мною из Яндекс.Погоды. Так, обновлюсь. Персиком заморался. Брызнул персиком. Сейчас неудачно. Какие персики дерзкие пошли, брызгаются с утра. Плюс 27, друзья мои, на данный момент в Казани. Облачно с прояснениями. Слабый дождь будет с 8 до 22.00. Есть прогноз на дождик. Уходи, уходи, туча. Ветер такой приятный, юго-восточный. Легкое дуновение до 2 метров в секунду. Давление чуть ниже нормы, 747 миллиметров ртутного столба. Магнитное поле, ай-яй-яй, слабая буря есть все-таки, да? Солнышко сегодня зайдет в 20 часов 29 минут. Световой день 17 часов 23 минут. Завтра плюс 26, ясная погода. С утра, правда, есть вероятность дождя. Если затащит ночь, вторник 26-23. В среду вообще там все, короче. Готовьте эти СПФки, готовьте дамы, дабы не сгореть. Будем на следующей неделе. А, на следующей неделе вот с воскресенья дожди начинаются. Так что у вас есть шикарная возможность намазаться СПФ-очкой до воскресенья.
5: Не бывает плохой погоды. Бывает плохое настроение. Но БИМ все исправит.

0: кстати, ходил на вот этот фест, Руф-фест, который на крыше Казань-Мола. Попал в дождь, но концерт, конечно, да. Классный, комната культуры, Женя Трофимов. Я о чем, друзья мои? О том, что, скорее всего, у вас есть уже информация, как вы сходили на Свету. И Маркул у нас тоже в ближайшие выходные будет там выступать. Классно, очень классно.
1: Лето на старт, раскаленный асфальт.

Радио. Первое в Казани. Телефон рекламной службы БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Как здорово провести выходные. План-кабан на БИМ-радио.
1: Я охотно верю, что у вас есть свой план-кабан, но я очень хочу, чтобы все ваши планы сегодняшнего дня сбылись. Сегодня 5 июля, прекрасный день. Тот самый день, когда нужно быть в нескольких местах одновременно. Лично для меня хочется и там, и сям, но я надеюсь, я успею. Так, смотрите, сегодня спектакль «Тукай». Приятно, 5 июля. В моем любимом музее-заповеднике Казанский Кремль. Ровно я дышу к этому заведению. Так, там во дворе присутственных мест Казанского Кремля жители и гости Казани смогут бесплатно увидеть спектакль «Тукай», который будет показан в рамках летнего сезона фестиваля городских событий. Приходите, во сколько? Начало. Ну, ориентировочно, наверное, 15-16. Надо уточнить, потому что тут у меня, увы... А что это вот информацию-то как-то вы, журналисты? Где, во сколько? А, все, в 17.00. В 17.00.

Кремль, музей-заповедник Казанский Кремль, во дворе присутственных мест. Это самое такое длинное здание, 208 метров, желтое, двухэтажное. Вот, вот как раз во дворе за ним будет поставлена эта постановка сегодня. Что касается спорта, те, кто на спорте, на физкультуре, сегодня 5 июля в 9:00 уже в парке «Калейдоскоп» проведут тренировку по Inside Flow и йоге. В 10:00 в экстрим-парке Урампахатха йоги. Последним событием недели в рамках проекта станет еще одна тренировка по хатхе-йоге. Казанцу будешь ждать в парке «Крылья Совет». Персики дают о себе знать. А это все в рамках проекта «Активный спортивный» 2026 года. Соответственно, в парке Урам в 10:00 вы еще можете успеть на хатха-йогу, ну или посмотреть, как этим люди занимаются. Сегодня также можно посмотреть на что? На то, что проходит чемпионат России по велосипедному спорту на шоссе 2026. Из-за этого многие улицы Казани перекрыты, но посмотреть, поглядеть я вам рекомендую. Также на Казан-яхтинг-фестиваль. Об этом давно уже говорим, к этому готовимся. У меня там, кстати, стоит судно, так скажем, судно, с которым можно посмотреть на этот фестиваль. Кстати, по этому поводу как раз, наверное, и заеду. Сегодня там, на полуострове «Локомотив» у яхт-клуба «Призма» будут представлены катера и лодки различных производителей. Фестиваль водной техники пройдет в пятый раз. Мероприятие организовано в рамках концепции «Казань. Город на воде». Все это о том, что бесплатно, друзья мои. Возможно, я что-то упустил. Что интересное для вас, пишите. Плюс 7 92 72 42 102 8. Пишите, пожалуйста, в Максе. Возможно, еще какие-то события, о которых надо рассказать и осветить, чтобы люди тоже пошли и вместе с вами порадовались этому зрелищу. Самое главное, чтобы оно было, ну, максимально безвозмездно. Максимально безвозмездно, максимально по-семейному, максимально, что у нас там еще, максимально по-доброму, максимально музыкально, максимально, чтобы целоваться можно было, конечно же. Вот Валерия у нас обручальная. Я хочу поздравить все пары, которые на этой неделе поженились. Была возможность шикарно у меня поженить в пятницу вот так вот внезапно одну пару. Я вас поздравляю, дорогие мои, Сергей и Анастасия, с праздничком.

0: капитал в 2027 году составит 767 тысяч рублей. Для семей, которые не оформляли выплату на первого ребенка, размер мат-капитала при рождении второго составит около 1 миллиона 130 тысяч рублей. Так что, ну, вы понимаете. Валерия Бручальна, спасибо, едем дальше. Всем доброе утро.
1: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

0: возрастных ограничений.
1: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астропрогноз на сегодня. Овны, фортуна в этот день будет рядом с представителями этого знака. Особо везучих ждет новое назначение на работе. Тельцы, это подходящее время для задушевного общения с жителями другого города или страны, включая переписку с ними. Близнецы, не исключено, что вы будете склонны к эгоистичному поведению и предпочтете ставить на первое место свои собственные потребности. Раки, не стоит откладывать в долгий ящик решение проблем, старайтесь быть оперативнее, быстрее оценивайте и выбирайте соответствующую тактику. Львы, звезды советуют реагировать на просьбы начальства так, словно это приказ, не терпящий возражений. Молчание окажет вам просто волшебную услугу. Девы, для раскрытия своего эмоционального мира, скорее всего, у вас просто не будет времени, но настроение будет располагать к откровению. Весы, вы вряд ли будете сомневаться в своих чувствах. Не исключено, что это приведет к эгоизму во взаимоотношениях. Скорпионы, сегодня вы можете сами удивиться собственной смелости и натиску. Стрельцы, будьте аккуратнее и чаще отдыхайте. Это не самый подходящий день для повышения физических и психологических нагрузок. Козероги, если вы хотите познакомиться поближе с каким-то человеком, берите инициативу в свои руки, иначе он исчезнет из поля зрения. Водолеи, комфортное и размеренное существование, которое вам так нравится, в этот день невозможно. Чтобы везде успеть, вам придется стать активнее и решительнее. Рыбы, не выбирайте чересчур трудоемких задач. Для их реализации вам не хватит либо энергии, либо терпения. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам прекрасного настроения.

0: Латвийским радио. Первое в Казани.
1: Проведите уикенд вместе с Team Radio. Сегодня с нами Чарли Пуф. Уикенд. Отдыхай с Team Radio.
2: Без возражений.

0: Очень хорошо. Замечательно. Очередное открытие музыкального часа вместе с Чарли Путом. Здесь еще Селена Гомес. Селенка. Да, всем доброе утречко, друзья мои. Здравствуйте, у микрофона Сергей Белов. Давайте так, вот призадумался. Если бы песня была бы картиной, ну, например, той самой, которую можно повесить куда-нибудь, как Джоконду, Версале, да, на первое такое самое почетное охраняемое место, то какую бы песню вы вот так вот ее выставили, так сказать, в музейном варианте? Вряд ли это, конечно же, да, возможно. Почему? Я помню, что я с утра просил кто-то, запрещенный барабанщик, $1 миллион США. Желаю всем. Песня, которую можно повесить как картину. Такая прям, ну, шедевр, искусство музыкальное, вами любимые, недооцененные, возможно,
1: человек
0: другими.
1: Человек идет под зонтом, паротник подняв у плаща, ноги он волочит с трудом, не уйти ему от дождя. Но нет, он грустит, человек, а о другом тоскует душа.

0: два.
1: И Леди Гага в придачу после рекламы для вас. Всем доброе утро.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Нужны автозапчасти? Хочешь сэкономить? Закажи на автозд.ру. Престиж авто. Автозапчасти для иномарок в наличии. Профессиональный подбор автозапчастей. Большой ассортимент. Престиж авто. Зеленодольск, Октябрьская, 35Б. Телефон 8-953-497-5000. Индивидуальный предприниматель Мушарапов А.С. Газидинович. ОГРН ИП 307-167-333-80-2016.
4: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru. Запрещено
5: для детей. Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют. 16 июля. Группа «Рок-острова». Ничего не говорил, это... Подробности на maximilians.ru.
6: Запрещено для детей.
7: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.
2: Летнее настроение с Бим-радио.

0: Можно ли эту песню в рамочку, да, куда-нибудь в зал современной эстрадной музыки? Можно, конечно же, да, в коллекцию рядом с кем-нибудь там, с какими-нибудь другими исполнительницами, там, типа Spice Girls, Pink, еще. Не, Аланис Моррисетт, наверное, в другом зале определенно. Леди Гага, Poker Face, это я о чем, друзья мои? О том, что если была бы песня вами любимая, которую можно было бы повесить в рамочку, да в музей, то какая эта песня должна была быть? Пишите +7 9 2 7 2 42 102 8, предлагайте. Так мы еще эту шедевральную постараемся послушать, если она действительно, конечно же, шедевральная. Как, например, песня команды The Beatles. Песня «Let it be». Я думаю, что там рядом с Жакундой точно должна.
1: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
2: Совпадение? Не думаю.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: 15 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
1: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
2: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Пойду сделаю какао.
2: Девочка моя, о таких вещах не говорят вслух.
3: Что это такое?
4: Спонсор программы ООО «Октава».
5: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
6: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
5: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
6: А метро далеко?
5: Всего 13.

0: нас еще только утро, 10.20 на студийных, 5 июля на календаре. Сегодня отмечается Международный женский день бикини.
1: Ограничений. В мире интересного.
2: Знаете ли вы, что реактивный Boeing 727 ежедневно совершает 3 рейса между американскими городами Сан-Франциско и Окленд? Этот факт попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый короткий маршрут реактивного самолета. Среднее время полета 5 минут. Расстояние между городами 19 километров.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
5: Саундтрек на Бим-радио.
0: На фоне того, что сегодня отмечают Международный день бикини, саундтрек в эфире Бим-радио. Всем доброе утро еще раз. Здравствуйте. У микрофона Сергей Белов. Так, я вам сейчас кратенько, интересненько, витиевато расскажу о фильме, который вы все знаете. Многие смотрели. Многие сохнут до сих пор. Ну, а потом оттуда саундтрек классный в исполнении коллектива Мьюз. Ух, как мы сейчас с вами заживем-то. Так вот, друзья мои, на кону хороший приз. Давайте так, тот, кто напишет правильное сообщение, угадает название фильма в пятом послании на номер плюс 792-72-42-8, тот получит от Бим-радио приз. Приз в студию. Так, рассказываю. Все у меня готово. Слушай внимательно интересный пересказ фильма. В одном туманном городке, где солнце редкий гость, девушка попадает в водоворот тайн. Вокруг нее крутятся загадочные ребята, которые будто сошли с обложки журнала, но хранят мрачный секрет. Постепенно она узнает, что среди них есть те, кто не стареет, двигается быстрее молнии и в лучах солнца сверкает, как россыпь бриллиантов. Их мир — это баланс между жаждой и контролем, а еще жесткие правила, за нарушение которых можно поплатиться. В какой-то момент спокойствие рушится, появляется чужак, для которого девушка — идеальная мишень, и вся компания вынуждена действовать на пределе возможностей. Кульминация разворачивается в зеркальном зале, где каждый шаг отдается эхом, а исход зависит от секунды. В финале ставки взлетают до небес. Вопрос уже не в том, чтобы просто спастись, а в том, какой ценой получить вечность. Вообще, съемки проходили в штате Орегон. Мрачные леса, бесконечные дожди идеально передали ту самую атмосферу. Знаменитая сцена игры в бейсбол снималась в пасмурный день. Специально так спецэффект сияющей кожи вампиров выглядел ярче. Для имитации человеческой плоти в экшн-сценах реквизиторы использовали мед из цыплят. Это помогало добиться нужного визуального эффекта. Автор книжной саги стал Стефани Майер. Она мелькнула в кадре. Она сыграла эпизодическую роль в сцене в кафе. Ну и песня Decode группы Paramore, ставшая главным хитом саундтрека, получила номинацию на премию MTV и надолго закрепилась в поп-культуре. Но мы-то будем слушать Muse сразу после рекламы. Я так думаю, что уже можно, в принципе, посчитать ваши правильные ответы. Можно, вижу, что есть правильное пятое сообщение. 4. Виктория, Викуся. Так, сейчас тебе отправлю бокальчик. Это на радостях, чтобы ты уже могла отмечать. Где бокальчик у меня? У меня же был бокальчик. Кто взял? Вот он. Кто взял мой бокальчик красненького? Все, Вика, вы победитель, я вас поздравляю, получаете классный приз и выиграли сегодня в игре саундтрек. Supermassive Black Hole Muse сразу после рекламы, саундтреки на фильму, конечно же, «Сумерки».
5: Реклама на Бим-радио.
6: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. Мегастрой. С нами все получится.
7: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Ullmann. Не надо ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Ullmann 226 93 45. Крутовская 20.
8: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Сувар Строит превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Сувар Строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
9: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.
10: АвтоЦ «Республика» круглый год. Настоящий праздник каждый здесь найдет.
11: Рестораны вкусом порадуют вас.
12: В парке Тики-Вики аттракционы просто класс.
10: Сможете одеть ребенка. Будет как с картинки.
13: Есть кинотеатр. Посмотри новинки.
14: Торговый центр «Республика». Улица Петербургская, 9. Станция метро «Площадь Тукая». Без возрастных ограничений.
15: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
16: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на БИМ Радио. 2-930-800. БИМ Радио. Первое в Казани.

0: Друзья, те, кто желает выиграть пригласительный на нашу предстоящую вечеринку «Мы из 90-х», которая состоится 10 июля, дождитесь минут так через 10, непременно сделаю розыгрыш здесь, в прямом эфире БИМ-радио. Меня зовут Сергей Белов, всем еще раз здравствуйте.
1: Прогноз погоды на БИМ-радио. Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» ООО «Клиника Кузляр».
2: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Так, на данный момент в 10:36 в Казани уже плюс 29, плюс 29, вот так. Слабый дождь есть вероятность, слабого дождя 16 до 17, говорят синоптики. Но вообще сегодня температура воздуха поднимется до плюс 30, я думаю, что даже выше. Давление ниже нормы, 746 миллиметров ртутного столба, магнитное поле Земли возмущенное, слабая буря. И все данные о прогнозе были получены от Яндекс.Погоды.
1: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода.

0: Ложишься с подтаявшей шоколадкой, вы знаете, ну, в этом есть, конечно, определенный смак, подтаявший шоколад. Да. Но все же, когда она такая в тонусе, так скажем, в товарном виде, лучше. Но сейчас такое время, когда шоколадки в машине оставленные тают, да. Две такие, оставленные вчера, растаяли. Но спасают утро и делают мое утро хорошим, соответственно. Потому что шоколад, это что? Это ж приятно, друзья, это сладенько. Вот, всем приятного аппетита. Всем чаепития классного.
1: Яркие летние хиты на Бим-радио.
0: Так, сейчас Риана, короче, про эти, про бриллианты, потом мы рекламу, потом уже все, пригласительный билет уже томится на вечеринку 10 июня.

0: Информация на правах рекламы. И как раз вот скоро уже и розыгрыш пригласительного билета на эту вечеринку. Бим-радио представляет вечеринка «Мы из 90-х» 10 июля. Это хиты, под которые танцевали и влюблялись в 90-е. И живая музыка – это конкурсы и подарки. Приходи в образе 90-х и выигрывай крутые призы. Ведущий вечера Альбертик Ботанин. Да что вы, друзья мои, вы просто сами не понимаете своего счастья. Как здорово оказаться там 10 июля в 20:00 в ресторане «Максимилианс». Подробности и бронь столов на kazan.maximilians.ru для лиц старше 18 лет. Приходи, пожалуйста.
1: Воскресная программа «Выходной с тобой».
2: Реклама на Бим-радио.
3: Тики-вики. Веселые каникулы, только с Тики-вики.
4: Тики-вики.
3: Родители и дети, приходите.
4: Тики-вики.
5: Премьера на домашнем.
6: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
5: О таком враче мечтают многие.
7: Этот красавчик свободен?
5: Но получит его только зрительницы домашнего.
8: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
5: Женский доктор.
9: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
5: С настоящим мужским характером.
10: Я здесь, рядом.
5: Доктор, я боюсь. Завтра в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
1: Бим-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20:00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru.
11: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
12: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2 930 800.

0: Мы из 90-х.
1: Отлично. Прямо сейчас разыграем билетик пригласительный на предстоящую вечеринку, которая состоится на следующей неделе, уже 10 июля. Альберт Ботанин заряжает хорошую, соответственно, конкурсную программу. С диджея Айона у нас отличная музыкальная программа. А с меня прямо сейчас вопрос, на который, ответив правильно, вы получите пригласительный билет и сможете там оказаться. Итак, друзья мои, информация на правах рекламы. Еще раз расскажу о том, что Бим-радио представляет вечеринка «Мы из 90-х». 10 июля. Это хиты, под которые танцевали и влюблялись в 90-е, и живая музыка. Это конкурсы и подарки. Приходи в образе из 90-х и выигрывай крутые призы. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля 20:00. Ресторан Максимилианс. Подробности и бронь столов на kazan.maximilians.ru для лиц старше 18 лет. Ну а вопрос у нас сегодня следующий. Прежде давайте определим, кто сегодня победит по количеству. Ну, нам нужно двух. О, аттракцион невиданной щедрости. Двое правильно ответивших сообщениями под номером. Ну, пусть будет 7 и 11. 7 и 11. Два на данный момент счастливого числа для вас. 7 и 11. А присылать ваши ответы нужно только в МАКС на номер плюс 7-9272-42-102-8. Вопрос же звучит следующим образом. Конечно же, мы все вопросы связываем с понятиями из далеких 90-х. И очередной вопрос ностальгического теста. Какая особенность была у знаменитого вьетнамского бальзама «Звездочка», который применяли в кавычках от всех болезней? Кстати, у меня до сих пор несколько баночек лежит именно вьетнамской звездочки. Потому что когда я был во Вьетнаме, я привез себе запас. Ну вот она, звездочка, она же такая, ее не всегда используешь, она поэтому может годами храниться. Так, вот, какая особенность была у знаменитого вьетнамского бальзама «Звездочка», который применяли в кавычках от всех болезней? Есть три варианта. Выбирайте понравивший и... правильный для вас, понравившийся и правильный для вас. Он привлекал насекомых своим запахом, баночку было очень трудно открыть, или он растекался. Три варианта. Он привлекал насекомых своим запахом, баночку было очень трудно открыть, и он растекался. Ваши варианты на номер плюс 7-9272-42-102-8 отправляйте. 7 и 11 сообщение победным станет. А авторы получат пригласительный билет на нашу классную вечеринку «Мы из 90-х», которая состоится 10 июля в Максимилианс.
0: Мы из 90-х.

Руслан написал сразу, говорит, вспомнил этот запах. Как его забыть? Звездочку пусть мазали. Чего только не мазали, чего только не мазали этой звездочкой. Но запах-то такой, родной, я вам скажу, не вьетнамский далеко, наш, советский.

0: Я вижу правильные ответы. 7-11 сообщение. Готов объявить. Победители ими стали у нас... Так, секунду. Где они у меня тут? Сергей, я помню, да, у нас? Где ты, Серега? Прекрасное имя. Сергей, да. Все, сейчас отправлю вам сообщенца. И... кто еще? Подожди-ка. Ага. Да что-то я тут все напутал, на самом деле. Ну, есть у меня, есть победитель, в общем. Где ты, звезда моя? А, во, Михаил, слушатель, поздравляю. Да, 11 сообщений. Все, всех закрепил, друзья мои. Всех поздравляю. Все по пригласительному на нашу вечеринку. Все пойдут 10 июля. Гороскоп
1: на Бим-радио. Без возрастных ограничений. Звездная пауза. Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астропрогноз на сегодня. Овны, фортуна в этот день будет рядом с представителями этого знака. Особо везучих ждет новое назначение на работе. Тельцы, это подходящее время для задушевного общения с жителями другого города или страны, включая переписку с ними. Близнецы, не исключено, что вы будете склонны к эгоистичному поведению и предпочтете ставить на первое место свои собственные потребности. Раки, не стоит откладывать в долгий ящик решение проблем, старайтесь быть оперативнее, быстрее оценивайте и выбирайте соответствующую тактику. Львы, звезды советуют реагировать на просьбы начальства так, словно это приказ, не терпящий возражений. Молчание окажет вам просто волшебную услугу. Девы, для раскрытия своего эмоционального мира, скорее всего, у вас просто не будет времени, но настроение будет располагать к откровению. Весы, вы вряд ли будете сомневаться в своих чувствах. Не исключено, что это приведет к эгоизму во взаимоотношениях. Скорпионы, сегодня вы можете сами удивиться собственной смелости и натиску. Стрельцы, будьте аккуратнее и чаще отдыхайте. Это не самый подходящий день для повышения физических и психологических нагрузок. Козероги, если вы хотите познакомиться поближе с каким-то человеком, берите инициативу в свои руки, иначе он исчезнет из поля зрения. Водолеи, комфортное и размеренное существование, которое вам так нравится, в этот день невозможно. Чтобы везде успеть, вам придется стать активнее и решительнее. Рыбы, не выбирайте чересчур трудоемких задач. Для их реализации вам не хватит либо энергии, либо терпения. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам прекрасного настроения.
2: Проведите уикенд вместе с Бим-радио. Сегодня с нами Чарли Пуф. Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.

А вообще, вот она, эта звездочка мать, она как классифицируется фармацевтами, просто интересно. Потому что вас до сих пор эта звездочка не отпускает. Вы присылаете фотографии вашей звездочки. Некоторые даже ссылки на МП, на марки. У меня есть, ребят, у меня есть звездочка. Да. Вы, я смотрю, до сих пор пользуетесь ей, уверенно мажете. Втирайте, конечно же, втирайте. И все пройдет. И день настанет прекрасный. Сегодня воскресенье, 5 июля. При этом сегодня отмечается у нас шикарный просто день. Обожаю просто работать. Работал прям что-то с 16 прям уже начал работать. Международный день трудоголиков отмечается сегодня. Все те, кто на работе, привет. Здравствуйте, любимые мои трудоголики, слушающие БИМ-радио. Смотрите как. Если у вас есть возможность, пришлите, так сказать, свой, в хорошем смысле этого слова, рабочий инструмент. Чем вы сейчас работаете? Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Пишите, пожалуйста, в Максе. Считайте, что я вам уже послал микрофон. Меня зовут Сергей Белов. Здравствуйте.

0: Короче, вы тут заслали меня своими рабочими инструментами. Не, ну с рулем-то понятно, с рулем. С вашими с рулями все понятно, уважаемые таксисты. Вам хороших коэффициентов я пожелаю искренне. А вот это вот Рамиля прислала. Это что? Это что за аппарат, Рамиля, у тебя такой? Это что-то это что такое, Рамиля? Ну-ка напиши мне. Родная, пожалуйста. Плюс 792-72-102-8. Ну, рули ваши наприсылали. Давайте, что для таксистов в Казани поставить? Только вот не надо вот Мишу Боярского, зеленоглазое такси. Что это такое? От Рамили жду. Что за аппарат? А, это рентген-аппарат, рентген-аппарат. Ну все, я понял, вы там аккуратнее, пожалуйста, ладно? Присылайте свои рабочие инструменты, когда на номер плюс 792-72-42-102-8. Чем вы, собственно, работаете сегодня? Потому что отмечаем Международный день трудоголика. Друзья мои, обнял всех.
1: Реклама на БИМ-радио.
2: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС авто с пробегом.
3: ТТС.
4: Соцсети могут прилечь. Тормози. Рекламируй на БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
5: Лето на старт. Раскаленный асфальт.

рабочие инструменты ваши присылайте, которыми вы сегодня работаете. Вообще будем по вашим рабочим инструментам отгадывать, кто вы такой. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Пишите в Макс, это Бим Радио. Здравствуйте, друзья. Ложку прислали. Молодец, Айра. Давай, приятного аппетита, наяривай. Так, руль понятно, руль понятно. Нас не догонят, пожалуйста. Так, ну тут шуруповерты инструмент сборщика мебели прислал. Принимается. Я работаю водителем на Почте России. Боже ты мой, Руслан. Что ж ты сразу-то с этого не начал вообще? Да, водителем на Почте России. Это такой вот неприметный синий фургон, да, который я всегда пропускаю. Так, мой рабочий инструмент – это светлая умная голова. Паша пишет: Владимир, привет, здорово. Газонокосилка.

уточнять, что у нее рентген-аппарат непростой для зубов. Но все, Рамиля, мы сейчас с вами это задружимся обязательно. Такие люди нужны. Рамиля, считайте, что для

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Все самые важные события в жизни человека случаются, когда он абсолютно голый. Рождение, первый секс, последний взнос по ипотеке.
2: Это чудо! Чудо! Зацепили!
3: Спонсор программы ООО «Октава».
4: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
5: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
4: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
5: А метро далеко?
4: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
6: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
7: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
8: Мечта.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Самый острый перец в мире – нагайлакия. Он культивируется в юго-восточной Индии, и его острота по шкале Сковилла превышает 1 миллион единиц. Это означает, что для того, чтобы не почувствовать жгучего вкуса, нужно растворить 1 грамм мякоти этого перца в 1000 литров сахарного сиропа.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. kamacement.ru

Вчера был в Марийке полдня. Там, с кем мы работаем, девчата собрали два классных полевых букета. Я вам скажу, смотрится шикарнее, чем в каком-либо цветочном магазине. И эксклюзив опять-таки. Так, что вы пишете по поводу своего рабочего инструмента? Интересуюсь, чем вы сейчас работаете, уважаемые трудоголики? Сегодня Международный день трудоголика, да. Пишите плюс 792-72-42-102-8. Ключ универсальный. В руках у него привет Лилькам и Эльмиркам. Они слушают только БИМ. Это мы знаем, что все Лильки слушают с Эльмирками только БИМ радио. Сашенька пенная держит в руках. Сашенька работает. Сашенька, давай, не уставай. Давай, я с тобой. Оксанка с мотыгой работает на огороде. Слушайте, ну а на огороде уж плюс 30. Вы что, Оксан, давайте уж пора домой, да, под кондишн. Так, Руслан пишет, а это, говорит, мой рабочий инструмент. У меня была такая, кстати, ВАЗ-2114, она же четыпырочка, 14-я. Была в начале 2000-х. Я всегда вспоминаю, тогда цвета называли на АвтоВАЗе, да, такими приятными словосочетаниями. У меня был цвет золота инков. Да, у кого был, понимаю, да, не передать словами, что за цвет. Но говорят, что темно-зеленый и зеленый выбирают гении. Так, посмотрите, согласно всем опросам. Так, чем вы работаете, ваш рабочий инструмент? Плюс 792-72-42-102-8. Работяги вы мои, пишите в Максе. Всех целую, обнимаю, прижимаю. До 12 с вами Сергей Белов. У нас скоро группа «Кино. Сосны на морском берегу».

0: Реклама на Бим-радио.
1: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. Мегастрой. С нами все получится.
2: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.

0: в моем регионе.
1: Реклама. О, Сувар с нами.
2: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
3: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM Radio. Это просто и быстро. 2 930 800.

Вообще у нас у ведущих есть хорошее правило. А нравится песня, слушай дома. Ну, это правило есть. Ну, вы понимаете, да, правило для того, чтобы их это... Не, но я точно вам могу сказать, что итало-диско, наверное, это точно не для сегодня, не для утра, о чем поет команда Colors, только что The Colors на Бим-радио. Но если я сейчас поеду, то с большим удовольствием послушаю что-нибудь из итало-диско, там команду Savage, например, что-нибудь еще, Кен Ласло, с большим удовольствием. Так, Владимир Белый пишет касательно своего рабочего инструмента. Я напомню, что интересуюсь вас вашим рабочим инструментом, так сказать, чем вы сейчас это, деньги зарабатываете. Потому что сегодня Международный день трудоголиков, прям напрашивается. Работяги вы мои, в воскресенье не отдыхается. И это правильно, потому что кто на себя работает, у того нет выходных дней. Так, пишет Володя. Привет, Бим-радио. Газель, рабочий инструмент. 7500 накатал за 8 дней. Домой, говорит, еду. Вот это самая классная дорога. Знаете, какая это дорога домой вообще? Честно вам скажу. Как будто даже вот машинка лучше тянет сейчас ваша. Газелька летит домой на всех парах. Володя, а что это за авторитетный волкодав у вас справа там, судя по фотографии?

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» ООО «Клиника Кузляр».
2: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Пришел Альберт Ботанин, настолько запыхался, прошел километр, что вот до сих пор еще на диванчике с веером, с прохладительными напитками. Жарко, знаете ли, пешком ходить, плюс 30. Ясно сегодня, слабый дождь прогнозируют синоптики с 16 до 17. И что у нас? Давление чуть ниже нормы, 747 миллиметров ртутного столба, магнитное поле Земли возмущенное, слабая буря, знаете об этом. Ну а завтра примерно все то же самое, только ясная погода днем. Прекрасно для понедельника, я считаю, но а для воскресенья вообще шикарно. Судя по всему, пора уже запускать автомобиль, чтобы к 12 там уже была откондиционированная машина. Друзья мои, да, не жарьтесь, конечно же, находите укромные места, местечки для того, чтобы провести время до вечера. А вечерком-то какие погоды нынче стоят? Обалдительный просто для того, чтобы проводить вечер вместе с любимыми людьми.
5: У природы нет плохой погоды.

0: Бит-квартет «Секрет». Один из участников является иноагентом. В 11.44 хочу вот такую вам новость рассказать. В Госдуме заявили, что топливный кризис в России закончится в ближайшее время. Депутат Ананских пояснил, что принятые меры уже работают. И ситуация с бензином нормализуется в течение нескольких недель. И прям очень хочется, чтобы все это закончилось. Потому что я сам недавно столкнулся, раз в пять подъезжал к заправке. Ну, во-первых, либо очередь, либо просто какие-то там ограничения. Отсутствие вообще бензина на некоторых сетях заправок. Поэтому сейчас заправляюсь по полной, да. А сколько у вас стоит полный бак сейчас, а, ребятки? Вот вы в последнее время насколько заправляли полный бак по деньгам? Просто ради любопытства, какой объем у вас по деньгам? Что там кошельком? Что там у нас? Голосуем, как, какой суммой? Плюс 792-72-102-8, это Бим Радио. Пишите нам, пожалуйста, в Максе. Всем желаю доброго дня. У микрофона Сергей Белов, еще немножко здесь.
1: Реклама на Бим Радио.
2: АвтоЦ «Республика» круглый год. Настоящий праздник каждый здесь найдет.
3: Рестораны вкусом порадуют вас.
4: В парке Тики-Вики аттракционы просто класс.
2: Сможете одеть ребенка. Будет как с картинки.
3: Есть кинотеатр. Посмотри новинки.
5: Торговый центр «Республика». Улица Петербургская, 9. Станция метро «Площадь Тукая». Без возрастных ограничений.

0: радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с BIM-радио. Подробности на maximilians.ru. Соцсети могут привлечь. А BIM-радио с тобою всегда. 2-930-800.
1: Наслаждайся летом с BIM-радио.

К погоде прямо у нас Юлька Чечерина здесь. Жара-жара, уже тридцатник. И это приятно, друзья мои, это лучше, чем до этого было. Но вообще, самая комфортная температура для человеческого тела, вот это 23-24, на мой взгляд. А все остальное, это уже экстремумы. Да, спрашивал, сколько полный бак по деньгам. Полный бак 3744 на Татнефть. Надо в литрах тоже писать. 5000 примерно в одной, 3000 в второй. Видимо, у второй это ваша, а 5000 это у супруги. Так, я на газу, 800 полный бак, бабай на метане, понятно, 500 рублей, метан полный бак и счастливый бабай. Дача, триммер, кружка, пеновая бим-радио. Вот у человека планы-то какие серьезные. Айрат, я скоро ворвусь тоже примерно в этот... список отдыхающих. Так, Серега пишет 55 литров, 3472 рубля. Ну все, ребятки, давайте зарабатывайте, вам там полный бак еще окупать сегодня. А 60 литров, все. Все, спасибо большое. На этом, как говорится, разрешите откланяться. Аривидерчи. Всем до завтра. Завтра вернусь в 8 вечера с Артемом Патриным. У нас программа «Легенды и бенды». Дальше Альберт Ботанин расскажет, как он круто 10 июля будет вести вечеринку. Я, Сергей Белов, ушел. Всем хороший. Чего хороший-то? Ну, хорошей программы вам. Хорошего воскресенья. Всем пока.

0: возрастных ограничений.
1: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астропрогноз на сегодня. Овны, фортуна в этот день будет рядом с представителями этого знака. Особо везучих ждет новое назначение на работе. Тельцы, это подходящее время для задушевного общения с жителями другого города или страны, включая переписку с ними. Близнецы, не исключено, что вы будете склонны к эгоистичному поведению и предпочтете ставить на первое место свои собственные потребности. Раки, не стоит откладывать в долгий ящик решение проблем. Старайтесь быть оперативнее, быстрее оценивайте и выбирайте соответствующую тактику. Львы, звезды советуют реагировать на просьбы начальства так, словно это приказ, не терпящий возражений. Молчание окажет вам просто волшебную услугу. Девы, для раскрытия своего эмоционального мира, скорее всего, у вас просто не будет времени, но настроение будет располагать к откровению. Весы, вы вряд ли будете сомневаться в своих чувствах. Не исключено, что это приведет к эгоизму во взаимоотношениях. Скорпионы, сегодня вы можете сами удивиться собственной смелости и натиску. Стрельцы, будьте аккуратнее и чаще отдыхайте. Это не самый подходящий день для повышения физических и психологических нагрузок. Козероги, если вы хотите познакомиться поближе с каким-то человеком, берите инициативу в свои руки, иначе он исчезнет из поля зрения. Водолеи, комфортное и размеренное существование, которое вам так нравится, в этот день невозможно. Чтобы везде успеть, вам придется стать активнее и решительнее. Рыбы, не выбирайте чересчур трудоемких задач. Для их реализации вам не хватит либо энергии, либо терпения. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам прекрасного настроения.

0: Проведи уикенд вместе с Team Radio. Сегодня с нами Чарли Пут. Уикенд. Отдыхай с Team Radio.
1: Без

0: Отличная музыка для пляжного отдыха. Представьте, вы по такую музыку где-то на пляже, в шезлонге попиваете компотик. Вкусно.
1: Выходной с тобой на Бим-радио.
0: Еще больше летних расслабляющих хитов в этом часе и в последующих часах будут непременно. Меня зовут Альберт Батанин. Всем отличного, ненапряженного воскресенья, нерабочего. У меня настроение тоже нерабочее. Мы будем сегодня просто отдыхать, получать удовольствие от жизни, погодой наслаждаться. Но, напоминаю, носим панамки, потому что солнечный удар никто не отменял. Пьем побольше водички, жидкости, а лучше просто воды. Ну, все, что там у вас под рукой, вот это тоже можно, в принципе. Ну и, конечно же, поменьше находиться на открытом солнечном вот этом свете, потому что дерматологи, врачи все как один в один голос говорят, что, ну, слишком долго, ну, не надо вот это вот обгореть, потом кожу себя сдирать, нам это не нужно. Зачем? Сметану на себя мазать, лучше ее мазать на пельмени, да.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 16 июля. Группа «Рок-острова». Ничего не говори. Подробности на maximilians.ru.
4: Запрещено для детей.
5: Вчера ехала в лифте, познакомилась с новым соседом.
6: А я тоже вчера в лифте познакомился. Со стоматологом, парикмахером, плотником, риэлтором, продавцом двери.
7: Знакомьтесь,
6: окон,
7: реклама в лифтах от агентства House Group. Креативная и яркая подача вашего бизнеса. Познакомьте потенциальных клиентов с вашими предложениями и наслаждайтесь эффектом. Реклама в лифтах. Реклама в каждом доме. 100% просмотра. Хороший отклик и узнаваемость. Обращайтесь в рекламное агентство House Group. Звоните 567-1199.
8: А вы продаете рекламу?
9: Нет, просто даем послушать.
8: Красивая. 2-930-800.
10: Бим-радио. Первое в Казани.
11: Like the legend of the phoenix. All ends with beginnings.

0: Прекраснейший еще один трек летний от Daft Punk и Фаррелла Уильямса «Get Lucky». Ну, про счастье, судя по всему, что-то. Тут вот шуточки пошли про пельмени. Айрат вот пишет, если сам как пельмень, то можно гулять? Конечно, можно. Главное, не слипаться, не прилипаться никому. Хотя, в принципе, если у вас есть прекрасная пельмешка, то она может намазать вас сметаной. В общем, приятного аппетита всем, кто обедает.
1: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
2: Совпадение? Не думаю.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: первое в Казани.
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире рубрика «Это интересно».
3: Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что вино желтого цвета называют белым, потому что оно сделано из зеленого винограда?
4: Ой-ой-ой-ой, как здорово!
0: Спонсор программы ООО «Октава».
5: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
6: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
5: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
6: А метро далеко?
5: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
7: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
8: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
0: Программа для именинников «Первый тост».
9: Давайте поздравлять именинников. Люблю я это дело. Ну и, конечно же, как всегда, сегодня день не исключение. Сегодня у нас день рождения у одной барышни, к которой мы сейчас попробуем дозвониться. Так, ну-ка, правильно ли я все набрал? Правильно ли я все набрал? Вроде правильно набрал. Так, осталось гудочков дождаться. Во, гудочки пошли. Алло.
10: Здравствуйте.
9: Здравствуйте, Светлана. О, Елена.
10: Елена, да.
9: Здравствуйте. Да, это Бимрадио беспокоит вас. Мы сейчас с вами в прямом эфире. Ну, во-первых, с днем рождения вас.
10: Спасибо.
9: Ну что, смотрите, тут не просто ж так я позвонил. У меня тут целое сообщение для вас. Депеша, так сказать, практически челобитная. Позвольте зачитать, так сказать. Значит, что здесь написано?
10: Давайте.
9: Дорогая Леночка, написано, с днем рождения. Сегодня твой личный рок-концерт, и ты на сцене главная звезда. Пусть этот день звучит как лучший альбом с мощными припевами, где сбываются мечты, с драйвовыми куплетами, где ты берешь новые высоты из соло, от которого у всех захватывает дух. Желаем, чтобы жизнь дарила только крутые треки, а плохие песни просто не попадали в твой плейлист. Пусть все будет громко, ярко и по-настоящему. С днем рождения!
10: Ура!
9: Сейчас нужна какая-то нота такая. Си бемоль, шестой октавы. Не получится? Все, отлично, прекрасно. И там где-то...
10: Да-да, рок-н-ролл всем.
9: Рок-н-ролл по жизни вам, согласен полностью. Ну что, Лен, рассказывайте, чего там, как у вас на дне рождения? Салатики нарезаны, все уже на столе или в процессе еще пока? Или вы куда-то едете, может быть, отмечать?
10: Мы едем сегодня в ресторан с родными друзьями.
9: А посуду мыть не нужно будет сегодня, классно.
10: Не нужно.
9: А, это хорошо. Ну ладно, подарки-то подарили уже какие-нибудь?
10: Конечно,
9: ну, да.
10: Я обласкана цветами и подарками.
9: Ой, а что подарили? Ну так вот, что сейчас дарить женщине на день рождения, барышням, красивым девушкам? Что дарят сейчас?
10: Украшения.
9: А, украшения, все, понял, я записал себе.
10: Которые украшают барышню.
9: Да, все, все логично, украшения для украшений, которые украшают нашу жизнь. Елена, с днем рождения вас еще раз, Бимрадио поздравляет.
10: Спасибо.
9: Ну, догадались, наверное, от кого это было поздравление, да?
10: Нет. У меня есть догадки.
9: Ну вот, я не буду тогда. Догадывайтесь, пусть это будет секретом. Тайна, веянная мраком. Ну что, Елена, с днем рождения вас поздравляю. Всего вам самого замечательного, прекрасного, восхитительного. Спасибо вам большое. Так, что тут у нас в музыкальном плане? Тут у нас в музыкальном плане группа «Сплин» должна появиться. Через пару мгновений будем Елену поздравлять с этим днем рождения. Ну, естественно, сейчас где эта группа-то? А вот она, все на месте, готова, ждет, не дождется своего выхода. Елена, с днем рождения!

0: Немножечко зимнего настроения, чтобы охладились в такую жару от команды «Сплин». Не, спать точно не надо.
1: Выходной с тобой на Бим-радио.
0: Но если только легенький такой послеобеденный сон, потому что, ну, как вот в такую жару, ну, что, только отдыхать, или загорать. Тут вот Артур спрашивал у нас, в связи с жаркой погодой, он вот интересуется, где в целом можно неплохо позагорать, или, может быть, искупаться в бассейнах в Казани, или, может быть, где-то рядом с Казанью. Вот подскажите, пожалуйста, Артуру, человек интересуется, вот хочет поплавать, человек брасом, кролем, баттерфляем на спине, наверное, тоже. Да, вот. Человеку нужно поплавать. Где в Казани можно вот сейчас в открытых таких красивых местах поплавать, полежать на шезлонге, возможно, под зонтиком? Расскажите мне, пожалуйста. Я всегда, вот, когда мне что-то нужно узнать, мне не нужны никакие чаты GPT, вот эти дипсики и прочие нейросетки. Они все равно иногда ошибаются, иногда врут. Я всегда все спрашиваю у слушателей Бим-радио. У нас это самая лучшая нейросеть, на самом деле. Там столько мозгов. Ни одна нейросеть не сравнится. В общем, подскажите мне, пожалуйста, и Артуру, в частности, вот где можно поплавать, в каком открытом бассейне в Казани. Накидайте, пожалуйста, вариантов. Очень интересно. Из музыки пока здесь появится композиция «Location» от Зерба. Еще тут Маша Медведи с Любочкой тоже рвутся в эфир.
2: Бим-радио. Первое в Казани.

0: Ну а прямо сейчас информация на правах рекламы. Бим Радио представляет 10 июля. Вечеринка «Мы из 90-х». Хиты, под которые танцевали, влюблялись. Естественно, все под живую музыку. Конкурсы, подарки. Это все с меня. Меня зовут Альберт Ботанин. Буду вместе с вами там тусить и танцевать. И обязательно приходи в образе из 90-х. Обязательно, потому что за лучший образ, естественно, классные призы. 10 июля, 20:00. Ресторан «Максимилианс». Подробности бронь столов на kazan.maximilians.ru 18+.
1: Реклама на Бим Радио.
2: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. Мегастрой. С нами все получится.
3: Поработаем!

0: впереди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Вчера ехала в лифте, познакомилась с новым соседом.
3: А я тоже вчера в лифте познакомился. Со стоматологом, парикмахером, плотником, риэлтором, продавцом дверей.
4: Знакомьтесь,
3: окон,
4: реклама в лифтах от агентства «Хаус Групп». Креативная и яркая подача вашего бизнеса. Познакомьте потенциальных клиентов с вашими предложениями и наслаждайтесь эффектом. Реклама в лифтах. Реклама в каждом доме. 100% просмотра. Хороший отклик и узнаваемость. Обращайтесь в рекламное агентство «Хаус Групп». Звоните 567-1199.
5: Реклама на радио – хорошо. Реклама на БИМ-радио – еще лучше. 2-930-800.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Так, вот что нам нейросеть под названием «Слушатели Бим-радио» написали по поводу открытых бассейнов. Напомню, тут у нас Артур спрашивал, где можно, вот, жарко, хочу открытый бассейн, чтобы вот это все дело позагорать, искупаться. Вот что нам написала Марина. Дуй, ну, в смысле, едь на Свиягу или Ривьеру, или можно еще на Кулгали. Это, наверное, не на улицу Кулгали, а вот туда, куда далеко, там, ну, туда, в общем. Так, что тут еще? Еще было сообщение от кого, непонятно здесь. Здесь непонятно. На террасе какого-то фитнес-клуба, я помню, был бассейн. Не помню, как называется. Я тоже вот не помню. Ну, нет, помню, но я не могу называть это же. Иначе реклама. Вообще все, что я сейчас тут называю, это не реклама. Все нормально. Так, кстати говоря, я тут еще заглянул, посмотрел в список пляжей. Шпашек. На шпашках бы что-нибудь, да, места какого-нибудь. Вот, значит, на список пляжей в Казани. И мне интересно стало, ну, что там же была какая-то новость, что не разрешено нигде купаться. Так вот, да, по данным правления Роспотребнадзора по Республике Татарстан, в Казани ни один городской пляж не получил санитарно-эпидемиологическое заключение. Качество воды и песка не соответствует нормативам, из-за чего купание на всех официальных пляжах, включая Нижний Заречье, Локомотив, Комсомольский, пляж на озере Лебяжи, официально запрещено. Ну, или, как говорится, Минздрав не рекомендует. Прям Минздрав не рекомендует. Позагорать, конечно, можно, вот, а купаться, ну, только на ваш страх и риск. Все зависит от силы вашего иммунитета. И не только, наверное. Ну, в общем, такая вот история. А вообще, кстати говоря, тут вот несколько человек нам скинуло. Ленар вот молодец. И от Антохи тут тоже сообщение прилетело с фотографиями. Ребята устроили себе свой собственный бассейн. Ну, у Ленар прям бассейн, прям вот надувной, как надо. А вот у Антохи... Я даже не знаю, честно говоря, с чего он это построил, но... Выглядит, честно говоря, не очень надежно, но красиво. Ну, видимо, так охладиться можно. Молодцы, ребята. В общем, не перегревайтесь в такую жару. Напомню, панамки, побольше жидкости и поменьше находиться на открытом солнце.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: О чем вы думаете в такую жару? О легкой прохладе, кондиционере. Ну, кто-то про бензин думает, наверное, да.
1: Выходной с тобой на Бим Радио.
0: Ну, а я тут продолжу, значит, информацию на тему того, что где, как, чего купаться. Раз уж я окунулся, не могу остановиться. Тут из 24 пляжей Татарстана безопасными для купания признаны лишь единичные объекты, пишут средства массовой информации. И все это за пределами города, вот Казани в частности. Пляж Камское море в Лаишево, там можно поплавать. А также пляжи в Елабуге, Набережных Челнах, Заинске, Буинском районе. Такая вот история. А на казанских пляжах дежурят спасатели. Дежурят они с некими черными шарами. Это означает сигнал, запрещающий вход в воду. Так что все, нельзя, ни-ни, купаться. Не, ну как, все равно купаются, конечно. Но я напоминаю, Минздрав не рекомендует.
2: Реклама на Бим-радио.
3: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Улман. Не надо ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Илман 226-93-45. Крутовская 20.
4: АвтоЦ «Республика» круглый год. Настоящий праздник каждый здесь найдет.
5: Рестораны вкусом порадуют вас.
6: В парке Тики-Вики аттракционы просто класс.
4: Сможете одеть ребенка. Будет как с картинки.
5: Есть кинотеатр. Посмотри новинки.
7: Торговый центр «Республика». Улица Петербургская, 9. Станция метро «Площадь Тукая». Без возрастных ограничений.

0: радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с BIM-радио. Подробности на maximilians.ru.
1: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM-радио. 2 930 800.

Еще одно прочтение знаменитой композиции «In the End» от Linkin Park. Ну, на этот раз Роберт Кристин и Алис Шука, так называется, зовутся эти ребят. Правда, непонятно, это вот настоящие люди это или это нейронка. А я вам не скажу. Может, качество не нейронка написала.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: 13.04 в Казани. Альберт Батанин по-прежнему в студии Бим-радио. Всем отличного настроения, воскресного. Ну что, как всегда в этом часе нас ожидает интересный разговор с очень интересным спикером. Это все в рубрике «Теория всего». Сегодня к нам придет Алексей Решетун, судмедэксперт. Друзья, очень интересная и необычная тема. Я даже не знаю, о чем мы поговорим. В общем, задавайте ваши вопросы, если у вас вдруг они возникнут. А они у вас наверняка возникнут. Вы знаете, куда писать. В 13.30 нас ожидает «Теория всего», напомню.
0: Реклама на Бим-радио.
2: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru. Запрещено
3: для детей. Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
2: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция Спортивная 2». ООО «Сазостанция Спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
0: Премьера на «Домашнем».
4: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
0: О таком враче мечтают многие.
5: Этот красавчик свободен?
0: Но получит его только зрительницы «Домашнего».
6: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
0: Женский доктор.
7: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
0: С настоящим мужским характером.
8: Я здесь, рядом.
0: Доктор, я боюсь. Завтра в 19.00. Смотрите на «Домашнем». 16+.
9: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.

0: Значит, с учетом совещаний вам надо будет присутствовать на работе максимум 6-7 дней в неделю. Да, а все остальное время работа удаленная.
1: Спонсор программы ООО «Октава».
2: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
3: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
2: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
3: А метро далеко?
2: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
4: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
5: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Продолжаем чилить вместе с Бим-радио, но на чили на расслабоне, как говорил известный классик практически. Ну что, господа, на подходе у нас рубрика, замечательная рубрика, моя любимая, под названием «Теория всего». Прям целая программа, в которой у нас появляются очень-очень интересные спикеры. И напомню, сегодня вместе с нами Алексей Решетун, судмедэксперт, поговорим. Я, честно говоря, даже вот и не очень имею представления, кто такой судмедэксперт, чем он занимается, что происходит в этой профессии, что же там интересного. Так что, господа, присоединяйтесь к беседе, у вас наверняка возникнут какие-то вопросы. Куда писать, вы знаете, на всякий случай напомню. 92-72-42-102-8, Макс Телега, все работает, все вижу, все читаю. В 13.30 начинаем.
2: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
3: Алмазы образуются в земной коре на глубине более 200 километров. Только благодаря извержениям вулканов алмазы переносятся на глубины, досягаемые человеком. Средний возраст любого алмаза – около 1,5 миллиардов лет.
2: В мире столько всего интересного.
4: Спонсор программы – ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камоцемент.ру.
6: Я думаю.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. Мегастрой. С нами все получится.
2: Не для работы создан я, а для счастья, любви, удовольствия и отдыха.
3: Термы в Громаде такие же, как Бали, только в разы дешевле.
2: Отдыхайте и не парьтесь ни о чем. Парьтесь только в стерлитамакских термах.
4: Где участок выбрать?
5: Какой фундамент?
4: Какой кирпич?
5: Сколько это вообще стоит?
6: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
7: Телефон 239-31-31. Честнызастройщик.рф.
8: Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ-радио еще лучше. 2-930-800.

0: Научно-популярная рубрика «Теория всего» на БИМ-радио.
1: Ну вот и дождались мои маленькие любители всякого интересного, друзья, от «Теории всего» здесь на БИМ-радио. И, естественно, в самом начале хотелось бы поблагодарить лектории Милмакс, научной лектории Милмакс, за то, что у нас появляются такие очень интересные спикеры. И давайте знакомиться. Сегодня у нас Алексей Решетун в гостях, друзья, судмедэксперт. Алексей, добрый день, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Какой у вас проникновенный, мягкий и успокаивающий голос.
2: Я вообще такой.
1: Да.
2: Мягкий и успокаивающий.
1: Судмедэксперты всегда спокойные, успокаивающие.
2: Я такой.
1: Ну хорошо. У меня немножечко обывательских вопросов, простецких для нашей широкой аудитории. Кто такой судмедэксперт? Это врач, это криминалист, это патологоанатом, это ученый или это все вместе?
2: Нет, судебно-медицинский эксперт – это в первую очередь человек с высшим медицинским образованием. Это врач. Криминалист – это вообще другой специалист. Это специалист, имеющий высшее юридическое образование, работающий в структуре МВД. А судебно-медицинский эксперт – это врач, в первую очередь, который имеет профессию врач и специализацию по специальности судебно-медицинской экспертизы.
1: А что самое сложное в профессии судмедэксперта? Ну, такой вот самый простой обывательский вопрос. Понятное дело, что нужно долго учиться, долго изучать.
2: Как и любому врачу.
1: Да-да-да. Ну, вот на ваш взгляд, что самое сложное и непростое? Это может быть каждый день сталкиваться, ну, вот с тем, с чем сталкивается судмедэксперт. Это может быть большая нагрузка, много работы. Или это может быть какая-то завредность, там, может быть, какие-то там сложные химические препараты. Вот это ничего такого.
2: Ну, вообще, надо сказать, что в каждой медицинской специальности, абсолютно в каждой, есть свои плюсы и есть свои минусы. И не бывает ни одной медицинской специальности, где находились бы только здоровые, счастливые люди, пахло бы только розами и шоколадом, и все было бы хорошо. Поэтому у нас есть тоже и плюсы, и минусы. Вот какой-то прям самый такой длинный минус я, наверное, не могу выделить. Есть определенная группа нюансов, которые, ну, скажем так, создают какие-то профессиональные неудобства в плане физического какого-то воздействия, восприятия психологического, но они не больше, чем в других медицинских специальностях, не больше, даже, может быть, иногда и меньше.
1: Но все-таки, наверное, существует какая-то такая профессиональная деформация, постоянная работа с, ну, с уже умершими людьми.
2: Возможно, она и существует, но я по себе этого не замечаю, и я считаю, что у меня ее нет.
1: Ну, хорошо. Ладно. Расскажите, пожалуйста, немножечко о том, вот нас наверняка будут слушать в том числе и дети, которые уже школьники, будущие абитуриенты, которые будут поступать...
2: Привет, двоечники.
1: Да, двоечники, троечники, все-все-все, которые заинтересованы вот в профессии врачи, в том числе и судмедэксперта. Как это вообще? Долго ли, сложно ли, легче ли быть судмедэкспертом или, может быть, сложнее, чем каким-то другим специальностям?
2: Тут мы не можем рассуждать в рамках проще или сложнее, потому что вообще медицинское образование, оно непростое. Но вот если дети слушают, и если дети есть, которые хотят связать свою жизнь с медициной, то надо сказать, что, во-первых, они уже изначально немножко отличаются от других людей по складу своего мировосприятия, своего характера. Им интересны некоторые вещи медицинского характера. Это нормально. И плюс я могу им точно сказать, что если они выберут своей будущей специальностью судебную медицину, скучно им точно не будет. Им, может быть, будет тяжеловато, но скучно точно не будет. Учиться нужно 6 лет в медицинском университете и потом еще пройти двухгодичную постдипломную подготовку, ординатуру по специальности судебной медицины. То есть 8 лет, и ты можешь работать экспертом.
1: Хорошо. По вот мифам, которые часто, наверное, окутывают работу судмедэкспертов и патологоанатов, правда ли, что люди вашей профессии, ну, скажем так, иногда могут и пообедать, вот, грубо говоря, не отходя от рабочего места, и совершенно это вас как-то не беспокоит, и вы привыкаете ко всему?
2: Ну, я могу сказать честно, что за 26 лет работы я такого среди своих коллег не видел ни разу.
1: Ага, это миф.
2: И сам, конечно, этой ерундой никогда не занимался. Mm-hmm. Это тот самый один из распространенных мифов, который навеян как раз киношными вот этими образами, которые так любят наши горе-режиссеры, я бы сказал, и сценаристы.
1: Кстати, о кино. Вот, о киноляпах хотелось бы поговорить тоже с вами, потому что мы иногда смотрим какие-то там детективы, криминальные фильмы. И там очень много вот всего. Самые распространенные киноляпы, чего точно в жизни не бывает, а в кино очень часто показывают, по вашему.
2: Я вам скажу так, нет ни одного сериала или какого-то современного фильма, где был бы образ судебно-медицинского эксперта показан так, как он есть на самом деле. Mm-hmm. Ни одного. Вот все, что там показано, это плод фантазии, часто не всегда здоровой фантазии сценариста и режиссера. Много раз я лично наблюдал такую картину, много раз пытался вмешаться в процесс, много раз пытался продвинуть как бы свое видение, свой сценарий и так далее. Никому это не нужно. Всем нужно так, как это вот в голове режиссера.
1: Зрелищность нужна.
2: Да,
1: зрелищность. Например, что?
2: Ну,
1: вот?
2: Например, вот самое простое, что пришло только что на ум, это тот сборный образ какого-то специалиста, который работает на месте происшествия. Ага. Как правило, это компиляция из судебно-медицинского эксперта, эксперта-криминалиста, какого-то полусумасшедшего человека, ну и еще кого-то. Ага. То есть это вот такой образ сборный, который занимается вообще всем абсолютно, причем и с точки зрения криминалистики, и с точки зрения судебной медицины он делает все неправильно.
1: Ага.
2: Но выглядит это по-киношному, наверное, зрелищно, потому что часто это, ну как бы, несколько даже пошловато выглядит, а людей это может иногда привлекать.
1: А вот чем занимается судмедэксперт непосредственно на месте преступления? Вот он приезжает, произошло что-то страшное и невероятное, он приезжает, чем занимается судмедэксперт? Он собирает улики, он анализирует там пространство, где что, как произошло, какие-то... Есть ли у вас какой-то такой специальный чемоданчик вот с необходимыми инструментами?
2: Есть. Как же, конечно.
1: Что в этом чемоданчике?
2: Ах, вот прям и хочется мне сказать, что вчера в Йошкар-Оле была лекция именно на эту тему. Я даже показывал устройство этого чемоданчика, что там лежит. Там очень много разных интересных предметов. Mm-hmm. И для самозащиты, и для исследования на месте происшествия. А на месте непосредственно эксперт занимается исследованием биологических объектов. Mm-hmm. Это так назовем, потому что этим биологическим объектом может быть не только тело человека, mm-hmm. но и какие-то жидкости биологические, mm-hmm. какие-то ткани биологические. И в каждом вот из этих случаев эксперт решает определенные задачи. Mm-hmm. Существует определенный круг вопросов, на которые он должен ответить. Ну, начиная от примерного установления времени наступления смерти mm-hmm. и заканчивая какими-то, может быть, узкими вопросами. Вплоть до, ну, скажем так, с какой высоты капала кровь, например.
1: А, даже так можно установить?
2: Ну, конечно. То есть сколько человек, например, находился в одной позе после того, как был переложен в другую позу и так далее. То есть этих вопросов очень много.
1: А правда ли, что приезжая вот на место совершения какого-то там преступления, всегда вот в фильмах мы видели, опять же, возвращаясь к киношным шаблонам, ничего не трогайте, ни к чему не прикасайтесь, не дышите, здесь не должно быть никаких... Правда ли это?
2: Без такой экспрессии, конечно, ага. Но тем не менее это так и есть, конечно, потому что на любом предмете, на любой поверхности могут быть какие-то следы, которые не видны невооруженным глазом и которые очень легко нарушить, если вести себя неправильно на месте происшествия.
1: А были ли какие-то случаи, вот известный факт, я не знаю, факт это или не факт, но очень много где читал, что не у нас это происходило, где-то там за океаном, искали очень долго одного, значит, убийцу по ДНК, на многих, значит, местах преступления это ДНК было, и не могли найти, а потом выяснилось, что это ДНК было упаковщицы ватных палочек, которыми собирали, грубо говоря, вот эти какие-то там улики.
2: Ну, может быть, когда-то такое допустимо, но ага. сейчас, конечно, другая совершенно технология, и, скажем так, материала, содержащего ДНК, упаковщица точно не будет на этих палочках, абсолютно точно. И благодаря как раз вот этому методу ДНК-типирования сейчас раскрывается очень много даже старых дел, там 20-летней давности, 25-летней давности. Вот это сейчас факт такой есть.
1: А насколько точен вот этот метод ДНК?
2: Сейчас он максимально точный на современное время.
1: И в случае чего суд принимает сведения по ДНК-тесту как, ну, прям настоящий уже непровержимый
2: документ. Но это же объективный метод исследования, конечно, конечно.
1: Хорошо, теперь такой вопрос. Как оставаться, вот вы говорите, что на вас практически, как вы говорите, не влияет профессиональная деформация. Как же вам удается справляться с эмоциональной нагрузкой, с нагрузкой по времени? Потому что работа, я так понимаю, это не 8 часов, не пятидневка, скорее всего.
2: Я вам больше скажу. Это работа, которая включает в себя сокращенный рабочий день. И льготный пенсионный стаж.
1: А, вот так даже?
2: То есть у нас 5-часовой рабочий день, чтобы понимать, потому что у нас считается, ну, как бы вредная работа считается. Вот, поэтому у нас сокращенный рабочий день, у нас удлиненный отпуск, у нас льготный пенсионный стаж. Вот, так что свои ништяки тоже присутствуют в этой специальности. Вот, а в плане эмоциональной нагрузки просто нужно всегда разделять работу и то, что происходит вне работы. Вот, у меня всегда это получалось без каких-то усилий. То есть я работой не живу. У меня куча других увлечений, занятий.
1: Музыка.
2: В том числе, да, которые меня переключают просто с работы. Вот и все.
1: А может быть, были у вас какие-то необычные случаи? Вот прям самые необычные случаи, с которыми вы сталкивались? Ну, так, кратенечко, если пробежаться.
2: Коротенечко не получится, это во-первых. Во-вторых, все-таки немножко не тот формат. А самое главное, что я не очень люблю вот травить вот такие байки, потому что я больше всего на свете вот не люблю, скажем так, какой-то пошлости. А при вот таких рассказах, знаете, а вот был у меня еще случай один, очень легко скатиться вот в такую пошловатость. Мне вот это не нравится. Если бы мы с вами сейчас сидели где-нибудь у костра вечером с гитарой, может быть, я вам что-то и рассказал. А так зачем зрительно портить настроение в этот воскресный день?
1: И, возможно, даже аппетит.
2: Возможно, даже аппетит. Но могу сказать, что скучно у нас не бывает, и случаев было очень-очень много разных, а многих из них я свои в книгах пишу, на лекциях рассказываю. Вот в этом формате, да.
1: Ну, если коротко, такой у меня вопрос. По каким критериям можно определить, например, время наступления смерти? Вот так вот.
2: Так существует огромное количество всяких закономерных факторов, которые наступают сразу после биологической смерти человека. Сразу. Они начинают развиваться. Часть из них называются ранние изменения, часть из них называются поздние изменения. Они все имеют свою определенную закономерность в зависимости от условий внешней среды, характера питания человека, наличия и характера одежды, тех условий, в которых он обнаружен. И эксперт все эти закономерности с поправками определенными, он их знает и умеет сопоставлять. Для этого он, собственно говоря, и учится. И когда обследуется вот место происшествия, именно вот с этой точки зрения, то, сопоставив все вот эти критерии, обследовав тело, скажем так, приняв во внимание все условия внешней среды и так далее, эксперт делает средний вывод о времени наступления смерти.
1: А насколько средний, насколько точно можно определить по времени?
2: Ну, скажем так,
1: часы, минуты?
2: В самых точных случаях где-то с интервалом в 1 час.
1: Да. Точнее уже не получится.
2: Уже пока таких методов нет. И то, что показывают в кино, когда вот нам говорят, смерть наступила там 3 часа 15 минут назад, такого не бывает.
1: Такого не бывает. Ну, хорошо. А часто ли приходится вот выезжать на места преступления непосредственно, какие-то улики собирать вам, как судмедэксперт?
2: Ну, конечно. То есть, согласно 178 статье Уголовно-процессуального кодекса, на месте обнаружения тела обязательно должен присутствовать какой-то медицинский работник. Как правило, это судебно-медицинский эксперт. Поэтому любой осмотр всегда сопровождается появлением в следственно-оперативной группе судебно-медицинского эксперта.
1: Ну, и насильственно, ненасильственно. Как определить, насильственная или ненасильственная смерть? Есть какие-то критерии?
2: Есть такие критерии. Проще объяснить слушателям, что такое ненасильственная смерть. Вот ненасильственная смерть может быть только 3 видов. Трех. Это, во-первых, от старости. Такое иногда бывает. Редко очень, но бывает. Это от какого-то любого заболевания. и от врожденных пороков развития. Когда ребенок развивается в организме матери неправильно, и после рождения у него такие вот врожденные изменения, что он просто физически не может существовать. И он рождается и сразу умирает. Вот три вида. Все остальное — это смерть насильственная.
1: А насколько часто бывает, что вот судебно-медицинская экспертиза, ну, вот полностью изменила ход расследования? Вот с головы точно, тут все поменял. Оказывается, вот часто такое бывает?
2: Я бы не сказал, что это прям совсем часто бывает, но случаи такие есть, и у меня в практике такое было, и неоднократно.
1: Ну что ж, спасибо большое за такую, ну, кратенько, конечно, мы пробежались, за интересную беседу. Напомню, что у нас в гостях был Алексей Михайлович Решетун, судмедэксперт. Это была «Теория всего». Если у вас есть какие-то пожелания для наших радиослушателей, то, пожалуйста.
2: Пожелание, на самом деле, очень банальное. Для того, чтобы прожить дольше и прожить качественнее, не нужно прилагать каких-то особенных усилий. Нужно просто думать головой хотя бы на одну минуту вперед. И все. И если вы понимаете что-то, что есть что-то, что вам вредит, откажитесь от этого. И все.
1: Вот такие простые пожелания, друзья, от судмедэксперта. Алексей Решетун у нас был в гостях. Спасибо большое научному лекторию Милмакс за то, что у нас появляются такие интересные спикеры.
0: Научно-популярная рубрика «Теория всего» на БИМ-радио. Реклама на БИМ-радио.
3: АвтоЦ «Республика» круглый год. Настоящий праздник каждый здесь найдет.
4: Рестораны вкусом порадуют вас.
5: В парке Тики-Вики аттракционы просто класс.
3: Сможете одеть ребенка. Будет как с картинки.
4: Есть кинотеатр. Посмотри новинки.
6: Торговый центр «Республика». Улица Петербургская, 9. Станция метро «Площадь Тукая». Без возрастных ограничений.
2: И если вы понимаете что-то, что есть что-то, что вам вредит, откажитесь от этого. И все.
1: Вот такие простые пожелания, друзья, от судмедэксперта. Алексей Решетун у нас был в гостях. Спасибо большое научному лекторию Милмакс за то, что у нас появляются такие интересные спикеры.
0: Научно-популярная рубрика «Теория всего» на БИМ-радио.
7: Реклама на БИМ-радио.
3: АвтоЦ «Республика» круглый год. Настоящий праздник каждый здесь найдет.
4: Рестораны вкусом порадуют вас.
5: В парке Тики-Вики аттракционы просто класс.
3: Сможете одеть ребенка. Будет как с картинки.
4: Есть кинотеатр. Посмотри новинки.
6: Торговый центр «Республика». Улица Петербургская, 9. Станция метро «Площадь Тукая». Без возрастных ограничений.
0: БИМ-радио представляет.

0: найдет.
1: Рестораны вкусом порадуют вас.
2: В парке Тики-Вики аттракционы просто класс.
0: Сможете одеть ребенка. Будет как в картинке.
1: Есть кинотеатр. Посмотри новинки.
3: Торговый центр «Республика». Улица Петербургская, 9. Станция метро «Площадь Тукая». Без возрастных ограничений.
4: БИМ-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с БИМ-радио.
3: Подробности на maximilians.ru.
4: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на БИМ-радио. 2 930 800.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: 32 градуса сейчас показывают всевозможные погодные сервисы в Казани, а на самом-то деле больше. Вот на остановках общественного транспорта, там же есть иногда, где показывают температуру, до 37-38 градусов. Такая вот жаришка установилась в Казани. Пожалуйста, будьте аккуратнее. Напоминаю, головные уборы, побольше воды и поменьше находитесь на открытом солнце. Ну и по возможности где-нибудь в таком в прохладном кондиционируемом помещении, по крайней мере сейчас, в самую вот самую жаркую погоду. Лучше до вечера, конечно же, как-то постараться не перемещаться на открытом. Ну, только если вы, ну, супер устойчивы к жаре. Потому что здоровье для нас, здоровье наших радиослушателей, это, конечно же, превыше всего.

0: радио. Первое в Казани.
1: Проведите уикенд вместе с Пим-радио. Сегодня с нами Чарли Пуф. Уикенд. Отдыхай с Пим-радио.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Продолжаем спасаться от жары вместе с Бим-радио. Альберт Батанин в студии Бим-радио. Всем отличного настроения. И сразу вот, пожалуйста, лайфхаки от слушателя Бим-радио. Рафиль написал: «Привет, Бимка, привет, Альберт. Вот от меня лайфхак», — пишет Рафиль. «У меня свой дом, и окна выходят на солнечную сторону. Уже несколько лет я просто все окна закрываю газетами. Вот. Солнце не проникает в дом, но все равно светло. И не открывая окна, только когда жара спадает вечером, когда прохладно, проветриваю. В жару открыть окна – это то же, что открыть духовку. В доме прохладно, даже друзья удивляются, без кондиционера. Ничего себе. Так делаю уже несколько лет. Пожалуйста, годный лайфхак от Рафиля». Ну, главное, чтобы газеты тоже были там что-нибудь приятненькое о погоде, что-нибудь такое, а то иногда почитаешь газеты и да.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС «Авто с пробегом».
4: Вчера ехала в лифте, познакомилась с новым соседом.
5: А я тоже вчера в лифте познакомился. Со стоматологом, парикмахером, плотником, риэлтором, продавцом
6: дверей. Знакомьтесь,
5: окон,
6: парфюм, реклама автомат. В лифтах от агентства «Хаус Групп». Креативная и яркая подача вашего бизнеса. Познакомьте потенциальных клиентов с вашими предложениями и наслаждайтесь эффектом. Реклама в лифтах. Реклама в каждом доме. 100% просмотра. Хороший отклик и узнаваемость. Обращайтесь в рекламное агентство «Хаус Групп». Звоните 567-1199.
7: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют. 16 июля. Группа «Рок-острова». Подробности на maximilians.ru.
8: Запрещено для детей.
4: Вчера ехала в лифте, познакомилась с новым соседом.
5: А я тоже вчера в лифте познакомился. Со стоматологом, парикмахером, плотником, риэлтором, продавцом дверей.
6: Знакомьтесь,
5: окон, парфюм,
6: реклама
5: автомат.
6: В лифтах от агентства «Хаус Групп». Креативная и яркая подача вашего бизнеса. Познакомьте потенциальных клиентов с вашими предложениями и наслаждайтесь эффектом. Реклама в лифтах. Реклама в каждом доме. 100% просмотра. Хороший отклик и узнаваемость. Обращайтесь в рекламное агентство «Хаус Групп». Звоните 567-1199.
0: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

0: Мы из 90-х.
1: А вот и возможность заполучить пригласительный на нашу крутую вечеринку, которая состоится уже совсем скоро. Но в начале информации на правах рекламы Бим Радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». Хиты, под которые мы танцевали и влюблялись в 90-е. Живая музыка, конкурсы, подарки. Все это будет непременно, обещаю вам, потому что я буду в этот вечер вместе с вами. Зовут меня Альберт Ботанин. Приходи в образе из 90-х и выигрывай крутые призы. 10 июля в 20:00 ресторан «Максимилианс», 18. Плюс подробности и бронь столов на kazan.maximilians.ru. Ну и вопрос у меня сегодня очень простой. Куда отправлять свои правильные ответы? А они будут только правильными, я в этом уверен. Вопрос легкий. Рассказываю, куда отправлять. 92-72-42-102-8. Это цифры для ваших сообщений. И Макс, и Телега. Все работает, все вижу и читаю. И туда можно писать. Итак, вопрос. Вкладыши с изображением машинок этой жевательной резинки были одним из самых желательных для коллекционирования. Ну, мальчишек в основном, конечно. Конечно же. Что же это была за жевательная резинка? Напишите мне, пожалуйста, как она называлась. Я думаю, что тут прям вот все будут правильные ответы. Ни одного неправильных. Первые два ответивших окажутся победителями у нас. И посыпались правильные ответы. Кто написал Лавис? Ну вы что, Ренат? Машинки же там были. Конечно же, это жвачки Турбо! Ну и вот первые два правильно ответивших. Это Алина. Алина, мы вас поздравляем. Сейчас я вам тоже вот такой веселый смайлик отправлю, чтобы вы точно знали, что вы победили. Ну и второй из победителей у нас это барышня. Вот она тут записана как Юрьевна. Юрьевна, я вам тоже вот такой смайлик отправлю, чтобы вы точно знали, что вы победили. Так, девушки, напишите мне, пожалуйста, имя, фамилию, номер телефона в личку, и мы внесем вас в список победителей. Ну, легко сегодня было, прям легко. Кстати говоря, там же не только были машинки, там и мотоциклы были, там и катера всевозможные были. И, кстати говоря, жвачка еще была выполнена в форме протектор шин, если вы помните. Я тоже коллекционировал. Где-то, кстати, у меня вот эта стопочка со вкладышами даже еще сохранилась в какой-то шкатулке. На даче, по-моему, лежит. Да, было. Мне мятная жвачка очень нравилась. Ну, в общем, это была игра «Мы из 90-х». Еще возможность выиграть билеты на эту крутую вечеринку обязательно появится. Так что ждите в эфире.
0: «Мы из 90-х».
2: Счастье есть.

плодить ненависть.

0: Хочу быть вместе с ней.
1: Возьми с собой счастье. Возьми с собой счастье.
2: Так бывает.
1: Счастье есть. Его не может не быть.
3: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Деньги на нужды семьи.
5: Ну, здесь тональник, вон, смотри, патчи для глаз, бутылка вина, понимаешь?
4: Семья нуждается в красивой и счастливой женщине.
3: Соу, Собелявых. Ча-ча-ча.
6: Спонсор программы ООО «Октава».
7: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
8: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
7: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
8: А метро далеко?
7: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
9: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
10: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
11: Верно, это в первый раз. Серьезно, я доверился тебе.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Численность действующей армии Монако – 82 человека. Это единственное государство в мире, где размер регулярной армии меньше численности военного оркестра, в котором 85 исполнителей. Лишь однажды армия Монако была поднята по тревоге. Это случилось в 1962 году, когда президент Франции генерал де Голль пригрозил княжеству отключить электро- и водоснабжение, если оно не введет подоходный налог. К счастью, войны не случилось. Князь Ренье III пошел на уступки.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Выходной с тобой на Бим-радио продолжается. В Казани, как всегда, очередные мероприятия в эти выходные до 17.00. Перекрыт ряд центральных улиц в связи с чемпионатом России по велоспорту. Сейчас расскажу, где, что и как. Значит, до 17.00 будет закрыто движение на участке от пересечения улиц Сайдгалиева и Кремлевской набережной до Кремлевского моста в обоих направлениях. Под мостом Кремлевской набережной, рядом с Кремлем. А также на правом съезде с Кремлевского моста к улице Батурина. Ограничение также затронут Ивановский спуск от улицы Профсоюзной до Кремлевской, площадь 1 мая, улица Кремлевскую от площади 1 мая до улицы Кавина-Жми, улицу Кавина-Джми от Кремлевской до Профсоюзной и участок вот самой Профсоюзной от Ивановского спуска до Кавина-Жми. Ну, в общем, тут все вот практически в одном пятаке, так что... Уважаемые автомобилисты, да и не только пешеходы, имейте в виду, там сейчас не пройти, не проехать, там, ну нет, проехать на велосипеде только, но только если вы участвуете в чемпионате России по велоспорту. Заранее планируйте свои маршруты.
0: Реклама на Бим-радио.
2: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. Мегастрой. С нами все получится.
3: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
4: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: моя любимая песня.
1: Ой, какая там любимая песня у наших радиослушателей? Этот вопрос нас интересует всегда, всегда. Но сейчас мы узнаем. 292-102-8, можно прямо сейчас позвонить и заказать свою любимую песню. Заодно и привет и передать. Действуйте.

0: моя любимая песня.
1: Что там по любимым песням? Узнаем личного Андрея. Он дозвонился до нас. Андрей, день добрый.
2: Добрый день.
1: Ой, вы где-то там в дороге, да, судя по всему?
2: Да.
1: Куда перемещаетесь? На пляж, наверное?
2: Нет, на работу.
1: Ну как грустно, печально. Вы в воскресенье работаете, да?
2: Ну да.
1: Да. Ну, давайте поднимем немножечко вам настроение, а заодно и всем вашим родным и близким. Привет, наверное, кому-то есть.
2: Персональный привет вам.
1: Спасибо.
2: Всем диджеям Бимрадио, всем слушателям. Ну, всем, кто находится на этой замечательной волне.
1: Замечательно. А что такого замечательного из музыки для поднятия настроения послушаем? Вот, легко и просто. Дозвонился, передал приветы и заказал любимую музыку в рубрике «Моя любимая песня».

0: У нас солнышко светит, все в порядке, все нормально. Светить оно будет сегодня часов до примерно 20 с небольшим. Где-то в полдевятого будет заход солнца.
1: Выходной с тобой на Бим-радио.
0: Ну, а у меня тут срочная информация. Итак, владельцы кошечек, котиков, внимание, attention. Ихтибарбулвис. В общем, у здоровой кошки должно быть ровно 24 усика. Оказывается, по 12 с каждой стороны, предупреждают ветеринары. Ровно 12 с каждой стороны, 24 на моську, что называется. Так что владельцам стоит иногда пересчитывать усы питомца. Чем заниматься вечерами, да? Вместо того, чтобы листать рилсики бесполезные, вот займитесь пересчитыванием котика. Замечательно. Если они начали ломаться, эти усики, или по-другому их называют вибрисы, или выпадать, это может быть одним из признаков сахарного диабета или гормональных нарушений, представляете? Или даже проблем с щитовидной железой. Такая вот история. Так что, ну-ка, быстренько бегом считать усики у котиков. Ну, а я пока расскажу вам важную информацию, нужную, пока вы там пересчитываете. Бим-радио, информация о правах рекламы. Бим-радио представляет 10 июля вечеринка «Мы из 90-х». Хиты, под которые танцевали, влюблялись в 90-е. Живая музыка, конкурсы, подарки. Все это от меня. Меня зовут Альберт Ботанин. Буду с вами всю ночь тусить, веселиться и танцевать. Приходи в образе из 90-х и выигрывай крутые призы. 10 июля, 20.00, ресторан «Максимилиан». С подробностей бронь столов на Казан Максимилиан. Millions.ru 18+.
2: Реклама на Бим-радио.
1: Бим-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. Реклама на Бим-радио – это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.
3: Lately I've been losing. These nights were more heartbreak and I'm done with this. Shadows on the ceiling, they don't fight, but I still argue for the hell of it.
1: И подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. Реклама на Бим-радио – это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.
3: Lately I've been losing. These nights were more heartbreak and I'm done with this.

0: woke up in love.
1: Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Закину вам еще одну смешнульку в копилку сегодняшнего дня. Потом расскажете кому-нибудь. А тут новая статистика подоспела. Я даже не знаю, как это. В общем, Россия вышла на второе место в мировом рейтинге нытья. Сейчас расскажу. В общем, сервис Petty Million, где пользователи анонимно жалуются там на работу, на соседей, бытовые проблемы, это вот это все, это погоду, еще ж, не выспался, в общем, поставил Россию, этот сервис, на вторую строчку по числу недовольных. Ну, что-то мы как-то, да, недовольны все время, что-то прям ворчим-ворчим. Лидером рейтинга остаются США. Ну, нам их не догнать, они там в два раза нас опережают по баллам. Ну, знаете, как бы у них там 3600 баллов, у нас 1900, да? А после нас идет United Kingdom, у них там вообще 600, Вьетнам 500. Ну, в общем, нормально мы поныли.

0: Проведите уикенд вместе с Team Radio. Сегодня с нами Чарли Пуф. Уикенд. Отдыхай с Team Radio.
1: Без возрастных ограничений.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Выходной с тобой на Бим-радио продолжается. Альберт Ботанин вместе с вами. Продолжаемся защищаться и спасаться от жары. А я тут взглянул в окошко, и какой-то ветер поднялся. Ничего себе, там как будто облака. Что с погодой происходит у вас? Сколько градусов? Расскажите, где, чего, как? На даче ли вы отдыхаете ли? Как вы спасаетесь от 32 градусов? Сейчас, погодите, я на всякий случай проверю, что там у нас в погодных сервисах. Что они там пишут? Уже, да, 33 градуса. Ничего себе, ничего себе. Ну, в общем, приятного вам времяпрепровождения в компании Бим-радио. Не перегревайтесь.
0: Реклама на Бим-радио. Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС авто с пробегом. Бим-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru.
2: Ресторан «Максимилианс» и Бим-радио представляют. 16 июля. Группа «Рок-острова». Подробности на maximilians.ru.
3: Запрещено для детей.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Ну а в Казани тем временем продолжается чемпионат по велоспорту. Значит, едут ребята. И тут вот, пожалуйста, есть видео суперсложного трека, суперсложного трюка. В общем, суть в чем. БМХ-ер из Казани первым в стране выполнил суперсложный трюк. Он прям вот на велосипеде перепрыгнул через едущий пелотон велосипедистов. В общем, Эрик Рязаев перепрыгнул велосипедистов, участвующих в чемпионате России. Выглядит эффектно. Вот. И, говорят, очень тяжело. И, по факту, это четвертая успешная попытка во всем мире. Ну, ладно. Трюк суперсложный, очень эффектный, супер здорово. Поздравляем, конечно. Единственное, у меня вопрос. Вот он-то готов был к этому трюку перепрыгнуть через едущих велосипедистов. То есть тут целый пелотон этих ребят. А вот эти ребята, которые перемещались, они вообще в курсе были, нет? Что через них кто-то другой будет перепрыгивать? Или как-то договоренность, недоговоренность? Мне это интересно. Потому что, ну, как бы страшно, опасно. В общем, есть на что посмотреть в эти минуты в Казани. Если вы любитель велоспорта, то вот в центре там сейчас такое происходит.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Он такой умный, он такой умный, он даже автошколу окончил золотой педалью.
2: Не похуану, сомбреро. Соусы пилявых.
3: Спонсор программы ООО «Октава».
4: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
5: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
4: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
5: А метро далеко?
4: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
6: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
7: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
8: Программа для именинников «Первый тост».

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Благодаря прецедентному праву в США существуют сотни странных и труднообъяснимых законов. Однако один, пожалуй, достоин особого внимания. В городе Чико в Калифорнии всякому, кто взорвет в пределах города ядерное устройство, грозит штраф в $500.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Ну, пока у вас выходной в компании Бим-радио, такой расслабленный, на чили, на расслабоне. Тут драма произошла, сейчас расскажу. Москвич бросил жену ради хрюшки. В общем, в чем тут дело-то? На годовщину свадьбы друзья подарили паре жителей Москвы мини-пига. Ну, это такая маленькая хрюшка. Звали ее Хавронья. Казалось бы, милое домашнее животное, очень приятное, замечательное. Но питомец выросл до 50 килограммов. Такое порося такая большая, 50 килограмм, как бы, ну, знаете ли, не хухры-мухры. Так вот, животное испортило мебель, превратило квартиру в хлев. Женщине стали делать замечания на работе из-за запаха, даже представляете, что. Ну и когда свинья заняла супружескую кровать, жена поставила ультиматум. Или я, или свинья. Муж выбрал питомца. И теперь пара разводится. Не знаю, зачем я вам это рассказал, просто забавно.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Отец, чем будем новую беседку красить?
4: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом Пинотекс красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
3: Он теперь Омнитекс называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
2: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум» на Журналистов 62.
5: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 16 июля. Группа «Рок Острова». Подробности на «Максимилианс.ру».
6: Запрещено для детей.

Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: придет весна.
1: Но мир пока не озябший, конечно, наоборот, скорее разогретый. Кстати, о погоде.
0: Озябший мир придет весна.
2: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Новое сообщение от МЧС. Гроза, сильный ветер. Местами, в общем, ожидается по РТ ночью и днем 6 июля. Так, значит, что тут нам пишут? Пишут: до 15-20 метров в секунду ветер. Кратковременное усиление. Локально град местами ожидается на территории республики. Вот, а вы тут от жары мучаетесь. В Татарстане объявили штормовое предупреждение. Предстоящей ночью и завтра днем 6 июля в республике, включая Казань, ожидаются грозы усиления ветра. Вот, так что жители просят быть осторожнее и не прятаться рядом с деревьями, рекламными щитами и линиями электропередач. А я-то думаю, чего там ветер поднялся? Ну, да, я тут посмотрел по прогнозам синоптиков и на погодных всяких сервисах. Сегодня вечером уже обещают дожди. Такая вот история. Ну, ладно. Вот вам немножечко песенок из 90-х. E-Type. Замечательная шведская, по-моему, группа. Больше танцев в этот день.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Премьера на домашнем.
2: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
1: О таком враче мечтают многие.
3: Этот красавчик свободен?
1: Но получит его только зрительницы домашнего.
4: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
1: Женский доктор.
5: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
1: С настоящим мужским характером.
6: Я здесь, рядом.
1: Доктор, я боюсь. Завтра в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
7: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.

0: зрительницей домашнего.
1: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
0: Женский доктор.
2: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
0: С настоящим мужским характером.
3: Я здесь, рядом.
0: Доктор, я боюсь. Завтра в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
4: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на BIM-радио.

0: мастерами кунг-фу, может быть, не рождаются, а вот мастерами юриспруденции, что там у них? Тут, значит, новость интересная в области образования появилась. Сейчас расскажу.
1: Выходной с тобой на Бим-радио.
0: Дипломные работы отменили. Но не везде рано радоваться. В одном из российских вузов из-за развития искусственного интеллекта. Студентов направления бакалавриата, юриспруденция, сочинского В общем, филиал РУДН освободили от написания выпускных коллекционных работ. Не надо, сказали, не пишите. Все равно за вас все и напишут. Представители университета заявили, что дипломы больше не являются объективной проверкой знаний из-за развития искусственного интеллекта. Это первый подобный случай в стране. И студенты такие: «Ю-ху! Все, не надо никаких дипломов писать». А как? Ну, какой-то же должен быть срез знаний, понять, освоил ли студент курс знаний или нет, чего там как. Решение коснется выпускников, которые поступили в 24-24 годах. Вот повезло, ты смотри, что мы-то писали дипломы в свое время, там миллион страниц было. Еще нужно же обязательно шрифты, вот эти все отступы, интервалы. Какой кошмар, ужас. В общем, но говорят, что отказ от ВКР — это ни в коем случае не облегчение участи студентов, объяснили в университете. Это повышение планки. Мы оцениваем истинный профессиональный студентов. А диплом Сочинского института РУДН не впредь будет знаком качества. Но теперь этот знак будет подтверждаться не умением писать тексты, а умением мыслить как юрист в эпоху цифровых технологий. Красиво сказал директор Сочинского института РУДН Александр Петенко. Ну что, студентов поздравляем. Все, не надо диплом писать. Что там для них придумают дальше, непонятно пока.

Проведите уикенд вместе с Team Radio. Сегодня с нами Чарли Пуф. Уикенд. Отдыхай с Team Radio.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Выходной на Бим-радио вовсе не означает, что у нас не будет никаких розыгрышей. Розыгрыш-то вот на подходе, прям рядышком, 16.04 в Казани. Всем привет, Альберт Ботанин по-прежнему в студии Бим-радио. И на подходе у нас игра «Мы из 90-х». Так что все те, вот писали мне, когда же. Вот уже прям рядышком много желающих. Но билетов только два разыграем, так что приготовьтесь. Там, как всегда, все очень просто. С помощью сообщений будем разыгрывать. Заранее заготовьте ваши пальчики, телефоны. Вопрос легкий, прям очень легкий.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Премьера на домашнем.
4: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
3: О таком враче мечтают многие.
5: Этот красавчик свободен?
3: Но получит его только зрительницы домашнего.
6: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
3: Женский доктор.
7: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
3: С настоящим мужским характером.
8: Я здесь. Рядом.
3: Доктор, я боюсь. Завтра в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
9: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют. 16 июля. Группа «Рок-острова».
10: Ничего не говори, это...
9: Подробности на «Максимилианс.ру».
11: Запрещено для детей.
12: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Мы из 90-х.
1: Итак, приготовились. Игра «Мы из 90-х». Начали формат «Спрох рекламы». Бим-радио представляет вечеринку. Все правильно. «Мы из 90-х». Хиты, под которым мы танцевали, влюблялись. Живая музыка, конкурсы, подарки. Все это будет, честно обещаю, буду я с вами. Зовут меня Альберт Ботанин. Естественно, рекомендую приходить в образе из 90-х. Вот за самые яркие будем дарить призы и подарки. Все это 10 июля в 20:00. Ресторан «Максимилианс» 18+. Подробности бронь столов на kazan.maximilians.ru. Ну, а теперь... Куда писать ваши предполагаемые правильные ответы? На номер 92-72-42-102-8. Макс, телега, все работает, все вижу, все читаю. По игрушкам пробежимся. Вспомним детство. Вопрос у меня такой, тут без вариантов ответов, потому что, ну, очень легко, сразу все вспомните. Включаем воображение, фантазию и память, конечно, если осталось. Какая игрушка из 90-х могла спускаться по лестнице, переваливаясь с одного конца на другой под действием силы тяжести и импульса? Ну, надеюсь, доходчиво и доступно объяснил. Вот, в общем, нужно представить, что это за игрушка. Два первых правильных ответивших получат, значит, подарки. Посыпались ответы, и есть первый правильный ответ. Тут непонятно, как человека зовут. Тут какой-то на аватарке. Я не могу понять, что здесь, мужчина это или женщина. Вот вам сеньор или сеньорита Смайлик в ответ, что вы точно знали, что это вы победили. Напишите хотя бы, как вас зовут. И второй правильно ответивший Рамиль, вас тоже поздравляю, вам тоже смайлик в ответ. Рамиль, напишите мне, пожалуйста, тоже имя, фамилию, номер телефона в личку. И, собственно говоря, внесем вас в список победителей. И это, естественно, игрушка такая, которая называлась, ну, радуга-пружинка. Пружинка вообще все мы ее называли. Радуга или слинки еще по-другому. В общем, была изобретена в США, но у меня тоже такая была, у нас тоже популярна. Пружинка могла самостоятельно спускаться по лестнице, и это, в общем, было такое завораживающее зрелище. Так что, да, кстати, разные они были еще, там и пластиковые, и каких только не было, с радужной расцветкой, разноцветные. Цветные всякие. В общем, молодцы. Все помнят. Ну, а победителей мы поздравляем. Так, значит, Рамиль нам написал вроде бы. А вот человек без подписи, без всего тут вместо имени Смайлик Тигренка какого-то. Ну, ладно, сейчас свяжемся с победителем. Молодцы, молодцы. Игра «Мы из 90-х» еще обязательно появится в эфире Бим-радио. И еще можно будет заполучить по билетику.
0: «Мы из 90-х».

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Что может сильнее напрячь мужа, чем жена, которая просит и просит и просит купить субу?
1: Так это жена, которая просит и просит и просит купить шубу, а потом раз и в шубе ходит.
0: А муж не покупал.
2: Цепелявы.
3: Спонсор программы ООО «Октава».
4: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
5: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
4: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
5: А метро далеко?
4: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
6: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
7: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: И снова немного забавных и бесполезных новостей вам в лету. Я уже рассказывал сегодня про то, что у вашего котика должно быть 24 уса, по 12 с каждой стороны, ну или вибрисы еще называют их. Пойдите пересчитайте обязательно. Но тут вот снова про котиков. Рекорд Гиннесса. Кот с 28 пальцев у него на всех лапах, и он попал в книгу рекордов Гиннесса. Увидев в приюте котенка по кличке Тоби, жительница города... сложное название, в общем. Сказала, что все, точно, это мой. Питомец принес не только радость и счастье, но еще и прославил ее хозяйку, потому что попал в книгу рекордов Гиннесса, ведь у него 28 пальчиков на лапках. Ну, лапки у него выглядят, конечно, странно, в общем-то, да. Это называется полидактильный кот. Очень ласковый, общительный, забавные у него такие лапки. Много пальчиков на лапке, ничего страшного. В целом, котику от этого ни тепло, ни холодно. Он чувствует себя прекрасно, счастлив, доволен. А вот, насколько я знаю, если ты попадаешь в книгу рекордов Гиннесса, может, я, конечно, не прав, может, я где-то ошибаюсь, поправьте меня. Может быть, среди наших слушателей есть те, кто есть в книге рекордов Гиннесса, напишите, пожалуйста. И, по-моему, если ты попадаешь в книгу рекордов Гиннесса, тебе там какой-то денежный даже, то ли, что ли, грант или отчисления какие-то капают, пока твой рекорд не побьют. Насколько я помню, это так. Ну, в общем, котику счастья и здоровья. Да, всем котикам счастья и здоровья. Даже таким вот многопальчиковым.
0: Реклама на Бим-радио.
2: Вчера ехала в лифте, познакомилась с новым соседом.
3: А я тоже вчера в лифте познакомился. Со стоматологом, парикмахером, плотником, риэлтором, продавцом дверей и окон.
4: Знакомьтесь, реклама в лифтах от агентства House Group. Креативная и яркая подача вашего бизнеса. Познакомьте потенциальных клиентов с вашими предложениями и наслаждайтесь эффектом. Реклама в лифтах. Реклама в каждом доме. 100% просмотра. Хороший отклик и узнаваемость. Обращайтесь в рекламное агентство House Group. Звоните 567-1199.
0: Бим Радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru. Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды» на БИМ-радио ООО «Клиника Кузляр».
2: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ну, давайте посмотрим, что там происходит в Казани. Пока жарко, пока прям жарко. На столбике термометров 31 градус, ну, где-то выше, где-то меньше, облачно с прояснениями. И сегодня синоптики нам вечером прогнозируют дождь, а местами по Татарстану даже с градом, усилением ветров до 20 метров в секунду. Ночью тоже, к вечеру, кстати, 28 градусов, тоже не холодно. Ночью 22 градуса и тоже дождливо. Завтра утром 22 и дождливо, а вот уже ближе ко дню облачка куда-то исчезнут. И завтра днем будет ясная погода без осадков и 26 комфортных градусов летнего тепла. Такой вот завтра у нас ожидается понедельник. Что во вторник? Во вторник тоже 26, переменная облачность без осадков. В среду тоже 26, 28 в четверг. И в пятницу тоже 26. Ну, в общем, такая вот у нас, в принципе, теплая неделя. Никаких суперсильных катаклизмов не ожидается. Но это пока не точно. На ближайшие пару дней можно еще предсказать. А дальше все-таки я не очень верю в прогноз погоды на столь длинный срок. Все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
5: Не бывает плохой погоды. Бывает плохое настроение. Но БИМ все исправит.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Ну а прямо сейчас информация на правах рекламы. Бим-радио представляет 10 июля вечеринка «Мы из 90-х». Это хиты, под которые танцевали и влюблялись в 90-е. Живая музыка, конкурсы, подарки. Ну и я там буду вместе с вами прыгать в микрофон, кричать. Зовут меня Альберт Ботанин. Приходи в образе из 90-х и выигрывай крутые призы. Напомню, все очень просто. 10 июля, 20:00, ресторан «Максимилинс». Подробности бронь столов на kazan.maximilians.ru 18+.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Нужны автозапчасти? Хочешь сэкономить? Закажи на автозд.ру. Престиж авто. Автозапчасти для иномарок в наличии. Профессиональный подбор автозапчастей. Большой ассортимент. Престиж авто. Зеленодольск, Октябрьская, 35Б. Телефон 8-953-497-5000. Индивидуальный предприниматель Мушарапов Фаяз Гайзетдинович. ОГРН ИП 307-167-333-80-2016.
3: Вчера ехала в лифте. Познакомилась с новым соседом.
4: А я тоже вчера в лифте познакомился со стоматологом, парикмахером, плотником, риэлтором, продавцом
5: дверей. Знакомьтесь, реклама в лифтах от агентства «Хаус Групп». Креативная и яркая подача вашего бизнеса. Познакомьте потенциальных клиентов с вашими предложениями и наслаждайтесь эффектом. Реклама в лифтах. Реклама в каждом доме. 100% просмотра. Хороший отклик и узнаваемость. Обращайтесь в рекламное агентство «Хаус Групп». Звоните 567-1199.
6: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

0: Обращайтесь в рекламное агентство «Хаус Групп». Звоните 567-1199.
1: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: тобой на Бим Радио.
1: 16:54 в Казани. Заключительную забавную новостюшку вам закину, потому что моя смена на этом заканчивается. В общем, в России резко выросли продажи лошадей. Вот, как бы... Не знаю почему. За последний месяц у некоторых продавцов купили или забронировали по 7-8 лошадей, хотя раньше одна лошадь могла ждать хозяина по 2-3 месяца, пишут средства массовой информации, не указаны какие. Не знаю, может быть, это шуточная новость, может быть, ну, а почему бы и нет, как бы... А что такого? Ну, выросло спрос на лошадей. Бывает такое. Может быть, это какой-то сезонный спрос на лошадей. Ну, там, хотя все посеяли уже сейчас. Не знаю, с чем это связано. Думайте сами, решайте сами. Все, на этом буду закругляться. Меня зовут Альберт Ботанин. Уже где-то здесь на подходе Ленар Сидразов. Главный по выпечке здесь на Бим-радио. Надеюсь, что-нибудь вкусненького принесет. Ну, а вам он принесет, конечно же, всякого разного, позитивного, приятного, замечательного. И тоже с ним проведете ближайшие часы. Сегодня вечером, кстати, программа «Привет-привет». Обязательно, обязательно воспользуйтесь этой возможностью. Так, тут у нас еще немножечко сообщений было от Бабай. Вот отчитался 31 градус у него на термометре около московского рынка. Он есть что. Если кому интересно, он где-то там сейчас. Хотя, может, уже уехал. Ну все, на этом закругляюсь. Прощаюсь. Всем отличного завершения воскресенья. Не думайте о понедельнике. Хотя погода завтра отличная. Такая же, как и сегодня. Кстати, да, сегодня вечером дожди. Ночью дожди. Вот запасайтесь чем-то непромокаемым. Всем пока.

0: Да, друзья, наверное, я думаю, что моя одна из самых-самых любимых песен. Всем отличного вечера.
1: Проведите уикенд вместе с Team Radio. Сегодня с нами Чарли Пуф.

конечно же, очень классная, потрясающая песня, очень такая, знаете, лайтовая, человая, что переводится как «Поцелуй меня». Друзья мои, а вы знаете, кстати, что поцелуй стимулирует выброс окситоцина, гормона любви, дофамина и серотонина, что вызывает чувство эйфории и укрепляет привязанность. Поэтому обязательно целуйтесь.

0: Вот прямо сейчас подойдите к своему любимому человеку и обязательно его поцелуйте. Это Бим Радио, но прямо сейчас реклама на Бим Радио.
1: Реклама на Бим Радио. Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины. Осетинские пироги. Хинкали. Шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.
2: Платишь меньше, едешь дальше. На ЗС «Иликом» цены ниже, а качество топлива всегда на высоте. Заехал, заправился и в путь. АЗС «Иликом».
3: Люксюм, Omnitex, Top Grade. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Журналистов 62.
4: Я Айдар Самигулин. Приглашаю всех на праздник строителя. Ждем вас 8 и 9 июля в Дворце Единоборств. С 10 до 17.00 вас ждут конкурсы, призы и подарки. Знакомство с новыми технологиями в ремонте и инструментами от различных производителей. Два дня гарантированного хорошего настроения и праздника.
5: Вход бесплатный, без возрастных ограничений.
6: Попали в ДТП? Или просто хотите, чтобы авто выглядело как новое? Форсаж. Детейлинг, бронепленка, кузовной ремонт и покраска в профкамере. Амирхана 40А. Телефон 254-69-12. Форсаж. Защита, стиль и безупречный результат.
7: Соцсети могут прилечь. Тормози. Рекламируй на Бим Радио. 2-930-800. Бим Радио. Первое в Казани.

Ну что, друзья, всем еще раз привет. Настроение, надеюсь, у вас все хорошее. Лично у меня, знаете, это такое прям очень человое настроение, очень спокойно. Вот, кстати, если вы заметили, сразу мы начали говорить о поцелуях. Все-таки песня «Kiss Me» меня как-то на это сподвигнула. Вот начал искать песни, связанные с поцелуями. Кстати, следующая песня как раз-таки будет песня группы «Руки вверх, а он тебя целует». Я знаю, что эту песню вы тоже очень-очень любите. Вообще, кстати, запросил в интернете рассказать что-нибудь интересное о поцелуях. Вот в частности, между прочим, если вы знали, а возможно, вы не знали, снижение кортизола именно к такому приводят постоянные регулярные поцелуи. Как раз-таки именно такие поцелуи помогают снижать уровень гормона стресса, благотворно влияя на нервную систему. Поэтому, друзья мои, обязательно целуйте друг друга, делайте это как можно чаще. Кстати, наш постоянный слушатель написал вот после того, как я призвал поцеловать близкого вам человека, да, он как раз-таки написал следующие слова. Так, сейчас, пойду поцелую свою свинку. Вот я нашел это сообщение. Ну, Игорешка, можно, конечно же, и свинок целовать, но уже, естественно, как своего домашнего питомца, да. Есть такое, сам люблю свою кошку целовать. Ну и, конечно же, давайте расскажу еще один интересный факт про поцелуи. Вот, кстати, рассказывается про вообще, ну, откуда пошли поцелуи. И вот как вообще говорят научные исследования, что поцелуи могли возникнуть как эволюционное наследие груминга. Вы сейчас, наверное, думаете, что это такое, что за слишком научная информация. Груминг – это взаимный уход за шерстью у древних приматов. И как раз-таки считается, что, возможно, первые формы поцелуев могли появиться у предков крупных приматов еще 21 миллион лет назад. Представляете, как давно? А, кстати, анализ ДНК показывает, что неандертальцы также обменивались бактериями через поцелуи, что подтверждает древность этого поведения. Ну и, конечно же, это, соответственно, повышало способности иммунной системы. Ну вот, это, наверное, все, что я хотел рассказать про поцелуи, друзья мои. Так что, вот если рядом с вами любимый человек, обязательно его поцелуйте. Можете поцеловать свое домашнее животное, как это обязательно сделает Игорешка. Ну и вообще, друзья, всем отличного настроения, всех вас рад, ну, видеть, наверное, через радио сложно, но, по крайней мере, я вас очень хорошо чувствую. Отличного вам воскресенья. Отдыхайте, слушайте БИМ-радио, ну и, конечно же, наслаждайтесь этой жарой, которую мы ждали уже очень и очень давно. Всем приятного вечера.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Полное имя великого Пикассо состоит из 22 слов. Пабло, Диего, Хосе, Франциско, де ла Паула, Хуан, Непомусена, Мария де лос Ремедиос, Киприано, де ла Сантисимо, Тринидад, Мартир, Патрисио, Руис и Пикассо.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78, kamacement.ru.
0: Дыши легко. С Бим Радио.
4: Выходной с тобой на Бим Радио.
5: Ну и, конечно же, продолжаем, друзья мои, у микрофона Ленар Сиразов. И, кстати, хорошая новость. Сегодня примерно в 17:40 у нас будет розыгрыш, поэтому обязательно оставайтесь на волне любимого радио 102.8 в Казани. Мы разыграем отличные призы. Вы знаете, что в скором времени, кстати, у нас будет одна вечеринка, но о ней, конечно же, я скажу немножко попозже. Кстати, прочитаю сообщение от нашего постоянного слушателя Бабая, да, мы говорили про поцелуи. Слушайте, мне кажется, это хорошая очень тема. Я думаю, что затрону отдельный интересный аспект про поцелуи. Да, мне кажется, будет нам очень интересно пообщаться. Вот, кстати, Бабай тоже написал, говорит, пойду поцелую любимую тещу. У нее сегодня день рождения. Так что мы от всей души поздравляем Бабай, что вы большие молодцы, что написали. Зовут ее Расима Талиповна. Золотая женщина. Знаете, особенно всегда приятно слышать вот такие слова про тещу. У нас все-таки в России теща — это какое-то, знаете, такое типа теща, что-то анекдотичное, что-то такое грубое. Вот, между прочим, я свою тещу, ну, если так можно сказать, я ее называю мама. Вот, и, кстати, у нее был вчера день рождения, поэтому Гульшат Ханиповна вас, пользуясь случаем, также поздравляю с прошедшим днем рождения. Вот как раз-таки Бабай, по сути, мне напомнил ее еще раз поздравить, поэтому я обязательно это сделаю во время блока нашей рекламы, бимовской рекламы. И, конечно же, Игорешка тоже пишет, да, я так понимаю, Игорь, вы за рулем. Ленар, поставьте, пожалуйста, песню «Ах, какая женщина» для моей прекрасной клиентки, которая едет на Левобулачную. Я вроде бы все правильно прочитал. «Ах, какая женщина», отличная песня. Давайте вот прямо сейчас я ее найду. И, собственно говоря, я ее, по-моему, нашел, если не ошибаюсь. Так, надо только прослушать, конечно. Я это обязательно для себя сделаю. Ну, буквально давайте через несколько минут после рекламы. И напоминаю, что у нас обязательно будет розыгрыш. Поэтому, друзья, вот если уже у нас, так скажем, начали напоминать про то, что в скором времени у нас будет розыгрыш, точнее, я стал об этом напоминать, и уже кто-то, кстати, начал писать о том, что хотелось бы передать привет клиентке своей теще, то не забывайте про то, что буквально через каких-то, ну, сколько получается, 2.5 часа у нас начнется моя любимая программа «Привет приветов». Так что обязательно будьте на волне любимого радио. Я не знаю, сколько раз это сказал, но готов говорить об этом бесконечно. Но прямо сейчас реклама на Бим-радио.
0: Реклама на Бим-радио.
6: Ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца. РФ». Телефон отдела продаж 254-60-96. Застройщик ООО «ЗЗ МДЦ Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует на квартиру 167, площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует на момент продажи квартиры.
7: Я Айдар Самигулин. Приглашаю всех на праздник строителя. Ждем вас 8 и 9 июля в Дворце Единоборств. С 10 до 17.00 вас ждут конкурсы, призы и подарки. Знакомство с новыми технологиями в ремонте и инструментами от различных производителей. Два дня гарантированного хорошего настроения и праздника.
8: Вход бесплатный, без возрастных ограничений.
9: Не для работы создан я, а для счастья, любви, удовольствия и отдыха.
10: Термы в Громаде такие же, как Бали, только в разы дешевле.
9: Отдыхайте. И не парьтесь ни о чем. Парьтесь только в стерлитамакских термах.
11: Попали в ДТП? Или просто хотите, чтобы авто выглядело как новое? Форсаж. Детейлинг, бронепленка, кузовной ремонт и покраска в профкамере. Амирхана 40А. Телефон 254-69-12. Форсаж. Защита, стиль и безупречный результат.
12: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк! Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
13: Отец, чем будем новую беседку красить?
14: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом Пинотекс красил. Уже 12 лет прошло. А все как новый.
13: Он теперь Омнитекс называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
15: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум» на журналистов 62.
16: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
17: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM Radio – это просто и быстро. 2-930-800.
5: Друзья мои, мы, конечно, не так часто ставим подобные треки, но вот Игорь к нам обратился, говорит: «Ленар, поставьте, пожалуйста, песню «Ах, какая женщина» для моей прекрасной клиентки, которая едет на Левобулачную». Ну как тут откажешь? Конечно же, вашей клиентке, Игорь, я желаю отличного настроения. Эта песня, между прочим, для вас.

Так что нашему постоянному слушателю и его прекрасной клиентке на такси мы желаем успешно добраться до места назначения. Ну и, конечно же, друзья мои, идем дальше. Буквально через несколько минут у нас будет розыгрыш. Разыграем классные билеты. Радио бим-ди-ди-бим-ди-ди-бим-бим-бим. Радио бим-ди-ди-бим-ди-ди-бим-бим.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» ООО «Клиника Кузляр».
2: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ну что ж, друзья мои, самое время поговорить о погоде, точнее, о прогнозе погоды. И, конечно же, за данными я обращаюсь к сайту tatarmeteo.ru, а точнее, мне помогает Росгидромет Республики Татарстан. Давайте узнаем, что вообще планируется у нас в ближайшие часы, в ближайшие сутки, да, наверное, так правильнее будет сказать. Общий прогноз для всей республики. 6 июля переменная облачность, кратковременные дожди, ночью местами. То есть имеется в виду, что именно ночью местами будут кратковременные дожди. В отдельных районах будет гроза, локально даже будет град, так что обязательно берегите свой огород, да, берегите свои огородные растения. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, примерно со скоростью 6-11 метров в секунду. Местами, кстати, будут кратковременные усиления до 15-20 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 16, плюс 21. Максимальная температура воздуха днем составит плюс 23, плюс 28. А на востоке даже будет температура вплоть до 32 градусов. Представляете? Вот так будет настолько тепло. Я же заикаться стал, думаю, господи, где-то будет такая хорошая погода. Ну и, конечно же, давайте посмотрим, что ожидается в Казани. Сегодня ночью плюс 17, плюс 21. То есть это не только в Казани, но и в близлежащих районах. Лаишево, Богатые Сабы, ну и, конечно же, Кукмар и Мамадыш. А завтра днем, кстати, будет температура плюс 23, плюс 27. В Буинске, Апастово, в Дрожжаном сегодня ночью плюс 16, плюс 20 градусов тепла, днем плюс 23-27. Давайте посмотрим, да, немножко пройдем чуть дальше. В Чистополе, Болгаре, Базарных Матаках, Аксубаево, Нурлате температура сегодня ночью будет плюс 16, плюс 20 градусов тепла, а днем завтра будет плюс 24-28. Посмотрим, друзья, что же будет происходить в Альметьевске, в Лениногорске, в Бавлах, в Бугульме и Заинске. Температура ночью сегодня составит плюс 17, плюс 21 градус по Цельсию. Ну а завтра днем, как мы уже говорили, плюс 29, плюс 32 градуса тепла. Будет очень жарко. Ну а холоднее всего, я так чувствую, конечно же, будет в Нижнекамске, в набережных Челнах, в Менделинске, в Менделеевске. Ночью плюс 17, плюс 21. Ну и днем завтра плюс 29, плюс 32. И везде, друзья мои, обещают дожди. То кратковременные, то даже более такие постоянные. Так что обязательно будьте готовы и одевайтесь по погоде. Но в любом случае, завтра будет жарко. И слава Богу!
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода. БИМ-радио. Первое в Казани.
4: Ну и специально для вас песня «Жара», потому что наконец-то жара пришла в Татарстан. И совсем скоро мы обязательно разыграем викторину «Мы из 90-х». Будьте готовы, друзья!

0: хитрюки из 90-х.
1: Ну что ж, друзья мои, вы это, конечно же, очень сильно ждали. Пожалуйста, получайте и викторина, которая, или по-другому, если говорить попроще, игра, которая называется «Мы из 90-х». Я знаю, здесь много тех людей, кто вот нас слушает, они родились в 90-е, либо, соответственно, росли в 90-е годы. Много приятных воспоминаний. Мы с любовью смотрели сериал «Слово пацана». Да, конечно, было про такие негативные явления, но, согласитесь, было очень приятно видеть вот эти разные кипончики с названием USA. Помните, да? Вот когда Маратик крал в магазине, осуждаем, естественно. Вот, но были такие приятные воспоминания, потому что я носил примерно такую же кепку, когда был маленьким. Спасибо папе за то, что купил мне эту кепку на Сабантуе. Ну и, конечно же, друзья мои, прямо сейчас для вас интересная информация, как раз-таки для тех людей, которые любят, помнят и уважают 90-е. Совсем скоро у нас будет вечеринка, и эта информация на правах рекламы. Бим-радио представляет «Мы из 90-х» — это хиты, под которые танцевали и влюблялись в 90-е, и живая музыка — это конкурсы и подарки. Приходи в образе из 90-х и выигрывай крутые призы. Ведущий вечера — Альберт Батанин, 10 июля в 20:00. Ресторан «Максимилианс», 18+. Ну, если нужны какие-то подробности, то, друзья, эти подробности и бронь столов можно все уточнить на сайте kazanmaximilians.ru. Ну и, собственно говоря, давайте мы с вами разыграем билеты на эту очень крутую вечеринку. Если тем более, да, все-таки чаю нужно попить. Да, тем более ведет эту вечеринку Альберт Батанин, проводит Бим-радио, все это проходит Максимилианс. По-моему, все идеальные составляющие для идеального праздника просто уже собраны в одном вечере. Просто идеальное сочетание. Вопрос, конечно, для вас будет очень простой, но давайте расскажу сначала о том, как можно будет выиграть. Друзья мои, все ответы пусть у нас будут в Максе, объясняю почему, потому что там легко определить вот это, знаете, положение временное, да, кто раньше ответил, кто попозже. В общем, у нас выиграют 5 и 6 правильные ответы. Ваши ответы отправляйте по номеру телефона +7 92 72 42 102 8. Давайте еще раз повторю для тех, кто не успел записать: +7 92 72 42 102 8. Макс, напоминаю. Ну и, конечно же, я думаю, что вы уже настроились, да, телефончики уже наготове. Ну и, конечно, давайте подробнее о вопросе я расскажу, точнее, об предмете этого вопроса я расскажу немножко позже. Вначале будет вопрос. Я думаю, что вы все прекрасно помните, знаете, а может даже и до сих пор играете в такую легендарную игру, как «Братья Марио». Естественно, по названию сразу понятно, как зовут одного из братьев. Да, это, конечно же, Марио. Но, друзья мои, как вы понимаете, есть и другой брат, который носит зеленую рубашку. Вопрос следующий. Как вы догадались, он звучит следующим образом: как зовут брата Марио? Итак, три варианта. Первый вариант — это Рафаэль, второй вариант — Луиджи, и третий вариант — Доминик. Итак, принимаются ответы 5 и 6. 5 и 6 правильные ответы. Ну что ж, друзья, я вижу, уже отправляются ответы. Вы большие молодцы. Вначале небольшой блок рекламы. Ну и, конечно же, после этого мы подведем итоги. Ох, как много пошло. Молодцы, молодцы, друзья. Жду ваши сообщения, конечно же. Но прямо сейчас реклама на Бим-радио.
0: Реклама на Бим-радио. Люксюм, Омнитекс, Топ-грейд – это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Журналистов 62.
2: Я Айдар Самигулин. Приглашаю всех на праздник строителя. Ждем вас 8 и 9 июля в Дворце Единоборств. С 10 до 17.00 вас ждут конкурсы, призы и подарки. Знакомство с новыми технологиями в ремонте и инструментах продуктами от различных производителей. Два дня гарантированного хорошего настроения и праздника.
3: Вход бесплатный, без возрастных ограничений.
0: Ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца. РФ. Телефон отдела продаж 254-60-96. Застройщик ООО «ЗЗ МДЦ Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Приложение действует на квартиру 167 площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует на момент продажи квартиры.
4: Попали в ДТП? Или просто хотите, чтобы авто выглядело как новое? «Форсаж». Детейлинг, бронепленка, кузовной ремонт и покраска в профкамере. Амирхана 40А. Телефон 254-69-12. «Форсаж». Защита, стиль и безупречный результат.
5: Платишь меньше, едешь дальше. На АЗС «Иликом» цены ниже, а качество топлива всегда на высоте. Заехал, заправился и в путь. АЗС «Иликом».
6: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины. Осетинские пироги. Хинкали. Шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.
7: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на BIM Radio. 2-930-800. BIM Radio. Первое в Казани.
8: Яркие летние хиты на BIM Radio.
1: Мы из 90-х. Ну что, дорогие мои, да, самое время подвести итоги, но немножко я вас, так скажем, помучаю, да, прежде чем я назову правильный ответ, и прежде чем я скажу, кто у нас выиграл, давайте я все-таки расскажу про эту игру. Представляете, да, вот эта игра появилась впервые, ну как впервые она появилась, ну логично, да, в 1981 году. Изначально эта игра, кстати, называлась «Прыгун», ну если на английском говорить «Jumpman», да, то есть прыгающий человек. Вот, и тогда, между прочим, Марио был не водопроводчиком, а плотником. Вот вам такие интересные факты. И эта игра, кстати, она появилась не отдельно, а специально для игрового автомата Donkey Kong. В общем, я не знаю, как выглядит этот автомат, но я примерно представляю, да, вот так, в такие игровые автоматы мы с вами с удовольствием играли в 90-е. Да и не только в 90-е, кстати, где-то их тоже можно увидеть. Вообще, Марио является таким талисманом компании Nintendo. Это самый, назову правильный ответ. И прежде чем я скажу, кто у нас выиграл, давайте я все-таки расскажу про эту игру. Представляете, да, вот эта игра появилась впервые, ну как впервые она появилась, ну логично, да, в 1981 году. Изначально эта игра, кстати, называлась «Прыгун», ну если на английском говорить «Jumpman», да, то есть прыгающий человек. Вот, и тогда, между прочим, Марио был не водопроводчиком, а плотником. Вот вам такие интересные факты. И эта игра, кстати, она появилась не отдельно, а специально для игрового автомата Donkey Kong. В общем, я не знаю, как выглядит этот автомат, но я примерно представляю, да, вот так, в такие игровые автоматы мы с вами с удовольствием играли в 90-е. Да и не только в 90-е, кстати, где-то их тоже можно увидеть. Вообще, Марио является таким талисманом компании Nintendo. Это самый знаменитый персонаж.

Мы с вами с удовольствием играли в 90-е, да и не только в 90-е, кстати, где-то их тоже можно увидеть. Вообще, Марио является таким талисманом компании Nintendo. Это самый знаменитый персонаж в истории видеоигр, его изображение обычно связано с видеоиграми. И, кстати, видеоигр Марио в целом было продано более 210 миллионов единиц, представляете? И что делает Марио, серию Марио, точнее, бестселлером серии игр всех времен и народов. И, кстати, что интересно, вот тоже я прочитал про профессию Марио, то есть основная профессия водопроводчик. Также, кстати, ему удалось попробовать себя в роли плотника, врача, строителя, официанта, художника, спортсмена, тренера, рефери, но, кстати, не был ни разу радиоведущим. Так что в этом смысле я перешаю Супер Марио, конечно, и вообще Марио. Так что, друзья мои, очень интересный персонаж, очень интересная игра. Вообще, кстати, Марио является самым узнаваемым персонажем компьютерных игр и назван иконой игровой индустрии. Марио был одним из первых персонажей, представленных на Аллее игр в 2005 году вместе с Соником и Линком. Вот вам такие интересные факты. В общем, просто культовая игра, культовый персонаж. Ну и наверняка, да, все-таки спрашивают, Ленар, а какой же правильный ответ? На самом деле, вы все большие молодцы. Вот только, по-моему, один ответ был неправильным. И, конечно же, давайте прямо сейчас я расскажу о том, какой был правильный ответ. И, конечно же, правильный ответ — это Луиджи. Вариант номер два. Поэтому я поздравляю наших победителей, которые ответили правильно пятыми и шестыми, как мы с вами и договаривались. И давайте я скажу, кто же это. Это, конечно же, Мурат. Я от всей души поздравляю. Я так понимаю, что это одна из самых-самых первых побед. Ну и, конечно же, я поздравляю Сергея, которому я также напишу. А все остальные большие молодцы, плюс вам в карму. Ну а нашим победителям достаются пригласительные билеты на вечеринку. Мы из 90-х, и она состоится как раз-таки 10 июля. Совсем скоро, естественно, все 18+. Ну а все остальные большие молодцы, спасибо вам за участие. Ну и давайте, друзья, вспоминать 90-е, любить 90-е. Мы это еще сегодня обязательно сделаем примерно в 8 часу. Так что будьте обязательно на волне любимого радио. Не только в это время, но и всегда. Всем большое спасибо. Всех люблю, друзья. Это было супер.

Кстати, друзья, мы с вами говорили о Марио, как зовут брат Марио. Интересный ответ от нашего постоянного слушателя Бабая, мне он так понравился, вот буквально только увидел, он написал: брат Марио — это Махмуд Аракаев. Ну, это, я так понимаю, татарский брат Марио. Спасибо большое, Бабай, за ответ. Ну, а мы, конечно же, продолжаем танцевать, подпевать и веселиться вместе с Бим Радио. Всем отличного вечера, мы вас любим.

0: возрастных ограничений.
1: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астропрогноз на сегодня. Овны, фортуна в этот день будет рядом с представителями этого знака. Особо везучих ждет новое назначение на работе. Тельцы, это подходящее время для задушевного общения с жителями другого города или страны, включая переписку с ними. Близнецы, не исключено, что вы будете склонны к эгоистичному поведению и предпочтете ставить на первое место свои собственные потребности. Раки, не стоит откладывать в долгий ящик решение проблем, старайтесь быть оперативнее, быстрее оценивайте и выбирайте соответствующую тактику. Львы, звезды советуют реагировать на просьбы начальства так, словно это приказ, не терпящий возражений. Молчание окажет вам просто волшебную услугу. Девы, для раскрытия своего эмоционального мира, скорее всего, у вас просто не будет времени, но настроение будет располагать к откровению. Весы, вы вряд ли будете сомневаться в своих чувствах. Не исключено, что это приведет к эгоизму во взаимоотношениях. Скорпионы, сегодня вы можете сами удивиться собственной смелости и натиску. Стрельцы, будьте аккуратнее и чаще отдыхайте. Это не самый подходящий день для повышения физических и психологических нагрузок. Козероги, если вы хотите познакомиться поближе с каким-то человеком, берите инициативу в свои руки, иначе он исчезнет из поля зрения. Водолеи, комфортное и размеренное существование, которое вам так нравится, в этот день невозможно. Чтобы везде успеть, вам придется стать активнее и решительнее. Рыбы, не выбирайте чересчур трудоемких задач. Для их реализации вам не хватит либо энергии, либо терпения. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам прекрасного настроения.

0: Но прямо сейчас время для рекламы, друзья.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Вот, платье надела красное, жемчуга. Да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы.
3: Ну, а ты?
2: А я ему: стоп, не будем торопить события.
4: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
2: Так о чем мы?
4: Безопасный переход для всех. Компания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Я Айдар Самигулин. Приглашаю всех на праздник строителя. Ждем вас 8 и 9 июля в Дворце единоборств. С 10 до 17.00 вас ждут конкурсы, призы и подарки. Знакомство с новыми технологиями в ремонте и инструментами от различных производителей. Два дня гарантированного хорошего настроения и праздника.
6: Вход бесплатный, без возрастных ограничений.
7: Бим-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru.
8: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
9: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2-930-800.
0: Итак, друзья, мы, конечно же, продолжаем. Сейчас будет звучать песня, но я предлагаю, коли мы начали с вами такую, знаете, прям трепетную тему, как поцелуй, давайте обязательно поговорим о том, во сколько лет был ваш первый поцелуй и при каких обстоятельствах все это происходило. Расскажите, я, кстати, вам приведу очень интересную статистику. Можете написать анонимно, если не хотите это рассказывать на широкую публику. Так что будет интересно. Расскажите о своем первом поцелуе. Когда это было и при каких обстоятельствах? В школе, я не знаю, где-то на отдыхе и так далее. Будет очень интересно.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Ну что ж, друзья мои, подняли, знаете, такую очень интересную тему, как первый поцелуй, в каком возрасте он был, вообще, как он происходил, в каких обстоятельствах. Вообще, хотел бы вам рассказать какие-то интересные моменты. Вот я как раз-таки в интернете тоже запрос сделал, вообще, спросил, где самый ранний, средний возраст первого поцелуя. Так вот, друзья, в России он составляет 14-16 лет. Вот, причем, по данным разных исследований, да, около 20% россиян переживают этот опыт до 13-14 лет. Я вспоминаю себе, думаю, господи, нет, так рано, конечно, такого не было. В то же время, как каждый четвертый россиянин впервые целуется уже после совершеннолетия. А вот это, мне кажется, уже ближе ко многим. Так ведь? Вот. В общем, возраст первого поцелуя сильно варьируется в зависимости от культурных особенностей и географии. Вот, как мы уже сказали, в России первый поцелуй происходит в среднем 14-16 лет, тогда как в США, в Германии, во Франции, Японии, Индии все это происходит попозже. Ближе всего к нам, это, конечно же, США, 14,5-15,5 лет, да, все, наверное, вспоминают в этот момент легендарные американские комедии, когда, помните, у них были, я не знаю, там, во время колледжа у них были такие, ну, как сказать, вечеринки, точнее, помните, вспоминаем известные фильмы, ну, как там называется, там, «Американский пирог» тот же самый, да? Там, конечно, не так все было романтично, но у меня всегда такая, знаете, была такая зависть, типа, о, а у нас такого нет, только в Америке есть такое. Так вот, в США обычно первый поцелуй происходит в 14,5-15,5 лет, в Германии, опять же, немножко попозже, хотя, казалось бы, да, Германия страна таких более свободных нравов, там в 15,5-16,1 года, ну а во Франции вообще 15-16 лет. В Японии, друзья мои, посмотрите, да, послушайте, да, точнее, 17,2-18,4 года. Кстати, с Японией, что интересно, там вообще какая-то часть мужчин, если не ошибаюсь, это примерно 30%, к своим 30 годам вообще не имели никаких отношений с женщинами. Представляете, прикиньте. Ну а в Индии, давайте посмотрим, примерно в 17 лет происходит самый-самый первый поцелуй. Ну и, конечно же, особенности первого опыта в России. Давайте посмотрим. Чаще всего первый поцелуй в России происходит в подъездах. Представляете, около трети поцелуев, около 23-31% случаев в квартирах или на дискотеках. Вот, эмоции. Около 70% мужчин вспоминают первый поцелуй с приятным чувством. Но у девушек как раз-таки немножко другая статистика. У 40% всех девушек, всех женщин, наоборот, первый поцелуй вызывал смущение, да, то есть парни-то легко это вспоминают, да, вот девочки, наоборот, более-более трепетно. Ну и, конечно же, в среднем девушки в России вступают в романтические отношения немножко раньше юношей. Ну, наверное, это неудивительно. Все-таки вот вспоминайте свои школьные годы, когда мы были, ну, пусть будет там в 6-7 классе, девочки, они обычно шли в рост, и они начинали встречаться с парнями более старшего возраста, а мы еще такие были маленькие, мы такие, мы сейчас свое возьмем. Ну, естественно, свое брали. Вот, друзья, жду ваши истории, уже пару историй есть, я обязательно о них расскажу, так что до скорой встречи. Но прямо сейчас Михей и Джуманджи с треком «Сука, любовь». Ай, какая потрясающая песня! Сколько приятных воспоминаний!

0: Бим-радио.
1: Выходной с тобой на Бим-радио.
2: Да, друзья мои, продолжается выходной с тобой и со мной, и с вами, да, и давайте, конечно же, мы продолжим обсуждать эту интересную тему про первый поцелуй. Давно я не понимал такие интересные темы. Тема, знаете как, с одной стороны, очень интимная, с одной стороны, да, с другой стороны, тема, которая, ну, касается практически каждого из нас. Мне кажется, мало, наверное, есть на свете людей, которые ни разу на свете не целовались. И вот, кстати, давайте я прочитаю ваши ответы, несколько ответов. Спасибо вам, кстати, за ваши ответы. Так, пишет как раз-таки Игорь. Мой первый поцелуй был, когда я родился. В первые секунды какая-то женщина начала меня целовать, а потом сказали, что это моя мама. Люблю ее, эту женщину. Игорь, я, конечно, понимаю, да, мама это святое, действительно, но мамин поцелуй все-таки, да, это одно, я говорю именно про отношения между полами. И давайте прямо сейчас зачитаю еще один ответ. Давайте все-таки я буду зачитывать анонимно. Все-таки такая, да, такая у нас тема интересная. Вот, ну и, конечно, хочется соблюсти конфиденциальность. Итак, Ленар Салям, поцелуй — это хорошее дело. Когда тебе 20 лет, уф-уф, ты молод и горяч, а вот когда уже тебе немножко больше 40, там поцелуй — прям настоящее искусство. Как говорят наши дети, вы почему не целуетесь? А мы им отвечаем. Зачем всем и на людях это показывать? Это только наш поцелуй, и никто ничего не должен видеть. Вот, кстати, я тоже с этим согласен. Вот, знаете, вчера, кстати, проводил свадьбу, и мы когда с молодоженами тоже разговаривали о том, как будет происходить церемония выездной регистрации. Ну, знаете, да, то есть это альтернатива ЗАГСу, неофициальная, конечно же. И говорит, Ленар, нам ни в коем случае, пожалуйста, не объявляй о первом поцелуе. Мы при родных как-то нам не очень удобно, ну, мягко говоря, стрёмно вот так целоваться друг с другом. Поэтому можно мы сделаем не первый поцелуй, а первую пятюню. Мне, на самом деле, эта идея тоже очень-очень понравилась. Вот. Но вообще, конечно, знаете, я не очень понимаю людей, которые прям вот на виду всех людей начинают не просто там какие-то нежные поцелуйчики, а прям, ну, вовсю. Ладно, не буду это говорить в прямом эфире, я думаю, понимаете, да? И такой иногда думаешь, а там смотришь подростки и так и думаешь, вот я, наверное, сейчас их осуждаю, а, наверное, может быть, я сам как-то так хулиганил. Ну и давайте, конечно же, прочитаю еще ваши ответы. Ну-ка. Вот, нашел, друзья мои. Очень такие романтичные у вас ответы. Ленар, здравствуйте, привет всему Бим-радио. Касаемо первого поцелуя, мне было 15 лет. Мы гуляли по вечернему парку после кино. Помню, как бешено колотилось сердце, а потом полная тишина вокруг и тот самый первый поцелуй на скамейке под фонарем. 15 лет все-таки. Я так понимаю, что, не знаю, почему-то у меня такое ощущение по тексту, что это писала девушка. Здорово, спасибо большое, что поделились. Следующий ответ. Да, в 16 лет на выпускном вечере медленный танец перерос в нечто большее, и мы сбежали на школьное крыльцо, чтобы никто нас не видел. Кстати, я помню свой выпускной вечер, я тогда еще был нецелованный, и, кстати, я думал, что именно в этот выпускной вечер я впервые поцелуюсь, это я рассказываю про себя, но нет, друзья, там так не сложилось, как я думал. Ну, то есть, я думал, что девушка еще до сих пор в меня влюблена, а как оказалось, нет. Вот понимаете? Интересно. Ох уж эти юношеские девичьи перипетии любовной жизни, да? Итак, еще один ответ. Мне исполнилось 14 лет. Это случилось в летнем лагере во время последней ночи. Мы сидели у костра, и все произошло само собой. Так, интересно, конечно, вариант. Да, я вот тоже помню, когда был маленький, отдыхал в детском лагере с Аля. Мне тоже друзья, знаете, они делились, они мол, то, что я поцеловался, впервые Ленар, прикинь. Такие интересные воспоминания. Так, есть еще один интересный ответ. Так, в 12 лет, ничего себе, на школьной дискотеке вокруг орала попса, пахло дешевым дезодорантом, а я стоял и думал, и это все, и это есть тот самый первый поцелуй. Да, интересно, интересно, под 12 лет. Ничего себе, как рано. Ну ладно, друзья мои, я еще обязательно зачитаю ваши ответы. Их, кстати, много. Но прямо сейчас давайте продолжим рекламой.
1: Реклама на Бим-радио.
0: Не для работы создан я, а для счастья, любви, удовольствия и отдыха.
3: Термы в Громаде такие же, как Бали, только в разы дешевле.
0: Отдыхайте и не парьтесь ни о чем. Парьтесь только в стерлитамакских термах.
4: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
5: Ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца.рф». Телефон отдела продаж 254-60-96.
6: Застройщик ООО «ЗЗ МДЦ Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует на квартиру 167 площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует на момент продажи квартиры.
7: Я Айдар Самигулин. Приглашаю всех на праздник строителя. Ждем вас 8 и 9 июля в Дворце Единоборств. С 10 до 17.00 вас ждут конкурсы, призы и подарки. Знакомство с новыми технологиями в ремонте и инструментами от различных производителей. Два дня гарантированного хорошего настроения и праздника.
8: Вход бесплатный, без возрастных ограничений.
1: Соцсети могут прилечь. А Бим-радио с тобою всегда. 2-930-800.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Ох, друзья мои, как я все-таки обожаю этот трек «Счастье есть». Я не знаю, какую-то вот волну воспоминаний во мне всколыхает. Я очень, по-моему, литературно выразился. Я не знаю, прям что-то такое теплое внутри. Прям как будто окунаешься в свое детство, окунаешься в какую-то свою юность, молодость. Ну и как раз-таки мы с вами начали говорить про первый поцелуй. Ну как же начали говорить, уже довольно-таки долго говорим. Интересная очень тема. Спасибо вам, кстати, за ваши ответы. Вот как раз-таки тоже написали. Так, вот я же как с вами уже договорился, да, я не буду по именам, естественно. Вот, написали: «Эх, Машка, а могли ведь и пожениться». Я такой: «Подробнее, пожалуйста, напишите, что это означает. Целовались в детстве, очень красивая девочка была». Если интересно, в Буинске Бимрадио, также он продолжает наш слушатель и говорит: «Если нет, то она не услышит». Это сразу в голове песня «Никто не услышит». Да, интересная история, да? Вот видите, кстати, у всех очень такие разные опыты. Кто-то начинает прям вот прям с детского возраста, да, вот кто-то созревает к этому попозже. Естественно, друзья, и все, наверное, должно случиться в свое время, вот как у кого, как судьбой написано. Так, давайте следующий ответ. Вот, кстати, написали: «В 13 лет он провожал меня домой после прогулки, аж голова закружилась». Ох, как вы интересно написали. Да, друзья мои, вы все-таки знаете, вот у девочек возраст, получается, 13 лет, 14 лет, это вот как раз-таки тот самый возраст, когда они вот начинают интересоваться отношениями, да, своих одноклассников они вообще никак не рассматривают, да, вообще никак не рассматривают, потому что они такие думают: «Ох, там, мол, какие еще маленькие они все-таки, да, такие шпиндюки, вот, а надо встречаться с парнями постарше». Давайте еще, кстати, я прочитаю ваши интересные ответы. Ну-ка, вот я ищу эти сообщения. Ну-ка. Вот, по-моему, где-то здесь. Да, все нашел. Про необычные места. Вот, мне было 17 лет, Ленар, мы ехали в последней электричке, и вагон был абсолютно пустым, за окном мелькали огни, и это было невероятно атмосферно. Ух ты! Я даже как вспоминаю какую-то песню про электричку. Не, не вспомню. Кстати, напишите, если вы знаете какие-то песни про электричку. Нет, я все-таки постарался вспомнить, но в итоге не вспомнил. Видите, как интересно, в 17 лет, а куда вы интересно ехали, вот если расскажете, будет очень-очень интересно. Так, давайте посмотрим дальше. Да, мне было 14 лет, это произошло в подъезде, потому что пошел очень сильный дождь. В самый ответственный момент на площадку вышел сосед с собакой и начал громко кашлять. Ой, как забавно, да? Ну, сосед, кстати, тоже молодец, как бы очень аккуратно, очень дипломатично дал как бы понять, что, ребяточки, не только вы одни. Сразу вспоминаю фильм, помните? Так, это у нас получается какой фильм? Так, это вроде бы «Мстители. Война бесконечности», когда один из персонажей, как раз-таки вот этот чувак такой, есть же такой плотненький, который борец такой, вот он стоял и смотрел, как Квилл целуется вместе, вот зеленого цвета персонаж, я ее не помню, эту девушку. Гамора, да, я вспомнил. Вот, кстати, написали про поздний опыт в 20 лет, Ленар, представляете, все это произошло в 20 лет, и это произошло в аэропорту перед самым долгим расставанием. Это был самый грустный и одновременно самый важный поцелуй в моей жизни. После этого мы уже никогда больше не виделись. Вау, какая история, это ж, у меня аж прям мурашки сейчас на руках. Да, друзья, вот мне кажется, именно такие истории, они достойны того, чтобы по ним были написаны какие-то треки, фильмы, чтобы были созданы. Да, здорово. Друзья мои, спасибо вам большое за ваши интересные истории. Очень интересно. А вот еще, кстати, сообщение только что пришло. В 15 лет на колесе обозрения, когда мы оказались на самой высокой точке, мой парень набрался смелости, страх высоты как рукой сняло. Вот такая у нас история, Ленар. Спасибо, что позволили этим поделиться. Бимра, радио. Пожалуйста, конечно. Друзья, мы еще вернемся к этой теме. Прям такая, знаете, интересная живая тема. Но сейчас давайте поговорим про прогноз погоды. Тем более есть что рассказать.
0: Спонсор программы «Прогноз погоды» на БИМ-радио ООО «Клиника Кузляр».
2: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Итак, давайте поговорим про прогноз погоды. Сейчас мы говорим уже, точнее, поговорим конкретно про Казань, про то, что будет в ближайшие дни. Напоминаю, друзья, что прямо сейчас московское время 18 часов и 40 минут. Я вот дождался специально последней секунды. Ну и, конечно же, давайте расскажу, что нас ожидает и сегодня ночью в Казани. Ну и, конечно же, что будет в ближайшие дни. Итак, на данный момент температура 29 градусов тепла. Представляете, как тепло, как жарко. Вот в машине у меня, ей-богу, такая, конечно, духота. И еще кондер почему-то не справляется. Надо посмотреть, надо починить. В 20:00 уже будет потихонечку холодать. Но если это можно назвать похолоданием, будет 26 градусов тепла. Закат 20 часов 29 минут. Ну и сегодня, да, точнее ночью, сегодня самая минимальная температура будет, давайте я посмотрю, так, плюс 20, 21 градус тепла. Примерно получается это во сколько у нас? С 3 до 6 часов утра, друзья. Вот. Так что ночью сегодня тоже будет не холодно. Приготовьте свои кондеры. Ну и, конечно же, давайте не можем не отметить, что сегодня температура была высокая. Это сейчас 29 градусов, но сегодня вообще температура максимальная была 32 градуса тепла. Как вы понимаете, так вот душновато, да, как даже сыровато. Вот. Ну и завтра температура, к чему я это говорил, утром будет у нас завтра, 6 июля. В Казани будет у нас дождик, да. Так скажем, переменно, периодически будет выходить солнышко, днем будет плюс 25, ну а ночью плюс 19. И вообще днем, вечером будет солнце, что не может не радовать. Во вторник, 7 июля, днем температура плюс 26 градусов тепла, будет дождь, но опять же периодически этот дождь будет сменяться солнцем. Итак, далее ночью 7 июля, ну получается в ночь с 7 по 8 июля у нас плюс 18, чистое небо, ну и в среду давайте посмотрим, вспоминая легендарную песню, помните, вечером в среду после обеда. Так вот, друзья, в обед температура будет плюс 27 градусов тепла. Утром, днем и вечером будет солнце, ну а ночью плюс 19 и, конечно же, будет все чисто. Ну а вообще, если говорить про саму неделю, друзья мои, то в конце недели будут дожди, да, ну и тепло сохранится, правда, не в таком объеме, точнее, так скажем, будет не такая высокая температура, буквально чуть-чуть пониже, 23-24 градуса тепла. Вот такая у нас погода. Мы, конечно же, всех благодарим за внимание.
2: У природы нет плохой погоды.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Попали в ДТП или просто хотите, чтобы авто выглядело как новое? Форсаж. Детейлинг, бронепленка, кузовной ремонт и покраска в профкамере. Амирхана 40А. Телефон 254-69-12. Форсаж. Защита, стиль и безупречный результат.
2: Ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца.рф». Телефон отдела продаж 254-60-96. Застройщик ООО «ЗЗ МДЦ Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует на квартиру 167, площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует на момент продажи квартиры.
3: Папа, еще круг!
4: А я на боулинг.
5: Мам, я в игровые автоматы.
6: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
7: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины, осетинские пироги, хинкали, шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.
8: Я Айдар Самигулин. Приглашаю всех на праздник строителя. Ждем вас 8 и 9 июля в Дворце единоборств. С 10 до 17.00 вас ждут конкурсы, призы и подарки. Знакомство с новыми технологиями в ремонте и инструментами от различных производителей. Два дня гарантированного хорошего настроения и праздника.
9: Вход бесплатный, без возрастных ограничений.
10: Платишь меньше, едешь дальше. На ЗС «Иликом» цены ниже, а качество топлива всегда на высоте. Заехал, заправился и в путь. АЗС «Иликом».
11: А вы продаете рекламу?
12: Нет, просто даем послушать.
11: Красивая. 2-930-800.
13: Бим-радио. Первое в Казани.

0: радио.
1: Выходной с тобой на Бим-радио.
2: Почему-то сразу вспомнилась песенка, я не знаю, у меня в голове. Ой-ой, как же мне так клево с тобой. Друзья, мне с вами так очень клево. Спасибо вам за ваши многочисленные истории про первых поцелуев, это во-первых. Ну и, конечно же, про то, что вы рассказываете, чем занимаетесь. Вот, в частности, Рафиль написала: вот, Ленар, вместе с тобой я испек для себя на ужин. Благодарю тебя. Так... Нет, давайте, сейчас, вы просто поймете, сейчас, к чему говорю, давайте еще раз я скажу. Вот, Ленар, вместе с тобой я испек себе на ужин. Благодарю тебя и благодаря тебе. По-соседски помог мне, я из Апастовского района. Вот все, я все правильно сказал. И как раз Рафиль здесь отправил фотографию с шпичмаками и перемечами. Я такой думаю: господи, как все-таки хорошо, что я заранее перекусил, потому что так аппетитно. Вот до этого мне тоже наша постоянная слушательница отправляла видео, как она готовит. И там, знаете, там просто такая красота, конечно, такая красота. Вот, давайте расскажу, что она приготовила. Да, вот, Гульнар, там, в общем, смотрю видео, не могу воспроизвести звук здесь, ну, так технически. Жареные ножки, овощи я вижу, рис, по-моему, я, конечно, могу ошибаться, вроде рис, так, там кириешечки у нее тоже жарятся, салатики. Я думаю: господи, что я делаю прямо сейчас в эфире, как же хорошо сейчас у людей. Здорово, конечно, здорово. Всем я вам желаю приятного аппетита. Поэтому тамле булсын, как говорится, Рафиль, тамле булсын, наша дорогая Гульнара, приятного аппетита. Радуйте, радуйте. В этот момент думаю: как жалко, что я не с вами. Ну, давайте еще, кстати, посмотрим. Благодарю наших слушателей, которые напомнили песню про электричку. И я такой, вот прям сразу несколько человек написали. Вот Альбина, кстати, тоже написала. Спасибо за это. И девушка с никнеймом «Регион». Опять от меня сбежала последняя электричка. Вот как раз я вспомнил эту песню. Спасибо большое. Ну и, конечно же, давайте продолжим тему поцелуев. Как-то, знаете, я сначала думал, мол, что сегодня вообще там обсуждать, какие новости, казанские, не казанские. Про бензин не хотелось. Услышал, что, по-моему, Альберт Батанин тоже эту тему поднимал. И такой думаю: ладно, не хочется повторяться. Но с первыми поцелуями, конечно же, очень-очень интересно. Так, давайте, осталось буквально три истории. В знак уважения к вам я их, конечно же, прочитаю. Да, по-моему, три истории, если не ошибаюсь. Да, так. Вот сейчас я найду. Сейчас, ага. А, по-моему, даже две истории, да. Так, в 16 лет в библиотеке между стеллажами с учебниками по физике. Мы делали вид, что готовимся к экзамену, но физика тел оказалась интереснее, пишет нам наша слушательница. Вот, по-моему, даже первый раз нам написала, так скажем, в эфир, да, в наши соцсети, наши мессенджеры. Ну, что я хочу сказать. Интересно, ребята, молодцы. Познавали и гранит науки, да, но мне особенно понравилось, как вы написали. Но физика тел оказалась интереснее. Там всякое можно, конечно, подумать, но хорошо, что мы оговорили тему, что тема насчет поцелуев. Так, ну и еще один рассказ. Я созрела, Ленар, только к 19 годам. Это случилось на первом курсе университета на набережной, на нашей Кремлевской набережной. То есть это было совсем...

0: недавно, как я понимаю, так ведь? Ни капли не жалею, что подождала именно того самого человека. Я вас с этим поздравляю. Да, всех поцелуи, конечно же, первые, они очень разные. Кто-то, вот как вы сказали, созрел к 19 годам, вот, подождал своего именно человека. Кто-то это сделал так по юности, ну, по глупости уж нельзя сказать, по азарту, наверное, в 13 лет. Но, друзья, согласитесь, что этот инцидент, так мы его назовем, да, первый поцелуй, это всегда, конечно же, большое событие, даже, я думаю, с точки зрения взросления человека. И мой первый поцелуй, давайте уж я вам тоже расскажу, он произошел в мои 16 лет во время чемпионата мира по футболу, когда весь лагерь Солят, если вы знаете, наверное, слышали, даже рекламируется у нас Солят, в общем, весь лагерь Солят смотрел чемпионат мира по футболу, финал, когда, я не помню, по-моему, там Италия играла, с кем играла, я точно не помню, но, в общем, пока все смотрели футбол, в этот момент я целовался со своей девушкой в лагере, вот и я вам тоже признался в этой истории, я благодарю вам за вашу открытость, за вашу честность, ну, я тоже открылся. Ну что ж, на этой хорошей волне, друзья, давайте тему поцелуев мы закроем, уж прям, знаете, захотелось поцеловать свою супругу после таких интересных историй, а я ее уже не видел практически целую неделю. Вот они должны сегодня приехать с санатория. Ну ладно, друзья, в общем, я пойду звонить своей любимой, ну а мы давайте послушаем классную песню, потрясающий трек, очень, кстати, популярный. Поехали!
1: Без возрастных ограничений.
2: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астропрогноз на сегодня. Овны, фортуна в этот день будет рядом с представителями этого знака. Особо везучих ждет новое назначение на работе. Тельцы, это подходящее время для задушевного общения с жителями другого города или страны, включая переписку с ними. Близнецы, не исключено, что вы будете склонны к эгоистичному поведению и предпочтете ставить на первое место свои собственные потребности. Раки, не стоит откладывать в долгий ящик решение проблем, старайтесь быть оперативнее, быстрее оценивайте и выбирайте соответствующую тактику. Львы, звезды советуют реагировать на просьбы начальства так, словно это приказ, не терпящий возражений. Молчание окажет вам просто волшебную услугу. Девы, для раскрытия своего эмоционального мира, скорее всего, у вас просто не будет времени, но настроение будет располагать к откровению. Весы, вы вряд ли будете сомневаться в своих чувствах. Не исключено, что это приведет к эгоизму во взаимоотношениях. Скорпионы, сегодня вы можете сами удивиться собственной смелости и натиску. Стрельцы, будьте аккуратнее и чаще отдыхайте. Это не самый подходящий день для повышения физических и психологических нагрузок. Козероги, если вы хотите познакомиться поближе с каким-то человеком, берите инициативу в свои руки, иначе он исчезнет из поля зрения. Водолеи, комфортное и размеренное существование, которое вам так нравится, в этот день невозможно. Чтобы везде успеть, вам придется стать активнее и решительнее. Рыбы, не выбирайте чересчур трудоемких задач. Для их реализации вам не хватит либо энергии, либо терпения. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам прекрасного настроения.

0: Летнее настроение с Бим Радио.
1: Проведите уикенд вместе с Бим Радио. Сегодня с нами Чарли Пут. Уикенд. Отдыхай с Бим Радио.
2: Без

0: попало.
1: Реклама на БИМ-радио.
2: Ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца.рф». Телефон отдела продаж 254-60-96. Застройщик ООО «ЗЗ МДЦ Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует на квартиру 167 площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует на момент продажи квартиры.
3: Отец, чем будем новую беседку красить?
4: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом Пинотекс красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
3: Он теперь Омнитекс называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
5: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум». На журналистов 62.
6: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на БИМ-радио.

0: радио. Первое в Казани.
1: Выходной с тобой на Бим Радио.
2: Продолжаем, друзья. С вами я, Ленар Серразов. Вот мы с вами говорили про поцелуи, причем так поговорили интересно. Вы рассказали самые разные истории. Я тоже рассказал. Еще раз спасибо всем большое за честность, за открытость. Очень приятно, как будто, знаете, так посидели, поговорили за чашкой чая, за костром. Да, вот бывают же такие встречи иногда, да, когда друзья собираются. Спасибо большое. Ну, и давайте тогда вернемся к новостям. Да уж, ну, надо же какие-то новости рассказать вам, прочитать. Вот, кстати, вчера я был в Чувашии, да, мы разговаривали с людьми вообще, вот, которые приехали там из Москвы, да, в качестве гостей на свадьбу, там приехали из других городов, из Ульяновска, мы, ну, проговаривали то именно вообще, какая ситуация с заправками и так далее. И там, в общем, несколько людей уже так говорили такие слова, что, мол, Ленар, я вот уже перехожу на газ, как раз-таки вот в скором времени мне должны установить газовое оборудование, чтобы ездил только на газе и не зависел от этой ситуации. Но, кстати, друзья мои, есть вообще очень интересное решение. Давайте я вам расскажу новость. В России вырос... В России вырос спрос на лошадей. Вот, друзья, это, как бы, мне кажется, еще одно альтернативное решение проблемы, которая сейчас есть с топливом. В общем, некоторые продавцы за месяц продали или забронировали по 7-8 животных, хотя раньше одна лошадь могла ждать хозяина по несколько месяцев. На фоне дорогого топлива многие решили, что содержать лошадь сейчас дешевле, чем постоянно заправлять машину. Вот такое есть просто кардинальное, колоссальное решение, да, мол, зачем нам нужна машина, если можно кататься на лошадях. Но мне кажется, это особенно удобно для тех, кто живет, так скажем, не в самом городе, а где-то вот рядом с городом, да, где-нибудь в деревне, где-нибудь в селе. Мне кажется, это, конечно же, очень-очень удобно. Ну, как говорится, все новое, хорошо забытое, старое, да, друзья, вот потихонечку и к таким технологиям возвращаемся. Ну, мне кажется, если есть возможность, а почему тогда и не купить лошадь? Вот у меня всегда была такая мечта, чтобы я научился кататься на лошадях. Это раз, чтобы мои дети с самого детства ухаживали за лошадьми, чтобы как раз-таки в них, так скажем, развивалось чувство эмпатии. А лошадь — это, конечно, удивительное животное. Так что, друзья мои, подумайте. Да, в общем, есть вариант решения газовое оборудование, есть вариант решения лошади. Ну, кто знает, что будет дальше и какие еще варианты решения проблемы мы увидим в ближайшее время. Ну и, конечно же, следующий трек по моему настроению. И вы, кстати, очень любите тоже этот трек, периодически заказываете. В общем, это песня «Феникс» от исполнительницы Беовульф. Давайте послушаем, потанцуем. Такая заводная композиция, которую я сам очень сильно люблю. Слушаем.

0: Бим Радио. Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Итак, друзья, let's continue, как говорится, прямо с таким чисто русским акцентом сказал татарин. Так, давайте по планам. Буквально через 40 минут у нас начнется программа «Привет, приветов». Это хорошая новость, да? Есть еще одна прям прекрасная новость. Буквально через 20 минут мы с вами сыграем в игру «Мы из 90-х». Еще разыграем два дополнительных пригласительных билета на вечеринку. На какую вечеринку, я обязательно еще расскажу. Ну и, кстати, мне очень понравился, какой ответ написали. В общем, касаемо, помните, я говорил про новость, что начали чаще лошадей покупать в качестве транспорта. Ну, в связи с этой ситуацией, вот как раз таки написали: пора лошадь с кареты покупать. Интересно, ее Яндекс в такси пропустят или нет? Слушайте, было бы, мне кажется, наверное, очень забавно, да, приглашаешь такси, точнее, вызываешь такси, вот, такси приезжает не на то место, ты такой перезваниваешь, говорит, мол, вы где находитесь, почему подъехали не, скажем, к седьмому подъезду, а к первому подъезду, он такой говорит, да меня не пропускает шлагбаум, не из-за того, что там у меня нет пропуска, а из-за того, что у меня лошадь и то, что, мол, будет грязно. Так что очень-очень, конечно, интересно. Вполне, мне кажется, все возможно. Мне кажется, знаете, еще, наверное, лет 25 назад мы не представляли, что вот так можно будет приглашать такси, будет так легко, да, непринужденно, просто дома сидишь, там приложение открываешь. Все-таки я помню, раньше вызов такси — это было какое-то событие, да, то есть это было не так уж, так скажем, дешевое удовольствие, потом стало это гораздо дешевле, на мой взгляд, так скажем, взгляд клиента. Вот сейчас, конечно же, подорожало. Ну, сами понимаете, ситуации разные бывают, да. Вот, поэтому, кто знает, может быть, и будет Яндекс.Карета. Представляете? Мне, пожалуйста, бизнес-класс, Яндекс.Карета в 39-е царство, пожалуйста. Так, давайте прочитаем еще одно сообщение. Так, добрый вечер, самое лучшее, самое любимое радио. Что-то сегодня грустно. Передайте, пожалуйста, мне привет и песню группы Queen «Богемская рапсодия», пишет Дмитрий. Дмитрий, ну, что я хочу сказать? Во-первых, я понимаю, что ситуации могут быть разными, да, и настроение из-за этого может быть таким грустным. Я вам желаю, чтобы, во-первых, настроение исправилось, а если есть какая-то ситуация, которая заставляет вас, вынуждает вас грустить, я надеюсь, что она непременно, конечно же, уйдет. И, знаете, я помню, в какой-то очень мудрой книге было сказано, я точно вспомнил, какая это книга, в общем, за каждой тягостью идет облегчение, вот, а за каждым облегчением идет тягость, то есть все сменяется, вот, ну, вот первая часть фразы точно была там сформулирована, поэтому все будет хорошо. Прямо сейчас я вот как раз-таки для вас приготовлю группу Queen, да, вот как раз-таки уже в этот момент, представляете, уже ввожу, да, группу Queen, в общем, сразу после рекламы мы ее запустим, чтобы вам было приятно, отрадно, ну, и чтобы настроение улучшилось, чтобы вы сказали, вот, спасибо, конечно же, Бим Радио. Так, ну все, пока я буду искать. От души Дмитрий, конечно, вот Дмитрий написал, спасибо за добрые слова и за песню. Сам вас очень прекрасно понимаю, знаете, иногда бывает тоже такое настроение, ну, как сказать, там, паршивое, да, ну, по-другому, наверное, не скажешь. Вот, и, знаете, в эти моменты именно какие-то теплые слова от, там, незнакомых даже людей, они всегда очень приятны, да, там, просто идешь по улице, и бывает там кто-то скажет, там, у вас все хорошо, все нормально. Ну, у меня, наверное, такой случай один раз в жизни был, но зато у вас есть такая возможность именно через эфир получить такие комплименты, такие теплые слова от души. Спасибо за пожелание хорошего эфира и вкусного кофе. Спасибо большое. От Виталия, кстати, спасибо. Так, Виталий, кстати, тоже написал. Привет, Ленар, что там про такси? Я элитный таксист. И улыбающийся смайл отправил Виталий. Кстати, какая песня про такси самая-самая популярная? Напишите, давайте я ее поставлю. Ну, желательно, чтобы какая-то была движовая. Не просто там из серии «Зеленоглазое такси», потому что, мне кажется, такая уже старая тема, хотя, естественно, очень уважаемая. Но что-то хочется такое движовое из серии там «Такси, такси, вези, вези». Ну ладно, друзья мои, в общем, самое время у нас для рекламы. Ну и, конечно же, группа Queen уже в процессе, я в поиске. Так что ждите.
0: Бим Радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru. Реклама на радио – хорошо. Реклама на Бим Радио – еще лучше. 2-930-800.
1: Это просто легендарная композиция, друзья.

О, друзья, впервые послушал «Богемскую рапсодию» именно в наушниках, и там, оказывается, так много интересных музыкальных граней. Здорово, конечно. Так что, ну, что я хочу сказать, Дмитрий, я надеюсь, что ваше настроение улучшилось. Ладно, отличного вечера и шикарной ночи. Ну, а эту песню я очень люблю, вот просто по своему усмотрению поставил.

0: Ну, умели же все-таки саунд делать, да, согласитесь, было хорошо.
1: Бим-радио. Первое в Казани.
2: Бим-радио.
1: Любимое радио. Выходной с тобой на Бим-радио.
0: Так, друзья мои, буквально небольшой выход в эфир. Кстати, буквально через песню у нас будет игра «Викторина. Мы из 90-х». Вот как раз-таки ищу какой-нибудь такой интересный, каверзный вопрос специально для вас. Ну и, конечно, прочитаю просто пару сообщений. Во-первых, первое сообщение, дайте-ка вот так, вот, да, нашел, в общем, это сообщение. Написала прекрасная девушка Альбина. Доброго вечерочка, Бим, Ленар. О, Бим, Ленар. Я запомню, Бим, Ленар. Доброго вечера, Бим, Ленар. Еду с Тетюш. Нет, давайте заново. Так, доброго вечерочка, Бим, Ленар. Еду с Тетюш с костыбышками. И какие-то костыбышки. Мамины, конечно же. Альбина, вам приятного аппетита заранее. Прям очень-очень подробно. Доброму завидую вам, потому что вот на этой неделе, да и на прошедшей, к радости или к счастью, ну, работу, потому что была, не смог приехать к родителям на выходные. Вот вам желаю приятного аппетита. Ну и, конечно же, знаете, я спрашивал про то, что, мол, какую песню для вас, наши дорогие таксисты, поставить. Мне дали очень хорошую идею. Вот, спасибо, конечно, за это Карине ТТ. Вот, я думаю, вы прекрасно понимаете, да, про какую песню я говорю. Друзья, вас слушает очень много, вы все такие очень разные. Слушают нас домохозяюшки, да, кто-то слушает нас на даче, готовя шашлыки или готовя барбекю, да, кто-то, я не знаю, там купался, например, на фоне включил Бим-радио, а также еще много тех людей, которые работают, во время работы слушают Бим-радио. В частности, это большая-большая категория. Это, конечно же, таксисты города Казани. И, кстати, не только города Казани. Вот я вам решил сделать приятное. В общем, нашел в папке у Карины этот трек, эту песню, и решил вам ее поставить. Каринушка, пожалуйста, прости, но я хочу тоже обрадовать всех таксистов. Ребята, всем вам хороших, прям клиентов, побольше оплаты, знаете, чтобы вы все были счастливы, как говорится, и хорошей дороги в том числе. Эта песня специально для вас.

0: Радио. Первое в Казани. Бим-радио. Мы из 90-х.
1: Хорошая музычка, да? Согласитесь? Да, да, друзья, так и есть. Ну и что ж, друзья мои, как я обещал, это программа «Мы из 90-х», викторина «Мы из 90-х», конкурс «Мы из 90-х». В общем, называйте как хотите, но мы прямо сейчас с вами разыграем классные призы. И вы наверняка будете спрашивать, мол, а какие призы, интересно, ты будешь разыгрывать? Да я все объясню на самом деле. Давайте вначале скажу о том, что Бим Радио представляет вечеринка «Мы из 90-х», которая состоится 10 июля. Это хиты, под которые танцевали и влюблялись в 90-е. И живая музыка. Это конкурсы и подарки. Приходи в образе из 90-х и выигрывай крутые призы. Ведущий вечера Альберт Ботанин. Нет, давайте еще вот более пафосно. Ведущий вечера Альберт Ботанин. Вот так лучше. 10 июля в 20:00 ресторан Максимилианс. Подробности и бронь столов на kazanmaximilians.ru 18+. Друзья мои, и вот как раз-таки два пригласительных на эту вечеринку мы прямо сейчас и разыграем. Я думаю, что вам будет очень-очень приятно выиграть этот приз. Ну и, конечно же, 10 июля, так знаете, потусоваться, да, чтобы прям было хорошо, там, так скажем, повспоминать атмосферу 90-х. И, кстати, вопрос сейчас будет очень интересный. Знаете, я сначала думал один вопрос задать, но я думал, он будет, наверное, слишком легкий. Но я вспомнил про серию рекламных роликов. Вот такого, наверное, вопроса вообще за эти дни, за месяцы эти последние не было. В общем, друзья мои, была серия популярных рекламных роликов, которая была снята, начиная с 1992 года по 1997 год. Причем режиссером стал Тимур Бекмамбетов. Вы, наверное, такого помните. Помните «Ночной дозор», «Дневной дозор» и так далее, и так далее, и так далее. Вот, и вообще серия этих рекламных, популярных рекламных роликов, и уже язык заплетается. В общем, серия популярных рекламных роликов, она называлась «Точность, вежливость королей, всемирная история». Вот такая серия, в общем, была. И у меня прямо сейчас будет вопрос, но давайте сначала скажу, куда же можно будет скинуть ваши ответы. Итак, конечно же, друзья, это наш Макс. Давайте вот как раз-таки номер телефона +7 92 72 42 102.8, +7 92 72 42 102.8. Обязательно напишите правильный ответ, хорошо? Именно Макса. Поскольку я сказал, что эта реклама была с 92 по 97 годы, да, давайте второй тогда и седьмой правильные ответы я засчитаю победными. Так что, друзья мои, так. Итак, ну и давайте, собственно говоря, вопрос, ответ мы пишем, напоминаю, в Максе. В рекламе какого банка появилась целая серия исторических роликов от Тимура Бекмамбетова? Называется она «Точность, вежливость королей, всемирная история». Итак, варианты ответа. Первый вариант МММ, второй вариант Империал и третий вариант Минотеп. Напишите свои ответы. Итак, в рекламе какого банка появилась целая серия исторических роликов от Тимура Бекмамбетова? МММ, это первый вариант, второй вариант Империал и третий вариант Минотеп. Обязательно напишите. Я пойду смочу горлышко, попью чай, друзья. Но прямо сейчас у нас будет реклама на Бим-радио. Ну и, соответственно, через какое-то время я вам обязательно отвечу и скажу, какой ответ был правильным и кто ответил в числе второго и седьмого победных ответов. В общем, друзья мои, сейчас реклама на Бим-радио.
0: Реклама на Бим-радио.
2: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на Бим Радио. 2 930 800.

0: Им радио. Первое в Казани.
1: Мы из 90-х.
2: Ну что, друзья мои, самое время узнать, кто же у нас выиграл и вообще какой правильный ответ. Вот я уже, не знаю, вы слышите, не слышите, но такой довольный, потирая ладошки, потому что победителей я уже определил. Ну и, конечно же, давайте я сначала расскажу я вам ответ вообще, да, то есть какой правильный ответ. Итак, в рекламе какого банка появилась целая серия исторических роликов от режиссера Тимура Бекмамбетова? МММ, Империал, либо Минотеп? Итак, друзья мои, ну что я хочу сказать? Конечно же, правильный ответ – Империал. Да, вообще давайте я расскажу про эту серию роликов. Да, вообще, конечно, невероятно крутая она была, невероятно крутая. Знаете, я сам, когда был маленьким, по-моему, какую-то часть роликов видел, но посмотрел эти ролики, так скажем, в осознанном состоянии, естественно, в более старшем возрасте, но как это было все красиво, конечно, да, вообще исторично, не знаю, вы слышите, не слышите, но такой довольный, потирая ладошки, потому что победителей я уже определил. Ну и, конечно же, давайте я сначала расскажу я вам ответ вообще, да, то есть какой правильный ответ. Итак, в рекламе какого банка появилась целая серия исторических роликов от режиссера Тимура Бекмамбетова? МММ, Империал, либо Минотеп? Итак, друзья мои, ну что я хочу сказать? Конечно же, правильный ответ – Империал. Да, вообще давайте я расскажу про эту серию роликов. Да, вообще, конечно, невероятно крутая она была, невероятно крутая. Знаете, я сам, когда был маленьким, по-моему, какую-то часть роликов видел, но посмотрел эти ролики, так скажем, в осознанном состоянии, естественно, в более старшем возрасте, но как это было все красиво, конечно, да, вообще исторические ролики про

Видеороликов, да, вообще, конечно, невероятно крутая она была, невероятно крутая. Знаете, я сам, когда был маленьким, по-моему, какую-то часть роликов видел, но посмотрел эти ролики, так скажем, в осознанном состоянии, естественно, в более старшем возрасте, но как это было все красиво, конечно, да, вообще исторические ролики про Тамерлана, про Екатерину Великую, про Александра Суворова, про Александра II, Чингисхана, про инков, Ивана Грозного, Конрада III или Конрада III, Николая I, Нерона, Юлия Цезаря, Яна Собеского, Александра Македонского, Петра I, Наполеона, короля Людовика и многих-многих других, друзья мои. Снимались в этих роликах самые разные люди, самые разные актеры, да. В частности, в ролике о Хармсе текст читает легендарный Леонид Броневой. Ролик Борис Пастернак снял Лео Габриадзе. В ролике о Пушкине снялся Иван Шаповалов, продюсер музыкальной группы «Тату». В частности, текст в роликах о Блоке и Мандельштаме читал Владимир Машков. Вообще, много было очень интересных звездных артистов. Да, это я сказал про тех, кто еще озвучивал, да, не сказал даже про тех, кто снимался. Ну, там очень многие знаменитые люди. В общем, что я хочу сказать, друзья мои, это прям целое произведение искусства. Реклама сравнительно известная, и, между прочим, их постоянно номинировали, они постоянно получали премии, такие как «Золотое яблоко» на международном московском фестивале рекламы, «Золотая медаль» международного кинофестиваля в Хьюстоне. В общем, очень-очень много побед. Ну и, конечно же, всем рекомендую обязательно посмотреть эти ролики. Да, друзья, если вы не посмотрели, то вы многое упускаете. Ну и, конечно же, я поздравляю наших слушателей с никнеймами Амелия. Поздравляю. Ну и, конечно же, Юлия Д. Второй и седьмой правильные ответы. Все правильные ответы, естественно, я лайкну. Ну, просто лайкну. Вот, это будет означать, что вы большие молодцы. Ну, а победителя у нас два. Это Юля Д. и это Амелия. Ну, еще хочу сделать Эльвире Прибыльской комплимент. Очень красивая девушка. Вот вас посмотрел на аватаре. Такая прям очень красивая, очень эффектная. Ну, так, это же мои личные наблюдения. Ну, ладно, друзья. В общем, я поздравляю наших победителей. Я прямо сейчас вам напишу. Ну, а совсем скоро у нас программа «Привет, приветов».

0: возрастных ограничений.
1: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астропрогноз на сегодня. Овны, фортуна в этот день будет рядом с представителями этого знака. Особо везучих ждет новое назначение на работе. Тельцы, это подходящее время для задушевного общения с жителями другого города или страны, включая переписку с ними. Близнецы, не исключено, что вы будете склонны к эгоистичному поведению и предпочтете ставить на первое место свои собственные потребности. Раки, не стоит откладывать в долгий ящик решение проблем, старайтесь быть оперативнее, быстрее оценивайте и выбирайте соответствующую тактику. Львы, звезды советуют реагировать на просьбы начальства так, словно это приказ, не терпящий возражений. Молчание окажет вам просто волшебную услугу. Девы, для раскрытия своего эмоционального мира, скорее всего, у вас просто не будет времени, но настроение будет располагать к откровению. Весы, вы вряд ли будете сомневаться в своих чувствах. Не исключено, что это приведет к эгоизму во взаимоотношениях. Скорпионы, сегодня вы можете сами удивиться собственной смелости и натиску. Стрельцы, будьте аккуратнее и чаще отдыхайте. Это не самый подходящий день для повышения физических и психологических нагрузок. Козероги, если вы хотите познакомиться поближе с каким-то человеком, берите инициативу в свои руки, иначе он исчезнет из поля зрения. Водолеи, комфортное и размеренное существование, которое вам так нравится, в этот день невозможно. Чтобы везде успеть, вам придется стать активнее и решительнее. Рыбы, не выбирайте чересчур трудоемких задач. Для их реализации вам не хватит либо энергии, либо терпения. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам прекрасного настроения. We'll be right back.

Проведите уикенд вместе с Team Radio. Сегодня с нами Чарли Пуф. Уикенд. Отдыхай с Team Radio.

0: приветов на Beam Radio. Заходи на официальный сайт Beam Radio и передавай приветы.
1: Как это мне нравится, друзья мои, как это звучит. Это программа «Привет, приветов!» Я надеюсь, я похоже изобразил. Так, друзья мои, настала вообще любимая часть моего эфира. Естественно, это программа «Привет, приветов!» Ну и, конечно же, давайте отправлять приветы. Наш Телеграм, наш Макс по номеру телефона +7 92 72 42 102.8. Еще раз +7 92 72 42 102.8. Обязательно пишите. Ну и, конечно же, у нас есть официальное приложение Beam Radio, официальный сайт beamradio.ru. Именно вот через эти источники вы можете передать приветы. Ну, еще я думаю, что мы обязательно созвонимся в течение этого эфира. Мне кажется, это будет очень, даже очень хорошо, друзья. Давно не созванивались. Ну что ж, так, давайте прочитаю первые... Ну сколько? Сколько успеваю? Ну хотя бы одно я точно успеваю. Два. Давайте два. Вы заранее об этом позаботились, заранее написали, поэтому давайте я их прочитаю. Андрей передает привет всей своей семье, жене Карине, детям Маргарите и Елизавете от Андрея. Так что, Андрей, мы ваши слова передали. Счастья вам. Маргарита, Елизавета, вот знаете, у вас такая же семейная ситуация, как у меня. Мне тоже две дочери. Это, конечно, отдельный кайф. Идем дальше. Следующее сообщение. Дорогой Beam Radio. Нет, наверное, по-другому скажем. Давайте, да, исправлю, видимо, опечатка была. Очепятка. Дорогой Beam Radio, Катерле Линар, с вашей помощью хотел бы поздравить с опозданием на один день с днем рождения замечательного человека, мою бывшую сокурсницу Гузель Нигматуллину. Пусть студенческие годы остались позади, но те веселые дни, совместные лекции и бессонные сессии мы помним до сих пор. От всей души желаем тебе огромного счастья. Пусть в твоей жизни все и всегда сбывается. Для тебя мы попросим песню Юрия Антонова «Мечта сбывается». Гуль Шакида и наши две неразлучные группы номер 216 и 217. Ну все, песня, кстати, уже, между прочим, на готове, так что обязательно ждите после небольшого блока рекламы, который начнется прямо сейчас, и через минуту вы услышите этот трек. Так что еще раз, Гузельник Матулина, вас я поздравляю уже сам лично с прошедшим днем рождения. Будьте счастливы.
2: Реклама на Beam Radio.
3: Где участок выбрать?
4: Какой фундамент?
3: Какой кирпич?
4: Сколько это вообще стоит?
5: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
6: Beam Radio представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Beam Radio. Подробности на maximilians.ru. Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Beam Radio. 2 930 800.

И, конечно же, еще раз, Гузель Нигматуллина, поздравляем вас с вашим прошедшим днем рождения от двух групп номер 216, 217, ну и, конечно же, Гульшахида.

Но прямо сейчас следующий привет. И, конечно же, написал Княжа. Именно такой никнейм. Бим, привет. Передайте, пожалуйста, привет автоклубу «Смотра Казань». Можно песенку «Студия и центр далеко» для вас?

Отличный бит, друзья мои. Ну и, конечно же, следующий привет. Здравствуй, Бимушка. Хочу передать привет своим родным. Мама Юлия, маме Юлия, папе Саше, а также всей Казани. Если есть эта песня, как раз и группы Twisted Sisters, то, пожалуйста, поставьте. Она как раз-таки звучит для вас. Поехали.

0: привет приветов на Beam Radio. Передавай приветы через мобильное приложение Beam Radio.
1: Так, продолжаем читать ваши приветы, мои родные. Так, давайте. Привет, любимое радио. Хочу передать огромный привет любимому мужу Алексею. Я очень сильно люблю тебя, родной, в данный момент. Сидим в гараже, жарим шашлычок, отдыхаем. И, конечно же, привет вам, наше любимое радио. Спасибо большое, очень приятно. Можно песню Андрея Губина, Лиза, Светлана. Вот, кстати, почему-то Лизу я не нашел, но, может, я такой криворукий его. Вообще не нашел Лизу. Давайте что-нибудь из Губина я вам поставлю. Хорошо? Все хорошо. Так, идем дальше. Так, Гульнара пишет следующие слова. Ленар, передай, пожалуйста, привет моей семье. Мы сейчас щас и слушаем любимое радио и тебя. Спасибо большое. Тут мне отправляет фотографию. Ну, тут прям, слушайте, ну, целое произведение искусства, кулинарного искусства. Я так понимаю, что все было приготовлено самой Гульнарой, поэтому приятного вам аппетита, конечно же. Ой, красота, конечно. Приятного вам чаепития, конечно же. Так, еще давайте посмотрим. Да, еще. Ну-ка. Пишет Татьяна. Добрый вечер, любимое радио. Передаю привет любимому мужу Фариду и сыну Анварчику. Мы сегодня путешественники под Beam Radio. Поставьте, пожалуйста, асфальт Джакон Кильяна. Все хорошо. Кстати, Татьяна, напишите ради интереса, где вы сейчас путешествуете, куда вы едете и где сейчас находитесь. Если не секрет, будет очень-очень интересно. Так, идем дальше. Добрый вечер, любимое радио, пишет наша слушательница именно с таким никнеймом Юрьевна, да. Она пишет: добрый вечер, любимое радио, хочу передать привет мужу Ленару, сказать, что я тебя люблю, от Светланы. Я так понимаю, от Светланы Юрьевны. И, конечно же, передаю привет всей болталке. Можно, пожалуйста, что-нибудь из Металлики. Вот, кстати, она уже следующая. Она уже наготове, между прочим. Хорошо. Но мне кажется, вот у вас муж Ленар. Мне кажется, у вас очень хороший муж. Потому что все мужья Ленара, они очень хорошие, порядочные, добрые, щедрые мужья. Да, друзья, меня зовут Ленар Сираз. Дальше мы идем. Так, Гульнар ответила: Рахмат, Амин Шулайболсен. Да, всем приятного чаепития. Друзья, еще раз. Ну и, конечно же, мне пишут: добрый вечер, Игорь. Ох, Пашка, неужели наши голоса так похожи? Хотя Игоря я тоже очень люблю, люблю его слушать. Очень классный, заводной. Мы вместе с ним пришли на Beam Radio. Ну ладно, в общем, называйте меня Игорем. Тем более с татарского Ленар переводится на русский язык как Игорь. Шучу. Передаю привет моей супруге, пишет у нас Паша. Ее супругу зовут Маргоша. Я ее очень люблю. Поставьте, пожалуйста, песню Игорька. Спасибо. Хорошо. Ну, Игорек мне сразу с одной песней ассоциируется. Так, идем дальше. Привет, наш любимый Бимка. Мы приехали домой. Фея подарила сыну радиоприемник. Правда, красный вместо черного. Видимо, фея дальтоник. Сидим мы и слушаем вас. Наше любимое радио. Всем привет. И привет от Анатолия Захарова. А ему от мамы: очень люблю его. Слушайте, ну я поздравляю вашего сына. Да, я так понимаю, что вот именно с помощью этого радиоприемника он будет слушать Beam Radio. Я прям очень-очень рад. Так, Пашка написал: простите, Ленар. Да ладно ж, Паш, я уж на самом деле шучу, понятное дело. Все нормально, все окей. Нас, знаете, так бывает интересно. Часто нас с Альбертом Ботаниным путают. Вот говорят там: Альберт, здравствуйте. Я не знаю, конечно, Альберта путают со мной, но вот мне иногда пишут, прям часто пишут, и даже говорят, что, мол, Ленар, а мы думаем, что это Альберт, у вас так похожи голоса. Вот, дальше мы идем. Татьяна, кстати, написала, она сказала же, помните, что едет в путешествие, точнее, находится в путешествии. Давайте сейчас узнаем. Ездили в Кировскую область, а сейчас возвращаемся в Казань, уже близко к в районе Бирюлей. Ну, что я хочу сказать, Татьяна, да, вам хорошей дороги, не гоните, ладно, следите, пожалуйста, за дорогой. Вот, и, конечно же, экономьте бензин, все-таки такой сейчас дефицитный товар, да. Ну, всякое бывает, я думаю, излишний ажиотаж, мы это обязательно все пройдем и будем со смехом вспоминать. Я очень-очень надеюсь. Ну, давайте начнем с Металлики. Все-таки Металлика — это бессмертная группа. Поехали.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 16 июля. Группа «Рок-острова». Подробности на «Максимилианс.ру».
2: Запрещено для детей.
3: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим-радио еще лучше. 2-930-800.
4: Ну и также информация на правах рекламы. Бим-радио представляет вечеринка «Мы из 90-х» 10 июля. Это хиты, под которые танцевали и влюблялись в 90-е, и живая музыка. Это конкурсы и подарки. Приходи в образе из 90-х и выигрывай крутые призы. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля, 20:00. Ресторан «Максимилианс». Подробности и бронь столов на kazanmaximilians.ru 18+.

0: Летнее настроение с Бим Радио.
1: Привет, приветов на Бим Радио. Звони в прямой эфир. 2-92-102-8.
2: Если что, Светлана Гусева и Алексей, ну и, конечно же, ну, все вроде, я не знаю еще, кто с вами сидит, но, в общем, эта песенка, такие девушки, как звезды, эта песня была для вас. Ну, конечно же, больше для вашей супруги, Алексей. Так, ну что ж, мы идем дальше. Давайте посмотрим, какие сообщения я, интересно, не прочитал. Ну-ка, ну-ка, это все прочитал. Ну-ка, ну-ка. Так, ну что ж, давайте посмотрим. А, все. Есть у нас следующее сообщение. Итак, привет, Бима. Добрый вечер, Ленар. Сегодня отвечаю верно на вопросы викторин. И несмотря на тщетные попытки заполучить билеты на вечеринку 90-х, у меня настроение замечательно. Вот так, кстати, Ренат, и так нужно сделать. Абсолютно верно. Может, в тему тех замечательных лет зарядим How Much Is The Fish скутера или любую другую веселенькую песню. Однозначно за скутера, поэтому обязательно. Она, кстати, у меня уже следующий стоит. Я заранее об этом позаботился, но она длится, конечно, 5.40, вот, но 5.40 мы же ее, естественно, ставить не будем, потому что есть еще у нас определенная очередь, ладно, вот, но обязательно она прозвучит. Так, давайте идем далее. У нас следующий привет. Гульнара пишет: мне тут Улам напомнил: мама, ты забыла передать привет болталке. Как же ты могла? Передаю вам привет, болтуны и болтушки. Готовимся к понедельнику. Если успеваем ко времени, точнее по времени, можно песню на твой выбор Кая Метова. Гульнара, я, конечно, вообще не поклонник Кая Метова. Знаю там у него буквально одну песню. Вот это Position number one. Там что-то выбирай сам, что-то такое. Единственная песня, которую я знаю. Так, идем дальше. Следующее сообщение у нас, по-моему, из приложения, если не ошибаюсь. Давайте посмотрим. Привет, Бим, привет, Ленар, привет, Казань. Хочу поздравить с прошедшим днем рождения своего старшего сына Данияра, с 8-летием его. Данияр, у тебя все только начинается. Расти на радости нашей прекрасной планете Земля. Будь молодцом и не падай духом. Желаю тебе в этом году получить очередной пояс по Кёшинкай. Я надеюсь, правильно прочитал. Кёкушин, вот так-то было написано. Ты классный сын. И поставьте, пожалуйста, для него Матушка Земля. Спасибо, дорогой и внимательный ко всем просьбам, Ленар. От Рамиса. От души, конечно же, Рамис. Я поздравляю вашего сына, 8 лет. О, слушайте, Рамис, как, наверное, тоже помните, да, вот этот возрастной период, 8 лет, когда мы были маленькими, да, и представляете, вот уже наши дети достигли этого возраста. Конечно, ужас, как время летит. Помню, когда мы были маленькими, там родители нам говорили: вот, как быстро время летит, как быстро время пролетело. Наши обики, давяники, наши бабушки, наши дедушки тоже говорили, что вот, жизнь пролетает. Мы такие: эй, старые, вы вообще-то ничего не понимаете, жизнь идет, она медленно. Вот видите как? Уже и мы дошли до такого периода, когда наши дети уже отмечают дни рождения. Да, так что поздравляю обязательно. Все, Матушка Земля, кстати, тоже у нас уже приготовлена после блока рекламы. Ну, по крайней мере, так по плану. Так, еще один привет. Да, передаю привет своей любимой жене Аделине. Очень сильно тебя люблю, от Марата. Марат, такое же сообщение мог я отправить своей же супруге. Мою супругу также зовут Аделина. Так что поддерживаю. Так, идем дальше. Следующий у нас Самирка. Да, привет, Ленар. Привет всей Казани. Маме, вам, Ленар. От души, душевно в душу своим родителям. Я вас обожаю, любимое радио. Можно песню «Ты кинула Ляпина»? Ляпина? Ляпин? И «Дискотека авария». Так, Ляпин, я пока не понимаю, кто это, конечно. «Дискотека аварию» знаю. Как говорится, век живи, век учись. Хорошо, хорошо. Так, дальше у нас Аида написала. Привет, Бим Радио и слушатели. Хочу передать привет моему сыну и заказать песню Вани Дмитриенко «Ртуть». Вот так, друзья мои, изучаем мы химию по поп-эстраде России. Интересно, все обязательно поищу, поставлю. Вот, друзья мои, вроде бы на данный момент все приветы передал. Буквально через несколько минут мы еще с вами созвонимся. Хочется как-то, вы знаете, вживую тоже пообщаться с вами. Вот. Так. Ага, это я сказал. Кто молодец? Мы молодцы, друзья. Ну все, в общем, скутер, как говорится, let's go. Вот, знаете, в этот момент лучше закройте окна и старайтесь во весь голос петь эту песню. Она легендарная.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Премьера на домашнем.
2: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
1: О таком враче мечтают многие.
3: Этот красавчик свободен?
1: Но получит его только зрительницы домашнего.
4: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
1: Женский доктор.
5: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
1: С настоящим мужским характером.
6: Я здесь, рядом.
1: Доктор, я боюсь. Завтра в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
7: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.

0: очень приятно познакомиться. Ленар, как дела, как настроение?
1: Ништяк, все хорошо.
0: Чем такая. Занимаетесь? В машине, я так понимаю.
1: Ну, пока машина присела. Ребятами отдыхаем.
0: Ага, где отдыхаете? Чем занимаетесь?
1: На берегу, в Щурячий.
0: О, здорово, здорово. Хорошо вам, конечно же, отдохнуть.
1: Шашлычок, рыбалка, все дела.
0: О, я очень жалею о том, что я сейчас не рядом с вами, конечно же. Это, знаете, я сам...
1: Просим к нашему шалашу.
0: Спасибо большое, спасибо большое. Знаете, я из тех людей, которые в жизни, ну, мало вообще ловили рыбу, рыбалкой почти не занимались. Я помню, несколько лет назад первый раз как раз-таки я... во взрослом осознанном возрасте занялся рыбалкой, ну так один раз, то есть мы съездили, мне так понравилось, я такой подумал, блин, а почему у меня у друзей никто этим не занимается? Вы кому хотите передать приветы?
1: Да, всем, кто меня узнал по голосу, кто знает, всем-всем, короче, да, у меня особо-то и нет, кому там передавать привет.
0: Да сейчас вас вся Казань узнала.
1: Возможно, возможно.
0: Да, здорово, здорово.
1: Ну и большой привет Бим-радио, конечно.
0: Спасибо большое тоже за приятные слова. Кстати,
1: рыбу поймаем, привезем обязательно гостей.
0: Давайте, все, ждем у нас здесь на Тукае.
1: Покушаем.
0: Да, Лаберса, как говорится, дай бог. У нас, если что, офис на Тукае, будем ждать. Ладно, обязательно скажите, вот когда Ленар будет, вот тогда мы с вами вашу добычу и обязательно попробуем. Ладно, спасибо, очень приятно вас слышать. Вам хорошей рыбалки, хорошенечко отдохнуть. Такие... простые мужские радости. Ага.
1: Поставьте какую-нибудь песню из Салавата, пожалуйста.
0: Из Салавата. Давайте, давайте. Этим мы, мне кажется, наш эфир сегодня закроем. Ну все, так что ждите Салавата. Готовьтесь подпевать. Ладно, все. Всего доброго. Доброй ночи. Вот так, друзья мои, да, передали мы привет, интересно, интересно. Ой, я бы сейчас тоже хотел бы на рыбалку, конечно, да. Ребята, вам побольше... поймать рыбы желаю. Но самое главное, конечно, знаете, даже не количество рыбы, много или мало. Самое главное — это процесс, собраться с друзьями, с братьями. Это дорогого стоит. Итак, следующие приветы, друзья. Так, ну что же, аноним на Бим Радио. Вам огромный привет из Казани. Болталка, я соскучилась за выходные. Дмитрию и привет от Лисенка. Поставьте песню на свое усмотрение. Но это у нас уже будет после 10 часа. Тут у нас уже практически все забито. Да, все забито. Еще раз всем привет, пишет Рамис. Ленар, в прошлый раз не успели в эфире поставить The Reason Hubesteng. Я надеюсь, правильно прочитал. Слышал их недавно в эфире. Спасибо. Я, кстати, эту песню нашел. Между прочим, вот она как раз таки, я думаю, что после 10 будет, а может даже успеем в этой части. Да, она... так что обязательно будет. Нашел я ее. Так, дальше давайте посмотрим. Да, так, так, так, так. Ага, все. Ксения пишет. Ксения, здравствуйте. Это моя любимая слушательница. Да, одна из моих любимых слушательниц. Доброго вечера, любимое радио. Дорогим слушателям, всем сотрудникам привет. Прекрасного вечера, Бим-болталки. Любимому ведущему приятного эфира и прекрасного завершения рабочего вечера. Спасибо большое. Спасибо, Ксения. Да, поставьте, пожалуйста, песню «Мото Шаде» для моего любимого человека. Хорошо. Я, кстати, сегодня, помните, про поцелуй рассказывал. Вот поэтому я надеюсь, что вы поцелуетесь под эту песню. Хорошо. После 10 уже будет, потому что тут прям плотничком. Так, добрый вечер, Бим Радио. Хочу передать привет Сабине Ахмадуловне. Я уж фамилию упоминать не буду. И поблагодарить за то, что ты есть и за то, что ты была все это время рядом. Очень жаль, что так решила необдуманно. Поставьте, пожалуйста, песню Салавата Салонерсен Эле. Так, ну, что я хочу сказать. Так, у нас, во-первых, такой песни нет, да. Но если вообще из Салавата, уж если так уж слишком по-общему брать, есть у нас на песенка. Вот мне кажется, мы объединим в Салавате два этих привета. Ну, друзья, впереди финальное будет у нас включение.

0: Казани. Привет, приветов на Бим Радио.
1: Ну все, друзья мои, мой заключительный на сегодняшний день, на сегодняшний вечер выход в эфир. Давайте все-таки я прочитаю до конца все приветы, их осталось буквально несколько. Так вот, давайте их прямо сейчас прочитаю. Передаю привет своим деткам Тиме, Матвею, Кире, Злате и любимой жене Ксении. Я скоро буду с вами. Поставьте, пожалуйста, песню «Папины ошибки» от Данилова Романа. Роман, вот у нас такой песни нет, мне кажется, даже такой, знаете, такое название «Папины ошибки». Даже меня как-то насторожило. Вот. Ну, в общем, в любом случае, у нас такой песни нет, я ее не нашел. Даже, кстати, в интернете я вот не успел поискать, я, конечно, поищу. Но вот в аудиотеке такой песни нет. Звучит очень грустно. У нас это позитивное радио. Но для вас. Вот ближайший трек, один из ближайших треков как раз-таки будет, это Баста, Папа WhatsApp. Кстати, напоминаю, что WhatsApp принадлежит компании Meta, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации и признана экстремистской. Вот, насколько я помню, вот так нужно мне сказать именно про эту организацию. Вот, вот так что заранее вам скажу. Вот, вы написали сообщение, вот, я его прочитал и... Поскольку вы рано написали, эта песня будет, ну, совсем-совсем близко, хорошо. Так, Татьяна еще добавляет, еще хотели бы передать привет нашим друзьям Данииле и Риме. Ждите в гости на следующих выходных. Если можно, песню «Шашлындос». Поищу, поищу. Обязательно. Ну, вы любите, Татьяна, путешествовать, я прям это чувствую. Так, дальше. Так, у нас это сказали. Привет, Линар, хорошего завершения эфира. Привет, передайте, пожалуйста, Артуру Бороде, который поехал на свидание. Мы очень из-за Артура рады, конечно же. И моей любимой, которая заканчивает свою нелюбимую работу. Заканчиваю уже скорее, жду тебя на парковке. Всем тем, кто меня узнал, отдельный привет. Песню хотел бы заказать. Геопика «Мир». Отличный выбор. Отличный выбор. Мне прям очень-очень нравится. Так, ну и что, давайте посмотрим. Так, еще что у нас осталось, друзья мои. Так, ну, вроде бы все. Может, что-то я еще сейчас, так скажем, дозагружу. Что я хочу сказать, друзья мои, время 21 час 45 секунд, 46, 47, 48, 49, 50. Да, друзья, быстро, конечно же, точнее, время наше очень быстротечное, да, вот не успели мы моргнуть глазом, мы уже 4 часа вместе с вами мы прошли. И что я хочу сказать, друзья, давайте наслаждаться каждым моментом, вот так не успеешь оглянуться и будешь таким старым валяться в кровати, тебе будет 85 лет, и ты такой будешь говорить, вот, в наши времена было такое, было лучше, люди были другие, вот, люди вообще там по-другому относились друг к другу. Вот это время, я думаю, для всех нас очень быстро придет, поэтому давайте дорожить тем понятием, которое называется «здесь и сейчас». Поэтому здесь и сейчас, в эфире Бим Радио, я желаю вам отличной рабочей недели. Любите друг друга, будьте любимы. Если уж мы обсуждали поцелуи сегодня, так обнимайте и целуйте друг друга. Я говорю, конечно же, про ваших жен, про ваши половинки, про ваших мужей и, конечно же, вообще про любимых людей. Так что всем доброй ночи. Это был Ленар Сиразов. Все песенки я сейчас, так скажем, поставлю, вот, уже в следующем часе. Ладно, друзья, пока-пока, чао, увидимся, доброй ночи.

Проведи уикенд вместе с Team Radio. Сегодня с нами Чарли Пуф. Уикенд. Отдыхай с Team Radio.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Вчера ехала в лифте, познакомилась с новым соседом.
2: А я тоже вчера в лифте познакомился. Со стоматологом, парикмахером, плотником, риэлтором, продавцом дверей.
3: Знакомьтесь, реклама в лифтах от агентства House Group. Креативная и яркая подача вашего бизнеса. Познакомьте потенциальных клиентов с вашими предложениями и наслаждайтесь эффектом. Реклама в лифтах. Реклама в каждом доме. 100% просмотра. Хороший отклик и узнаваемость. Обращайтесь в рекламное агентство House Group. Звоните 567-1199.
4: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.
5: Папа в самолетах, папа в поездах. И мы с вами в разных часовых поясах. Я пишу вам эти строчки, дочки вместо точки смайл. Папа

0: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: До недавнего времени считалось, что самое старое дерево на Земле – это гигантская сосна, растущая на западе Калифорнии, возраст которой превышает 4900 лет. Однако в 2008 году на западе Швеции ученые обнаружили канадскую ель, которая является новым побегом из ствола рухнувшей древней ели, которой уже больше 9500 лет. Таким образом, это сейчас самое старое дерево на нашей планете. Эта ель проросла из семечка еще во времена ледникового периода, однако до сих пор дает новые побеги.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Премьера на домашнем.
2: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
1: О таком враче мечтают многие.
3: Этот красавчик свободен?
1: Но получит его только зрительницы домашнего.
4: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
1: Женский доктор.
5: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
1: С настоящим мужским характером.
6: Я здесь, рядом.
1: Доктор, я боюсь. Завтра в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
7: Бим-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20:00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. Реклама на Бим-радио – это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

вчера еще только влезала с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Вчера ехала в лифте, познакомилась с новым соседом.
2: А я тоже вчера в лифте познакомился. Со стоматологом, парикмахером, плотником, риэлтором, продавцом дверей.
3: Знакомьтесь, реклама в лифтах от агентства House Group. Креативная и яркая подача вашего бизнеса. Познакомьте потенциальных клиентов с вашими предложениями и наслаждайтесь эффектом. Реклама в лифтах. Реклама в каждом доме. 100% просмотра. Хороший отклик и узнаваемость. Обращайтесь в рекламное агентство House Group. Звоните 567-1199.
0: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: Проведите уикенд вместе с Team Radio. Сегодня с нами Чарли Пуф. Уикенд. Отдыхай с Бим Радио.
1: Бизнес

0: Реклама на Бим-радио.
1: Бим-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru.
2: Мое любимое радио – это Бим-радио.
1: Признание наших любимых слушателей.

0: Реклама на Бим-радио. Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радостей. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
1: Счастье не в деньгах. Счастье в Казани.
0: Бим-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Бим-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20:00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru.
2: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.
3: 95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: мировая экономика в жопе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани. Реклама на Бим-радио.
1: Бим-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru.
2: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись от чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

Я прошу, приди в мой сон. И каждым утром я просыпаюсь с мыслями о ней. Рука дрожит набрать твой номер. И как я жил без тебя подумать. Везде мне голос кажется твоим, везде мне запах кажется знакомым. Я найду тебя среди тысячи безумных глаз в этом городе грехов. Пусть будет нелегко. Знаешь, я хотел, чтобы мы построили свой мир, где будем только мы вдвоем.